0: rock music.
1: Рок-арсенал 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: сюрпризы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок

0: реклама.
1: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM.
1: «Рок-Арсенал».

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
7: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
8: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
4: Rock. And talk.
9: На рок-арсенале.
10: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Так, за последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные 1997-98 году. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе. Абсолютный лидер — Чечня. Показатель 0,2 литра алкоголя на человека. Для сравнения, в Свердловской области показатель почти 10 литров спиртного на человека, в Санкт-Петербурге почти 6 литров на душу населения, в Москве 4,6. В Екатеринбурге взяли под арест до 30 августа директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательства. Антона Антонова, одного из руководителей центра «Уралец», обвиняют в похищении и незаконном лишении людей свободы, пишет «Е1», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали в редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации центра «Уралец». В Екатеринбурге почти на 2 месяца закроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку не ходит, отмечают в мэрии. Напомню также, что с 14 июля будет закрыто движение по 2 участкам улицы Ротной в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более 100 новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже предстоящей осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
0: Информация на правах рекламы. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Итак, сегодня 9 июля в Екатеринбурге преимущественно облачная погода и дождь, и температура воздуха в течение дня плюс 26 градусов.
0: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
2: На рок-арсенале.

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. США возобновили удары по Ирану и расширили их. Взрывы прогремели сегодня в городах Канараки и Чебохар на юге страны. Также сообщается об атаке на аэропорт города Иран-Шахр, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана. Подробности не приводятся, данных о пострадавших нет. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении дополнительных ударов по иранским объектам. Целью операции названо ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив. Между тем, Иран после атаки уже пригрозил ответными ударами странам, предоставившим свои базы для ударов по своей территории. Тем временем, после заявления Дональда Трампа о конце перемирия с Ираном, растут цены на нефть. Накануне марка Brent подскочила на 6% и приблизилась к отметке $79 за баррель впервые с начала марта. Начало конфликта между США и Ираном, отмечает РИА Новости. Госдума приняла так называемый закон о спасении почты России сразу во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы почта России стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией. Работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением некоторых положений. В Екатеринбурге построят новую станцию метро «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования ТО новых участков подземки. Подрядчик должен продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование и экспертизу в глав экспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, отмечает «Новый день». Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце этой недели. Такой прогноз дали синоптики Уралгидромета. Сегодня и завтра днем 26-28, облачно, кратковременные дожди и грозы. Далее Росгидромет обещает на Среднем Урале снова облачную погоду. Очень сильные дожди в понедельник, 13 июля. Немного прояснится в будущую среду, выглянет солнце, станет прохладнее, плюс 22. Но снова дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов Яндекс, Гисметео, Волтвезе, солнечный дней в июле будет меньше, чем сырых. Пляжной погоды в прогнозах пока нет. В начале августа температура выше плюс 20 днем, то же время от времени осадки. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. 10.04 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Начинаем рубрикой «Макс Авто». Интерактивный эфир, интерактивный канал, который начинается на радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Ну, как всегда, в рубрике «Макс Авто» мы обсудим главные автомобильно-дорожно топливные, наверное, теперь это слово можно добавлять, новости. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Вопросы автомобильно-дорожного характера. Присылайте, спрашивайте. Может быть, какие-то кейсы нужно конкретные дорожные разобрать. Может быть, планируете сменить автомобиль новый, бывший в употреблении, на новый, на бывший в употреблении. Всякое бывает. Если нужен совет, за ним тоже к нам можно обратиться. Ну и, конечно, ждем ваших дорожных наблюдений. Все это присылайте нам в формате текстовых сообщений в любом удобном для вас мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Еще можно нам писать через чат в нашем сообществе ВКонтакте. Оно называется «Радиофорум 104.5 FM». Там, кстати, идет прямая видеотрансляция. Так что, если вы нас смотрите, то, пожалуйста, лайки ставить не забывайте.
5: Это, знаешь, вот про смену автомобиля такое интересное наблюдение было, знаешь, ты, ну, в виде шутки, конечно же, да, во всяких там интернетах и запрещенных, и не очень запрещенных сетях, да, все пишут, что долго думал, зачем в правила дорожного движения так много про гужевую повозку. Сейчас понял. И, кстати, вот про гужевую повозку в Екатеринбурге знак, запрещающий движение гужевых повозок, на площади 1905 года есть.
4: Ну, может, он и есть, но я его давно не видел, честно говоря. Может быть,
5: раньше был, да.
4: Может, унесли, может, разрешили гужевым повозкам там перемещаться. Всего, да. Тоже этого исключать нельзя. Но раз уж ты заговорил на эту тему, давай тогда мы с этого и начнем. Любопытная публикация на портале автоньюз.ру. Смотри, какой заголовок. «Автомобильный каннибализм набирает обороты в России. Машины все чаще чинятся деталями с разбитых в тотал или угнанных транспортных средств», выяснил портал. Ну, там дальше довольно такая масштабная публикация, где высказываются представители страховых компаний. Вот в основном они почему-то фигурируют в этой статье. Я тебя спрошу вот о чем. Ты что-то слышал? Ты что-то знаешь об этом? Насколько серьезно проблема автомобильного каннибализма? А может быть, что-то подобное всегда было распространено? Всегда покупались запчасти с БУ машин, с разбитых машин, с угнанных машин. Ну, в общем, есть ли некая новая тенденция?
5: Это было абсолютно всегда. Вот. И авторазборки, они всю жизнь существовали, в принципе, да, и знаешь, очень многие автомеханики, да, говорят о том, что лучше снять и купить условную там дверь с БУ автомобиля, чем купить новую китайскую дверь, допустим. Ну, если у тебя не китайская, конечно, да? Потому что качество запчастей, оно в разы отличается, и лучше это будет пусть больше употребление оригинала, вот, чем непонятно что и как произведенное, да, из фольги, например. Там какой-нибудь элемент. Но это всегда существовало, и я не думаю, что какой-то всплеск сейчас пошел. Люди хотят всегда сэкономить, да, покупают запчасти, стараются найти подешевле, и как раз вот авторазборки предлагают, ну, такой, может быть, оптимальный по соотношению цена-качество. Ты можешь посмотреть на качество этой детали. Конечно, речь не идет о системах безопасности, типа тормозных дисков, тормозных колодок, например, да, но какая-нибудь кузовщина, которая тебе нужна для ремонта, да почему бы и нет.
4: В общем, что можно бэушно использовать, то стоит использовать. А что нужно брать новое, то все-таки берите новое. Ну хорошо, конечно. В этой публикации есть, ну, скажем так, и хорошие новости. Вот цитата. Представитель крупного страховщика, не буду его называть, Александр Матвиенко, сообщил, что китайские автомобили с целью последующего разбора на запчасти в России пока угоняют редко. Ну, я не знаю, какой вывод можно сделать из этой информации. Может быть, потом никакой. Начнут чаще... Может быть, не надо просто. Может быть, запчасти неважны. Ну, не знаю. В общем, в любом случае, пока страховщики говорят, что китайские автомобили не угоняют.
5: С угоном китайских автомобилей для запчастей есть очень большие сложности, потому что там достаточно быстро меняется линейка, да, и там, условно говоря, в феврале мы выпускали одно, в марте мы начинаем выпускать другое. Причем нет никакой каталогизации запчастей, да, вот чем всем нравились европейцы, американцы, да, тем, что есть каталоги запчастей, ты по ВИН-номеру можешь посмотреть, вот, и приобрести именно то, что тебе нужно. С китайскими автомобилями все гораздо сложнее. Ты можешь по ВИН-номеру заказать запчасть, даже посмотреть ее номер, да, на самой запчасти, заказать тебе придется совершенно другое. Это вообще не единичная история абсолютно.
4: Ну да. +7 908 909 104.5. Ваши комментарии присылайте, ваши вопросы, любые абсолютно вопросы на автомобильную тематику к нам сюда в рубрику «Макс Авто». Ну и, конечно же, наблюдение с дорог и тротуаров Екатеринбурга и окрестностей. Что там любопытного, необычного, быть может, происходит. Кстати, все больше и больше свежего асфальта, который по цвету отличается от того, который был раньше уложен. Все больше и больше разметки, Максим, появляется. Вот, казалось бы, июль, а на некоторых улицах только-только свежая разметка появилась. Так что процесс идет, и, в общем-то, это, наверное, не может не радовать. Дальше пойдем по новостям.
5: Конечно.
4: Да, Владимир Путин вновь уделил внимание ситуации на топливном рынке. В «Коммерсанте» публикация федеральным под заголовком «Хватит тянуть бензину». Ну, как всегда, по заголовкам они молодцы. За авторством Андрея Колесникова президент провел по видеоконференц-связи встречу с членами правительства, на которой обсудили прежде всего топливный кризис, пишет издание. И, ну вот я процитирую вице-премьера Александра Новака, который топливную сферу в правительстве курирует. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом, пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, в том числе, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Из любопытного... Ну, собственно, на что многие обратили внимание, и Андрей Колесников тоже, это предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Оно следующее. Крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить таким образом. Владимиру Путину идея понравилась, он ее одобрил. Цитата. «Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб». Ну, действительно, идея любопытная. Раньше, по крайней мере, не сталкивался с такими предложениями. Но мне кажется, тут есть один большой минус, это все время. И это все большие затраты.
5: Ну, конечно, даже мини-НПЗ, конечно.
4: Но это очень серьезные инвестиции.
5: Я не думаю, что мини-НПЗ можно возвести там за день, два, три, да? Но это уйдет там несколько месяцев.
4: Ну, конечно, а топливо-то нужно уже вот сейчас.
5: Может быть, и пара лет, а топливо нужно сейчас, действительно. Ну, видишь, нас все успокаивают, говорят о том, что резервов достаточно.
4: Ну, кстати, Новак вчера еще сказал, что запрещается экспорт дизеля из России.
5: Экспорт дизеля запретили сейчас, действительно, да, вот. Многие блогеры подключились, вот, сравнивают с разными периодами нашей страны, да, истории нашей страны, о том, что как все было. И многие даже заговорили о кризисе, топливном кризисе 2011 года, что мы это пережили. Знаешь, я так начал вспоминать, вот, что за топливный кризис-то был. И потом вспомнил, да, бензин в наличии в 2011 году был, но просто он очень... резво так подрастал по цене просто. Каждую неделю прибавлял там сколько-то копеек тогда еще, да, все это было, и десятков копеек, да, людям это не очень нравилось. Вот. Но ситуация пока сложная, пока напряженная, посмотрим, что будет дальше.
4: Ну, собственно, члены правительства,
5: мы с вами
4: они это признают.
5: Наблюдатели, да.
4: И финал публикации, это уже прямая речь, скажем так, Андрея Колесникова. Запас прочности энергосистемы, хотелось бы думать, высокий, да, но и попытка проверить на прочность, надо признать, энергичная. Конец цитаты. Ну, в общем, почитайте, если хотите, там подробности, любопытные наблюдения, как всегда, у Андрея Колесникова. Публикация называется «Хватит тянуть бензину в «Коммерсанте». И еще «Коммерсант» сегодня пишет, смотри, любопытное, мне кажется, обострение ситуации с обеспечением бензином продолжает разгонять сегмент сжиженных углеводородных газов. Их потребление, в том числе как газомоторного топлива, во втором квартале выросло почти на 9%, биржевые продажи увеличились на 20%, а котировки обновили максимумы с осени 2021 года. Одновременно растет и спрос на установку газобаллонного оборудования у владельцев автомобилей. При этом пик спроса на пропан-бутан, судя по прошлым годам, может быть еще впереди. Ну, в общем-то, мы уже говорили об этом, да, что действительно...
5: Мне кажется, рановато какие-то выводы делать.
4: Растет.
5: Ну, рановато какие-то выводы делать, потому что вот этот вот топливный кризис, то, что мы называем, да, это... вторая половина июня, фактически. А тут нам посчитали за весь второй квартал, и вряд ли какое-то существенное влияние оказало вот как раз вторая половина июня на этот достаточно большой период времени. Поэтому посмотрим дальше. Вот за третий квартал будет интереснее посмотреть, вырастет спрос или нет. Ну, скорее всего, вырастет, потому что действительно люди там заправляют бензин во все, что можно. И, видимо, газ тоже пытаются залить во все, что можно заливать. Но там список более ограниченный, канистр там нет.
4: Так, давай посмотрим, что нам тут слушатели присылают. Тут и комментарии, и, насколько я понимаю, какие-то наблюдения. А, кстати, вот смотри, вопрос про покупку автомобиля. Давай мы его тогда выделим прям вот, и я его сразу озвучу. Подскажите, все время думаю купить «Шевроле Ланос» по запчастям сейчас. Дорого стоит или не очень, интересуется Андрей?
5: На «Ланос» запчасти не очень дорогие. Вот очень много запчастей некачественных, да, откровенно говоря. Вот это такой эконом-сегмент автомобилей, в принципе. То есть с запчастями проблем точно никаких не будет. Если вас интересует именно это, то здесь даже не переживайте. Запчасти всегда найдете.
4: Ну, кстати, про запчасти, я так понимаю, есть универсальный совет бывалых. Не надо ориентироваться исключительно на стоимость. Потому что на маркетплейсах очень много самых разных запчастей. Люди покупают то, что подешевле, а потом некоторые механики даже это ставить отказываются.
5: Ну, слушай,
4: потому
5: есть специализированные.
4: Вы завтра ко мне снова приедете менять на это же самое на что-то более качественное.
5: Есть специализированные маркетплейсы по запчастям. Вот, и, конечно, если мы говорим про автозапчасти, то нужно покупать их там. Конечно, там проверят по ВИН-номеру у вас, подходят запчасти или нет. Многие, конечно, пытаются выйти в разные маркетплейсы такого общего, народного потребления, да, но вот практика показывает, что лучше всего покупать автозапчасти именно специализированных. Их достаточно ограниченное количество, ну, так же, как и обычных маркетплейсов, да, вот, ну, таких лидеров выявляют три. Угу. Как правило, очень удобно. Заказал, ВИН-номер указал, тебе проверили, подходит ли эта запчасть под твою машину или нет. Если не подходит, тебе напишут об этом, предложат альтернативу какую-то. То есть здесь лучше всего идти туда.
4: Александр пишет, у меня на Toyota Camry оригинальный радиатор стоит 120-140 тысяч рублей. Конечно, я поставлю БУ радиатор с разбора за 12 тысяч. Вот, вот вопрос о том, что выбирают, да. Что выбирают люди.
5: И это будет оригинальная запчасть, и она будет лучшего качества, чем новый радиатор за 12 тысяч рублей производства там непонятно какого подвала.
4: Да. От Леонида обратная связь. Я же говорил, что эфир у нас интерактивный. Добрый день, пишет он. Гужевое движение на площади 5-го года разрешено. Панорамы улиц на Яндекс.Картах от зимы 25-го года запрещающего знака не показывают ни с той, ни с другой стороны.
5: Вот.
4: Что-то
5: вот,
4: поменялось.
5: Да, раньше все-таки там был запрещен проезд гужевого транспорта, стоял соответствующий знак. Этот знак, на самом деле, я видел только в Екатеринбурге, больше никогда в жизни его не встречал.
4: Может быть, знак с перечеркнутыми лошадками в этом сезоне вытеснил знак с перечеркнутыми самокатчиками, которых стало много повсюду.
5: Ты не поверишь, Максим, но там не лошадка перечеркнутая на знаке, запрещающем гужевое движение.
4: Что там нарисовано?
5: Конечно.
4: Напомни,
5: конечно.
4: Мне, пожалуйста.
5: Тележка там перечеркнута.
4: Там лошадки нету. Печально. Хорошо, давай дальше пойдем. Что еще у нас есть? Анонсирован, ну я бы сказал так, в очередной раз пуск беспилотных грузовиков по трассе М-12. Екатеринбург, Казань, Москва, которые сейчас достраивают, дотягивают до Тюмени.
5: Подожди, а мы всегда считали, что уже там они ездят?
4: В Красноуфимске построят специальную базу для обслуживания такого транспорта, рассказал губернатор Денис Паслер во время своей пресс-конференции на Иннопроме. Ну, то есть процесс идет, но, честно говоря, мне кажется, еще, наверное, беспилотники не поехали по М-12. По М-11, да. Там уже, помнишь, отчитывались о каких-то там количествах серьезных и грузов перевезенных.
5: Да. По М-12 было несколько новостей, и я, откровенно говоря, считал, что они там уже ездят тоже.
4: Ну или, может быть, имеется в виду, что от Казани до Москвы раньше ездили, а сейчас вот следующий сегмент будут подключать. От Казани до Екатеринбурга. Тут же самое главное, чтобы инфраструктура была на должном уровне, правильно? Разметка, знаки. Потому что, на что еще искусственному интеллекту ориентироваться-то? Вот на это все. Пока этого нет, лучше, наверное, не надо. Ну и вот смотри, получается, что это какой-то вот новый сегмент экономики даже появляется, да? Новая некая база техобслуживания беспилотных грузовиков. Еще вчера об этом не думали, а сейчас вот, пожалуйста.
5: Тоже мне такие. Кажется, она не очень отличается от базы обычного обслуживания этих самых грузовиков. Да, ну, потому что это грузовики же, они не на электричестве ездят. Там двигатель внутреннего сгорания совершенно такой же стоит. Там масло поменять надо, там какие-то технические жидкости поменять надо. Да, возможно, есть там особенности в обслуживании вот этих самых лидаров, там пыль протереть, там, да, с нужных датчиков, чтобы он смог ехать. Но я не думаю, что там очень большие есть особенности, именно если мы говорим об обслуживании беспилотного транспорта.
4: Угу. А что еще у нас есть из новостей? Ну вот про беспилотники мы поговорили. Теперь про пилотируемые автомобили, не грузовые, легковые. Уровень локализации производимых в Нижнем Новгороде автомобилей марки «Волга» пока минимальный. 1040 баллов из 7000 возможных. Причем 1000 из указанного количества – это не ОКР. Они начисляются по умолчанию. 40 баллов за модуль «Эра ГЛОНАСС». Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на портал drom.ru. Эта информация каким-то образом должна нас взволновать, удивить, может быть, развеселить, Максим?
5: Я не знаю. Она меня заставила улыбнуться все-таки, потому что я из тех людей, кто внимательно смотрел презентацию «Волги» и долго думал над словами про новые технологии, про прорывные какие-то решения и про все остальное. Ну, ты знаешь, вот поклонники марки «Волга» уже такие появились. Вот они говорят о том, что скоро ситуация изменится и начнут собирать, и начнется уровень локализации гораздо выше. Вот, но сейчас, на текущий момент, вот именно 1040 баллов, из которых 1000, как ты был прав, да, это по сути, заключенный СПИК, специальный инвестиционный контракт, который подразумевает, да, некие условия. А 40 – это, да, наш скрепный «Эра ГЛОНАСС». Его, видимо, не производят больше нигде, кроме как у нас эту кнопку, да, поэтому вот 40 баллов за него еще и получили.
4: Угу.
5: Пока так. Пока вот такая возрожденная марка «Волга» отечественная.
4: Целиком отечественная, в которой только 1000 баллов из 7 тысяч.
5: Я бы сказал 40, а не 1000.
4: За «Эру ГЛОНАСС», да?
5: 1000 – это такая условность, скажем так. Нет, ну хотя в 7 тысяч это все входит, да, вот максимальное возможное 7 тысяч баллов. 7 тысяч баллов нет ни у одного автомобиля в России, в Российской Федерации, который производится. Ни у кого нет 7 тысяч.
4: Никодим шутит, а за шильдики почему баллы не начислили? За шильдики «Волга» имеется в виду.
5: По всей видимости, они, может быть, собираются не у нас.
4: Ага. Не знаю. Интересное предположение.
5: Я тоже не знаю.
4: Но и вопрос тоже любопытный. Для беспилотных надо делать инфраструктуру и штат диспетчеров и операторов. Беспилотники «Тесла» ежегодно давят людей в Европе, пишет нам Александр. Опасаясь, видимо, вот этого вот технического прогресса.
5: Ну, насчет беспилотников Тесла в Европе, это хорошее замечание, да? В Европе запрещено беспилотное движение, в принципе. И сейчас вот такие эксперименты по беспилотникам проводятся на территории США, на территории Китая.
4: В
5: вот
4: Китае
5: у нас
4: много,
5: ездят,
4: да.
5: В Европе. В Европе, по-моему, нет вот беспилотных транспортных средств, в принципе. И причем здесь Тесла. И в которые ежедневно, да, пишут, дают людей, я думаю, что эта информация не соответствует действительности.
4: Александр пишет: у меня под окном асфальт поменяли месяц назад, меняли его тоже месяц, разметки до сих пор нет, улица Восточная от Декабристов до Твери, на большинство водителей не могут определить, где половинки, где четвертинки, три полосы в город, одна к парку Маяковского, они на светофоре. Справиться с этим не могут, едут в две полосы вместо одной, и не объяснишь. Плохо без разметки.
5: Ну, что плохо, да. Да, конечно. Слушай, все ориентиры убрали, колею убрали, считай, да, новый асфальт положили. Как тут ехать-то вообще? Ну, конечно, это безобразие. На таких многополосных дорогах, на мой взгляд, сразу необходимо наносить разметку. И об этом, может быть, даже указывать в контракте, да, то, что после укладки асфальта в течение, там, не знаю, недели разметка должна быть нанесена как минимум.
4: Ну, да.
5: Плохо. Плохо, да.
4: Да. Потому что как будто бы делают лучше, да, новым асфальтом.
5: По факту получается не очень, да.
4: Да, одно лучше, другое хуже. В Академии жалуется Оксана. Масса знаков, которые неудобно расположены, снижают уровень восприятия. К примеру, на просторном, малопользуемом одностороннем участке дороги. Знак «Остановка запрещена» в определенные часы и дни стоит слева. Водителям непонятно, в какой части развилки он относится. Про абсурдность, необходимость данного знака на этом участке вообще молчу. Ну и так далее. В общем, Оксана жалуется. Может быть, куда-то написать? Не нам сюда?
5: Ну, администрация города Екатеринбурга, да. Екатеринбург.рф, обращение граждан там находите. Или электронная приемная.
4: Сейчас, а стоит это сделать, писать. Максим, вообще?
5: Как считаете? Ну, по крайней мере, можно получить позицию чиновников по этому поводу. Ну, вот насчет запрета парковки в Екатеринбурге, мне кажется, это вообще очень большая проблема такая. И знаки устанавливаются, запрещающие парковку, совершенно необоснованно. И с этим самое главное, очень сложно бороться.
4: Ну, да, да, наверное. В финале публикация от Е1, твой экспресс-комментарий. Машину екатеринбурженки закидали вещами из окон многоэтажки. Среди них телевизор, роутер и даже железный меч. Все произошло в ночь на 8 июля, то есть сутки назад, получается, у дома на улице Начдива Ануфриева. В мою машину Hyundai прилетел телевизор Hyundai. Смотри, как интересно оказалось. Меч железный прилетел в час ночи, телевизор и роутер в 4 утра. Кто это сделал, пока не нашли, написали заявление в полицию, рассказали пострадавшие. Так вот, как тебе такое, Максим?
5: Да, печально все это. Ну, слушай, психи всегда были, в принципе. Вот, их иногда не остановить.
4: Может, футбол кто-то смотрел? Хотя...
5: Восьмого был? Был.
4: Да, в ночь на восьмое как раз, что там у нас? Колумбия, Швейцария по пенальти. Интересный выбор. Чего ж там разнервничался так человек, если он футбол, конечно, смотрел? Может быть, причина была и в чем-то другом.
5: Может, он колумбиец.
4: Не исключено. Спасибо большое. Максим Ядрышов. Ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» обсуждаем главные автомобильные темы и новости. Через пару минут в студии «Радиофорум» появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе спасибо и до завтра.
5: До завтра.
3: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
7: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки, у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму, сузился.
2: То есть чуть-чуть порозовели, потом да, пришли в обычный свой цвет.
7: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. клетки начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
8: проявляться. То есть после, именно после.
7: В основном, да.
8: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
7: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
8: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
9: 10:32 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
10: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
9: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
10: День семьи, любви и верности прошел с размахом, как минимум в информационном пространстве. Сразу несколько любопытных есть для вас историй, а позже и парад инициатив вам представим нашу с вами любимую постоянную рубрику. Но сначала сказ о том, как свердловским пенсионерам, супружеской паре, отказали в награде из-за буквы «Ё», пишет об этом агентство «Политсовет».
9: Ну, не только, много кто написал. Я по другим буду агентствам цитировать, но тем не менее прокуратура восстановила права пожилой семейной пары на получение регионального знака отличия «Совет да любовь». Вот нужен был этот знак этой пожилой семейной паре в Нижних Сергах. Потому так. Что в чем проблема-то? Потому отказ в предоставлении или подаче на этот знак отличия был связан с тем, что были по-разному написаны фамилии одного из супругов. В одних документах фамилия была написана через «Е», в других через «Ё». И прокуратура героически внесла представление об устранении нарушений, и после этого решение было пересмотрено, и заявление пары было согласовано.
10: То есть люди претендовали на получение того самого почетного знака. Они вместе прожили 50 лет, да. Воспитали детей, но им сказали: а мы вас в списке включить не можем, потому что...
9: Ошибочка вышла.
10: Просто да. Нет подробностей, угу. Жена или муж, ну, кого-то из них,
9: да.
10: Где-то «Е», где-то «Ё» в фамилии, и все. И все,
9: и не получите
10: и до свидания.
9: Вы этот памятный знак.
10: Просто,
9: а еще же хотели,
10: конечно,
9: выплаты делать.
10: История.
9: Еще до всяких дней семьи хотели установить...
10: Да ладно, здесь даже люди на выплаты, если я правильно понимаю, не претендовали.
9: Нет.
10: Просто на знак какой-то на знак. Почетный. И людям сначала отказали, потом прокуратура в ходе... каких-то там надзорных мероприятий. Там все, конечно, таким языком описано, забавно.
9: А
10: ну, вот такая история со счастливым концом, но это очень грустная история. Конечно,
9: ну, слушай,
10: если
9: ее
10: такие,
9: это не
10: если
9: только
10: происходит прецедент.
9: В этом случае, когда совет да любовь, ее иногда и в международных перевозках мешают, когда у людей заворачивают, потому что нарушения в документах на визу подавали люди, то же
10: а
9: самое.
10: А вот это уже совершенно другая ситуация. Вот здесь ничего удивительного нет. А в случае с пенсионерами это какая-то абсолютная мелкая трусость. Это мелкая трусость, и есть же какой-то конкретный мелкий чиновник, который взял и завернул эти документы. Ну ладно, теперь обещанный парад инициатив. В Екатеринбурге в день семьи, любви и верности прошел парад семей. Там богослужение, тот самый парад прошли, прошли шествием к памятнику святым Петру и Февронии Муромским. И старший священник храма на Крови Максим Меняйло предложил необычный, как написали наши коллеги с 4 канала, необычный способ, как сделать так, чтобы люди чаще проводили время с близкими.
9: Как вернуть человека в семью?
10: По мнению Максима Меняйло, выходные должны возвращать человека к семье, а не становиться очередным поводом для покупок. Небольшой фрагмент интервью 4 каналу мы сейчас вам дадим послушать.
11: Сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Как это сделать? Спросите, в другой праздник опять скандальное заявление закрыть большие магазины. Как это сделано во Франции и в Германии? Тогда человеку будет нечего делать. Он будет сидеть дома. С кем? С женой, с мужем. И он будет, и самое главное, в том числе для экономики, это огромная выгода, он на самом деле будет отдыхать. Он к понедельнику, к своей работе, к настоящей, он восстановится.
10: Да, старший священник храма на Крови Максим Меняйло. В общем, когда будет человеку нечего делать, он будет сидеть дома. С кем? С женой, с мужем. Правда, Паш, я бы не хотела, чтобы со мной сидели дома от нечего делать.
9: Нет, он потом продолжил на самом деле мысль, что не то, чтобы нечего делать будет, а можно сходить в лес, можно на рыбалку сходить. То есть человек обратится к семье, к внутреннему развитию, к отдыху, в конце концов, чтобы не бегал он по магазинам вот этим всем, по торговым центрам, а обратился внутрь и потом отдохнул. Семье
10: Максим
9: хорошо, всем
10: сказал,
9: хорошо.
10: Что, я думаю, он пойдет, в смысле, человек на озеро, он пойдет в лес, он пойдет где-то прогуляться. Но где-то прогуляться еще можно. Что касается озера и леса, это, конечно, для многих проблематично. Реальность такова, что до леса и озера может быть далеко, да и бензин нынче дорог.
9: А в итоге люди,
10: знаете, что будут делать? Люди просто по разным комнатам будут сидеть, потому что если люди хотят общаться, они и так будут это делать, и им будет хорошо, и сами они выберут место для семейного общения. А если нет, мне кажется, вынужденное общение только ускоряет развод.
9: Ну, я не думаю, что закрытие торговых центров как-то сподвигнет людей вот как раз проводить время в семье, если они этого не хотят.
10: А почему совместный шопинг — это что-то плохое?
9: Ой, это напрягает. Это еще раздрай в семье может быть.
10: Ты думаешь? А давай спросим наших слушателей и зрителей. Ну, во-первых, если выходные крупные магазины закроют, вы расстроитесь? И, во-вторых, вообще, если выбираетесь вы на шопинг всей семьей, если вы все-таки еще это делаете, как раздрай, повод для ссор или наоборот, это сплачивает, сближает вас совместный такой шопинг в торговых центрах? Напишите нам.
9: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Потому что, ну, не знаю, подход женский и мужской к шопингу часто различается.
10: Я очень не люблю шопинг. Ну, и вообще, мне кажется, это уже не совсем актуально, потому что, есть, наверное, это, многие это люди, они не ходят ножками. Их весь шопинг — это две кнопки нажать, ну, три кнопки, и что-нибудь себе заказать в маркетплейсе, потому что, в общем-то, это одна из основных причин, в том числе того, что все меньше и меньше торговых центров
9: открывается,
10: что-то закрывается. Им, что касается этих крупных магазинов, им сейчас и так, мягко говоря, не сладко. Еще в середине июня на тот момент директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чеплыгин рассказывал, что только в нашем городе за год объем свободных площадей в торговых центрах вырос больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. Ну, во-первых, маркетплейсы, да, как основные конкуренты площади пустят. Ну и, кстати, при этом Екатеринбург пока все-таки еще сохраняет статус одного из лидеров по обеспеченности торговыми площадями. Вот, например, Чеплыгин сказал, что у нас в городе работают 42 торговых центра пока еще. Но при этом России тут предрекли закрытие каждого 10-го торгового центра. Сообщил об этом президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Рассказал, что сейчас торговые центры пустеют. Но он-то не про маркетплейсы одни говорил. Он говорил причем достаточно резко, про политику государства в части налогообложения. Говорит, очень много небольших магазинов просто закрываются. Говорит, что о закрытии своих сеток заявили порядка 600 магазинов разного формата в ТЦ только за первые полгода. Кто-то банкротится, кто-то сразу закрывается. И он сказал, что к концу года мы увидим, как он сказал, вакантность по ТЦ, ну, это вот пустые площади, пустые, на уровне 15-20%. Так что, если для кого-то торговые центры – это труп врага, надо просто посидеть на берегу и подождать, и ничего не закрывать, оно само.
9: Это раз, а во-вторых, в торговых центрах тоже немалое количество людей работает, им-то что делать?
10: Кстати, между прочим, дело не только в неких условных жирных котах, которые наживаются на этом шопинговом якобы раздрае. Дело в том, что это огромная индустрия, и там действительно эта индустрия кормит много-много семей.
9: Не будет прокормлена семья. Вы знаете, это палка о двух
10: концах. Да.
9: Что же будет с этой семьей? Большой вопрос. Кстати, вот Ирен пишет нам и о покупке, когда совершать, и почему в ТРЦ нельзя время провести вместе. Шопинг, кино, фудкорт. Сама перешла на онлайн, и свободного времени все равно больше не стало.
10: Я вам больше скажу, и эксперты по вот этой вот, по разным сетям об этом же говорят, что сейчас происходит в связи со всем тем, что мы уже обозначили, переформатирование торговых центров в развлекательные центры.
9: Это давно уже идет.
10: Кинотеатры, да. Кинотеатрами, ну, в целом, какие-то семейные центры. И, опять же,
9: поесть
10: тот же Максим вместе. Чаплыгин сказал, что это, в принципе, общая тенденция по России. Теперь развлекательная функция больше, чем торговля. Да. Это и кинотеатры, и, главное, это поесть, это фудкорты. Вот туда переформатирование происходит.
9: Совместная еда тоже объединяет. Не только на кухне, но и за пределами кухни еще больше, потому что не убежишь в соседнюю комнату.
10: А вот, например, Оксана рассказывает про совместный шопинг.
9: Мы с супругом шопоголики. Он модник больше, чем я. Развлекаемся в ТЦ. Я люблю музеи, а он нет. Мне нравится такой вид досуга. Через интернет мы не покупаем одежду, не рискуем. Вещь должна сидеть идеально и быть определенного качество.
10: Оксана, специально для вас у нас будет сегодня одна из тем. Она будет связана с досугом и будет касаться непосредственно нашего прекрасного региона. Давай, Паш, быстро, еще из занимательных инициатив. Еще несколько есть. Не можем вас не порадовать. И тоже, собственно, в копилочку этих новостей по случаю прошедшего дня семьи, любви и верности.
9: Да, депутаты Госдумы собираются внести поправки в Семейный кодекс. Это связано с тем, что предлагают отразить в брачном договоре санкции за измену или абьюз. То есть изменщика могут оштрафовать, ну или там наложить определенные обязанности. Дело в том, что сейчас семейные договоры, брачные договоры, они исключительно касаются таких имущественных вопросов. Как, что будет поделено, когда случится развод. И вот само не проговаривается, что измена влечет за собой дополнительную нагрузку.
10: Может быть, вы не знали, я правда не знала, никогда не составляла брачного договора. Как говорится, не мое, но, может быть, вы составляли. Так вот, вы тогда знаете, что оказывается сейчас, я додумала, что любую дичь можно включить.
9: Ну, на самом
10: не
9: деле,
10: любую
9: да.
10: дичь. По российскому законодательству дичь включать нельзя. Поэтому есть такой, оказывается, совет блогеров. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибадинов. Дал он интервью тому самому изданию «Абзац», который любит рассказывать про яркие инициативы. И он говорит, вот эти блогеры обратились с инициативой, чтобы внести изменения в Семейный кодекс, который бы разрешил вносить в брачные договоры штрафные санкции за измены, за домашнее насилие и прочее. Что было в голове? В головах у людей, которые предлагали внести изменения в закон, пункты про возможность нарушения закона, это, конечно, отдельная песня, но вот, кроме всего прочего, еще и штрафные санкции за измены, чтобы можно было вносить брачные договоры.
9: Да, то есть изменил машину, переходит противоположной стороне. Изменила.
10: А за служебные романы еще и квартиру, чтобы...
9: Да, за комнату, как минимум. Смотря, там же можно прописать теперь будет, если такой закон пройдет, законопроект станет законом, то тогда можно будет прописать, что вы считаете изменой. Обжималки, браке, там, не знаю, или долгую связь и прочее, прочее.
10: Ладно, и парад инициатив, пожалуй, завершит инициатива «Справедливая Россия». Чудотворные выборы, конечно же, влияют еще сильнее, в том числе на эту партию. И группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» внесла уже в Государственную Думу законопроект, где предлагается запретить брать на работу в МВД граждан, которые не разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности.
9: А где они будут брать работников?
10: Хороший вопрос. Органов. А представляете это собеседование? Что вы чувствуете, когда вы видите радугу? Сколько детей вы собираетесь завести? Нисколько пошел вон. Нет. Ну да, на фоне дефицита кадров в полиции это исключительно трезвая
9: инициатива. Зато какие они все будут светиться просто изнутри, потому что они разделяют все эти ценности, им будет хорошо работать.
10: Хотим вам рассказать про любопытные исследования, про знания наших с вами родословных, буду я цитировать по ТАСС, примерно 59% опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек. И даже о более старших предках, я цитирую, собственно, эту статью в ТАСС, они знают. При этом, что поразительно, если верить опросу Центра исследований Российского общества знания, наиболее глубокое знание родословной демонстрирует молодежь от 18 до 24 лет. Вот мы когда с Павлом Владимировичем вам эту тему готовили, но, правда, не верю. Прямо крупными буквами не верю.
9: А у меня, знаешь, сейчас родилась идея. Почему? Потому что в школах заставляют в некоторых рисовать генеалогическое древо.
10: Серьезно?
9: Возможно, из-за этого они еще что-то помнят. Потому что, ну, надо собирать какую-то информацию, кого-то спрашивать, поэтому и к родственникам обращаются, они в специализированные учреждения.
10: Ну, может быть. Вот здесь 43% в принципе опрошенных знают хотя бы имена, фамилии или основные факты биографии своих прабабушек и прадедушек.
9: Но не все. Всех, потому что называют только нескольких. Всех прабабушек, прадедушек знает, по-моему, 15% опрошенных в обществе.
10: Ну, здесь жонглирование, конечно, цифрами. Здесь еще есть, как ищут
9: вот,
10: данные.
9: Вот, целенаправленно предпринимали попытки узнать больше о своих предках 64% россиян, согласно обществу знания.
10: Почти две трети опрошенных. Ну, в общем, чаще всего, конечно, к родственникам обращались. Каждый пятый работал с архивами, специализированными сервисами. Еще 1% сдавал генетический тест. Вопрос нашим слушателям и зрителям. Напишите нам, знаете ли вы историю своей семьи. И давайте так. Знаете

0: интересно. Пожарский тоже у нас был в...
1: Подожди, как он узнал про Пожарского?
0: Вот, он там как, копался в каких-то книжках, в каких-то архивах.
1: Он сам?
0: Ну,
1: самостоятельно,
0: как, самостоятельно куда-то, да, писал еще, чтобы что-то предоставили. Ну, понятно, что это мифологическая история. Она не связана никак с реальным историческим наполнением.
1: То есть она не задокументирована?
0: Ну, она, по его мнению, задокументирована. По моему историческому нет. Потому что я поэтому...
1: Так, еще раз, ты, чтобы просто знать, перед кем шляпу виртуально снимать, ты чей потомок?
0: Рюриковичи, естественно, мы. То есть Рюрика.
1: Ну, и
0: если приближенно, то Пожарского.
1: Ну, в общем, Павел Владимирович Рубцов-Пожарский, так и мы теперь будем его звать в эфире. И, кстати, напишите нам, если кто-то интересовался историей своей семьи, как вы о ней узнаете. Понятно, что в первую очередь мы пытаемся узнать о ближайших, у ближайших родственников, но не всегда это возможно, потому что бабушки и дедушки, папа и мама, к сожалению, уходят. Вовремя не спросили, не поинтересовались, и все. Многие какие-то, знаете, региональные архивы, федеральные могут хранить документы, которые могут вам помочь, например, метрические книги, ревизские сказки, так в Российской империи называли списки налогооблагаемого населения, составляли эти списки во время переписи, тоже, возможно, вам помогут. Исповедные ведомости, опять же, это ежегодные отчетные документы Русской Православной Церкви о прихожанах, тоже время Российской империи. Домовые книги, опять же, могут помочь, это история всех регистраций, прописок по конкретному адресу, другие документы. Что еще? Обращаются люди в фирмы, которые специализируются на генеалогии. Особенно, если надо узнавать что-то в других регионах, даже в других странах, эти люди могут помочь. Я посмотрела специально для сегодняшнего эфира расценку, Паш. Это все зависит от глубины поиска. Вот нашла, например, фирму, где предлагают узнать историю семьи. Там развилка колоссальная. Например, от 19 900 рублей.
0: Это что?
1: Но там же генеалогическое древо за 300 лет уже за почти за 300 тысяч рублей. Ого. И в связи с этим они пытаются завлечь какими-то рекламными предложениями. Например, если вы хотите узнать свое древо за последние 100 лет, там рекламное предложение. Если найдем меньше 15 родственников, вернем деньги.
0: Прекрасно.
1: Есть и бесплатные платформы, где можно
0: попробовать
1: найти информацию о предках, генеалогические форумы. Есть, например, такой портал любопытный, ГВАР, портал для поиска участников Первой мировой войны. Там данные, как они пишут, постоянно обновляются. Если ваш прапрадед воевал в империи, начните поиск здесь. У них такое воззвание.
0: На самом деле сейчас очень много фирм, потому что интерес в постсоветский период точно огромный появился. А если есть спрос, то будет предложение от бесплатного в архивах
1: до
0: вот таких вот.
1: Здесь вопрос другой: в доверии к этим фирмам нет ли профанации? Я уж не говорю даже про мошенников. Мошенников мы оставляем за скобками. Но знаете, помните, в этом исследовании, о котором мы вам рассказали, 1% это люди, которые используют генетические тесты. И мне как раз накануне, я еще даже не знала, что мы вам будем рассказывать про это исследование, но мне потрясающую совершенно историю рассказали как раз. Муж, хороший знакомый, нашел своего отца, которого вообще не знал, и который сейчас живет в Америке. Парень сдавал ДНК-тест. И в базе, там можно залезть в базу, он увидел человека, который генетически невероятно ему близок. Незнакомый человек живет за рубежом. Оказалось, что они родственники. Написал этому человеку. И уже через этого дальнего родственника нашел своего отца, вышел на него и, как говорится, вуаля, они встретились на нейтральной территории, не Россия, не Америка, страна, одна из южных стран. Оба в шоке, оба счастливы. Такая Санта-Барбара абсолютно, казалось бы, какая-то киношная, но нет, правда, реальная жизнь,
0: но
1: знакомая,
0: это как
1: генетический тест.
0: С любым источником, да, если есть база, которую можно увидеть и понять, то тогда ты можешь найти эту самую информацию, в том числе и о родственниках. Нет такой базы, но не найдешь ты ее. Или тебе кто-нибудь что-нибудь придумает.
1: Вообще, сейчас в различных базах хранится информация о генетических исследованиях примерно 1 миллиарда человек. Так что если кто-то ищет и не может найти, может быть, вам этот путь попробовать, но можно начать просто с расспроса своих близких, если они у вас еще, слава богу, живы. Сейчас мы почитаем ваши сообщения.
0: Ох, вот мой дядя очень гордится, что является дальним родственником Кагановича, телезритель пишет. Дяди часто гордятся своими предками. Дальше бабушки и дедушки не знают. Данные пропали примерно с 20-х годов 20-го века.
1: Прошлого века, да.
0: Прадедушки были кулаками, и

0: расстреляли, Александр пишет. Пауль Зиберт, мой прадед, был большим начальником в городе Карси, который сейчас принадлежит Турции. Узнал от бабушки, что жили до 96 лет. Дальше бабушки и дедушки не знаю, дали о более старших предках пропали примерно. А, это повторение сообщения.
1: Давай от Ирины, от Ирен прочитаем сообщение, а любопытное.
0: Вот, да. До прабабушки, прадедушки в курсе. Прабабушка сбежала из богатой семьи с прадедушкой и в Екатеринбург из Воронежа. Прадедушка очень заботился о своей семье. За его работу по работе в оперном театре ему дали квартиру в доме на Ленина, 36. Прадедушка немного пел в оперном, но еще выполнял лепку в залах филармонии и оперного. Родители прабабушки потом приняли и простили их семью. Вот так маленькая история. С удовольствием узнала бы более глубокие корни.
1: Оксана пишет нам. Совершенно недавно на днях познакомилась с сводным братом. До этого были незнакомы, не виделись, встретились в Екатеринбурге. Думала, вот оно счастье. Увидела человека, очень похожего на меня внешне. Вот так вот. В общем, ищите, и, возможно, вам улыбнется что-нибудь, а мы продолжим рассказывать вам о новостях. Давай про YouTube расскажем.
0: Давай,
1: Любопытное еще одно исследование.
0: Дневные охваты YouTube растут в России. Напоминаю, YouTube у нас замедляется, но, тем не менее, в январе-мае 2026 года на 4% увеличился дневной охват просмотров на YouTube среди российской аудитории. Люди научились обходить все эти самые запреты и блокировки и потихоньку обратно возвращаются в YouTube все в больших и больших количествах.
1: Хотя он менее, как говорится, менее разблокированным от этого не стал.
0: Да. При этом Яндекс.Видео тоже наращивает количество просмотров. ВК-видео тоже вроде как наращивает. Там сложно с цифрами, потому что не все открыто. А вот у Рутюба дневной охват снизился на 13,5%.
1: Еще? Это, как вот говорится, снизу постучали.
0: Да, ну, наверное, да. То есть постепенно люди от Рутуба отказываются, видимо, чем-то недовольны. Не знаю, чем. Я сильно не изучал Рутуб. Но, тем не менее, YouTube остается одним из основных каналов просмотра всяких видосиков.
1: Еще о чем мы с вами успеем поговорить. Вот любопытные исследования, раз уж мы к этой рубрике приступили, занимательные опросы. Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов рассказывает, что мы с вами стали чаще отказываться от обедов в кафе и столовых в пользу домашней еды в контейнерах. И рост цен повлиял, и качество оставляет желать еще много-много всего блюд в заведениях общепита, по словам господина Колташова.
0: Да, только 19% опрошенных заявили, что не сокращали расходы на еду. 34% россиян стали экономить на продуктах и, соответственно, переходят с бизнес-ланчей, с походы в столовую и так далее на вот эти контейнеры.
1: То есть популярность домашней еды продолжает расти. Вот, например, экономист Николай Кульбака отмечает, что переход на домашнюю еду, хотите верьте, хотите нет, способен сэкономить около 70 тысяч рублей в год. Но для этого еще нужно, конечно, выбирать что-нибудь недорогое. Угу. Регулярно планировать расходы. Напишите нам, пожалуйста, только быстро. Времени не очень много остается. Вы берете на работу еду из дома? И как часто?
0: Плюс 7-908-909-104-5 сюда. Присылайте сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там тоже пишите. Берете, не берете еду на работу? У меня как-то не получается. Надо приготовить, положить в этот контейнер.
1: Вы знаете, еще очень-очень большое влияние имеет местоположение вашей работы. Угу. Если рядом есть какие-то очень удобные точки общепита, может это оказаться на самом деле не настолько дороже. Я сейчас не про дорогие какие-то
0: кафе, понятно, да.
1: Ресторан. Есть всем известные точки общепита, уж не буду их называть, чтобы не было рекламы в нашем городе, где продают уже готовую еду. И это дешевле, чем в кафе, и для многих это является спасением, потому что не всегда удобно брать с собой. И помнишь, мы как-то с тобой разговаривали про одно любопытное исследование? Женщины стали меньше готовить дома, да не потому, что даже дороже, там, дороже и дешевле. Устают настолько на работе. И в том числе поэтому многие люди как раз все-таки, чтобы не говорили эксперты, они не могут себе позволить брать из дома еду, им некогда готовить.
0: Раз. Во-вторых, еще раз, еда бывает разная, не все удобно переносить из пункта А в пункт Б на большие расстояния, действительно так. И, ну, иногда просто лень.
1: Антон пишет грустное. Была бы еда дома, брал бы. А так солнышком питаемся. Вот.
0: Вот. Кушаю 5 раз в день, Илья сообщает. Приходится и с собой брать, и докупать все, что рядом.
1: Дай бог вам здоровья. Приятного вам во всех отношениях. Я покупаю в магазине, пишет Михаил, чтобы лишнего веса не было в сумке. Да, не всегда удобно. Некоторые пока доберутся до работы.
0: Вот я без сумки хожу, например, да, в пакетике таскать тоже неудобно. Еда только из дома, в основном по причине небезопасности еды готовой. Заказываю только пироги и пиццу иногда домой. Ирен сообщает.
1: Оксана пишет, что у нас на работе привозят еду кейтеринг, но она работает в Турции, и местную еду, пишет Оксана, не любит, и поэтому частично ем, видимо, то, что привозит кейтеринг, а частично приношу свое.
0: Александр сообщает, что покупает качественные продукты и готовит.
1: Рады за вас. Мы обещали вам, и в частности нашей постоянной слушательнице Оксане, рассказать про траты на досуг. Вот. Свердловская область вошла в число регионов, жители которых больше всего тратят деньги на культурные мероприятия и досуг. Это данные финэкспертизы.
0: Да, где-то более 12 немного тысяч рублей уходит в месяц на вот эти хобби, на культурный досуг.
1: Слушайте, но это надо уметь, если часто тратится на культурный досуг, не очень какой? Дешевый. Может быть, да, какие-то... Ну, если, может быть, речь идет о региональных музеях, например, это еще, а вот если вы посчитаете походы в театр и особенно на гастрольные спектакли, там один билет 12 тысяч.
0: Так вот один раз бывает. Сходил человек в месяц, все, потратил 12 тысяч. И...
1: Куда вы в последний раз ходили?
0: Культурно, за деньги.
1: Культурно отдохнуть. Вообще, куда вы ходили? Кстати, сколько это стоило? Напишите, буквально минутка на это остается. Обидно, конечно, но...
0: +7 908 909 104.5 во ВКонтакте чат есть, там тоже пишите. Я бесплатно ходил на Эверджаз, прекрасный,
1: конечно,
0: фестиваль.
1: Да?
0: Отличный
1: замечательный летний
0: был.
1: Ты имеешь в виду, то, что на базе Иволга.
0: Да,
1: Иволга,
0: на базе Иволга, что было. В субботу, в прошлую, прям прекрасная программа. Я получил огромное удовольствие.
1: И причем еще бесплатно. Но это как Рубцов, да, уметь надо. Я последний раз была в Тюзе на гастрольном спектакле, который называется «Я, Сергей Образцов», в главной роли Евгений Цыганов. Там такое ощущение было весь город. Там sold out. И многие, я поговорила с людьми, были уже второй раз, потому что в прошлом году этот спектакль замечательный привозили к нам. Но, знаете, билеты достаточно на скромных местах из серии 15 ряд 7 тысяч. Партер 15 вот тысяч. Это гастрольные спектакли. А говорят,
0: бюджет фактически месячный выбрала 12-тысячный.
1: Но опять же, говорила со своей очень хорошей знакомой, которая приезжает домой в Екатеринбург, в смысле в родной город, она живет в Европе, и она специально, например, в этот раз привезла сына, чтобы поводить по екатеринбургским театрам. Она от них в восторге.
0: Есть, понимаете? Что посмотреть, хорошо. Были
1: на
0: бы еще
1: днях
0: и деньги.
1: Была, Оксана пишет нам, в Эрмитаж Урале за 500 рублей, а сегодня иду в Эверджаз, цену не знаю, приглашение.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: Все, у
0: рады
1: нас,
0: за
1: к
0: вас.
1: Сожалению, как обычно, на культуру осталось меньше всего времени. Как-нибудь продолжим эту тему в других программах «Горожане. Разговор». Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: Спасибо за внимание и до свидания.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Доброе утро. В МИДе Казахстана опровергли сообщения о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность. А дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Ирбите и Ирбитском районе уровень воды в реке Ница продолжает подниматься. Ситуация с паводком остается сложной, сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Николай Юдин. К вечеру среды уровень воды в Ницце составил 725 сантиметров, при опасном уровне в 740 сантиметров. Потоплены почти 200 дворов и садов, а также участки десятков улиц. В пункте временного размещения находится 13 человек, в том числе 6 детей. Тем временем пользователи соцсетей считают, что в Ирбитском районе пора объявлять режим ЧС. раз. Люди теряют кров и имущество и должны знать, что власть готова помочь, цитирует паблик «Типичный Ирбит» агентства «Новый день». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм сейчас стоит в среднем 75 рублей 75 копеек. Цены на другие овощи растут не так быстро. Свекла подорожала за неделю на 7%, стоит в среднем 60 рублей килограмм. Морковь стоит 74 рубля плюс 3,3%. Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге «Навизия» построит новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Минпрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса очень удобным. Это хорошая транспортная доступность и близость к центру города. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава регион попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Информация на правах рекламы.
0: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: События.
9: В Свердловской области и Индонезия будут расширять торгово-экономические связи. Рабочую встречу на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге провели губернатор Денис Паслер и министр промышленности Индонезии. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере металлургии и горнодобычи. Также есть хорошие перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. Это касается, в частности, поставок аппаратов ИВЛ для реанимации, отметил Денис Паслер. Отдельным приоритетом в переговорах стала подготовка кадров для промышленности. Так, Уральский федеральный университет готов расширить подготовку индонезийских студентов по англоязычным программам в сфере ИИ, энергетики, строительства, биотехнологии.
2: Рынки и транспорт.
9: Импорт новых подержанных автомобилей в России вырос. За первые 6 месяцев этого года в страну ввезено почти 186,5 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 25% больше показателей годичной давности, сообщается в официальном телеграм-канале директора агентства «Автостат» Сергея Целикова. Речь идет о новых автомобилях до 3 лет. Основным поставщиком новых автомобилей остается Китай. 70% от всего импорта на втором месте Киргизия, на третьем Республика Корея. Импорт подержанных машин старше 3 лет за этот же период вырос на 13% до 205 200 единиц. В сегменте лидирует Япония.
2: Тенденции и прогнозы.
9: Российские регионы начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказал «Известиям» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. За последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 17-20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Эксперты отмечают, что сегодня рестораны анализируют востребованность каждой позиции, нагрузку на кухню и экономику приготовления блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается также и дефицит квалифицированных поваров. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы. По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил 2,4 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились до 6,5% против 20 годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Потреб Союз
8: на 104.5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
0: 11:08 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, сообщайте нам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение любым удобным способом, через любой удобный мессенджер, видеотрансляция. Началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Будем думать, что делать с вашей ситуацией, как из нее выходить, какие применять нормы закона и так далее. Или как не попадать, в конце концов, в подобные
10: это лучше.
0: Ситуации. Лучше не попадать, лучше заранее. Предупрежден, значит вооружен. Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Кстати, только нам стоило поговорить на прошлой неделе про ценники. В Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает изменения в закон о защите прав потребителей, как раз касаемо информации о товарах на полке. Этот законопроект предлагает закрепить новые положения, которые предусматривают обязательное размещение информации о весе и объеме на лицевой стороне упаковки товара. Равнозначное оформление информации о весе и объеме с наименованием товара не менее 1/5 от размеров шрифта, который указан на наименование товара. Запрет на сохранение габаритов упаковки при уменьшении количества товара. Вот это, наверное, самое важное, что мы воспринимаем упаковку одинаково, литр, например, молока и 0,8. Ну и все остальное точно так же, да? И установление минимальных параметров размеров информации о весе и объеме на ценниках не менее 1/3 площади, изображение цены товара и идентичное оформление. То есть, чтобы мы понимали, за что мы платим деньги в граммах, как вспоминается старая реклама.
10: Борьба с махинациями.
0: Ну, типа того.
10: Я бы так назвала, если говорить своими словами. Uh-huh. Потому что когда мы уменьшаем объем продукции, а цену-то как бы вроде и не уменьшаем, согласитесь. Uh-huh. А то и увеличиваем. То есть мне кажется, что это не очень честная игра со стороны изготовителей. Правда. Хоть они и говорят, что они бедные, несчастные и так далее, да, и у них выхода нет, и поэтому вот. Ну, это не честная игра. Если вы делаете 900 грамм продукта, делайте тогда упаковку 900 грамм.
0: А как?
10: Да, так у нас же тогда увеличится цена, нам же нужна новая упаковка и так далее. Так, тогда не делайте. Тогда делайте честную цену. Да.
0: Подождите,
10: зачем?
0: Визуально определить 900 и килограмм не всегда получается, мне кажется. Вот сейчас напитки часто, да, было 0,5 литра, теперь 0,40 там 5.
10: Ну так на это и рассчитывают.
0: Так не поймешь ты эти 50 грамм. В упаковке, как это понять? Вот у человека, у которого не насмотрен глаз, все равно ему.
10: Ну, на это и рассчитывают. Ты не понимаешь, ну, да. Поэтому ты платишь. Ты думаешь, что ты покупаешь литр, а ты по факту покупаешь не литр.
0: А как изменить-то? Все равно, та же самая будет упаковка, то же самое изображение.
10: Она не будет та же самая, потому что 50 грамм давно уже разницы нет, разница уже колоссальная, ну, уже молоко, да, конечно, да. Уже как бы, да, уже колоссальная разница. Я тут в выходные купила молоко упаковке была такая приятная цена, ну, видимо, какая-то акция, да, бывают у нас соглашения. Молоко, кстати, белорусского производства, mm-hmm. решила попробовать. Очень люблю я пастеризованное молоко, да, нравится мне вкус, и я прекрасно понимаю, что это абсолютно та же самая польза, и все остальное это миф. Ну, которая, ну, понятно, которая не пастеризованная, а как-то какой-то еще есть термин, который очень длительного парное. срока хранения, а, да, вот длительного. Вот. Да. Вот это вот.
0: Вот это. Пастеризованное, только ультра.
10: Ультрапастеризованное, mm-hmm. правильно, Павел, да, да. Вот я его очень люблю, мне он очень нравится, польза точно такая mm-hmm. же. Все остальное миф. Ну, суть не в этом. Я взяла упаковку, такая цена хорошая, взяла 3 упаковки, на недельном как раз хватит. И беру в руки и понимаю, что это какой-то прям тяжелый, такой прям mm-hmm. классно наполненный. То есть вот берешь mm-hmm. в руки, оно у него литр. Mm-hmm. Белоруссия. Ну, нельзя вот это им надо... этого делать. Mm-hmm. Нельзя им этого делать.
0: У них запрещено.
10: Ну, я думаю, да. У них вообще очень строгий контроль за продуктами питания. Я там, да, вот мы там были.
0: У нас же единое государство.
10: Мне было очень...
0: Союзное.
10: Но все равно у нас разные стандарты, у нас разный подход, абсолютно разный, несмотря что у нас единые правила. Подход у нас немножечко разный, да, к производству продуктов питания. Там еще и внутреннее отношение бизнеса очень другое к этому, ко всему. Я почему знаю? Потому что мне было это очень интересно, mm-hmm. и я разговаривала очень много с людьми, кто занимается производством. Так вот, между прочим, не специально, вот там где-то вопрос, тут где-то вопрос. Mm-hmm. Да, смотрела на товары, наблюдала за поведением потребительским, мне было интересно. Вот, и выводы у меня были такие, ну, прям не в пользу нас. И я вот вчера, вернее, в выходные я очень удивилась, когда я взяла эту упаковку, я сразу поняла, что там литр. И вот mm-hmm. это было, я еще прочитала, но мне уже...
0: надо привыкнуть к 0,8, да, что 800 грамм сначала.
10: В общем, мне нравится эта история, да, нужно немножечко приводить в порядок все вот то, что, потому что это все идет дальше и дальше, угу. и мы видим, что уменьшается количество, да.
0: Шринфляция,
10: да,
0: на марш.
10: Да, да, и поэтому, когда изготовитель будет думать, что ему выгоднее сделать новую партию упаковки, а это абсолютно невыгодно, или все-таки по-честному, угу. да, вот сказать покупателю, да, цена будет больше, но я работаю, я играю по-честному. Мне кажется, это правильно. В общем, ваше мнение, наши слушатели, ну, уважаемые, да, может быть, да, у вас оно другое.
0: Потому что мы же хотим, чтобы молока было больше на полках, по крайней мере. Оно было бы.
10: Да, и вот эти новые термины, вот эти вот, да, с одним коренным словом, корнем, условно говоря, там шримфляция, инфляция, еще там что-то есть.
0: Так вот, для вас важно, сколько в упаковке находится? Иногда, вот, например, пропали упаковки молока по пол-литра. Иногда не нужен литр, потому что он пропадает, не все пьют молоко. Вот он пропал почему-то. Вот эти упаковки тоже, наверное, дорого, невыгодно производить. Хотелось бы, но не делают такого. Поэтому 800 граммов, может быть, наоборот, это легче людям потом употребить это молоко в течение какого-то времени, чтобы оно не скисло там, оно сейчас редко киснет.
10: Ну, можно придумать, конечно, все что угодно.
0: Я просто пытаюсь
10: все, что
0: понять
10: угодно. Да
0: стратегию.
10: Нет, на самом деле стратегия какая? Да, стали наливать меньше в бутылку, да, чтобы сохранить видимость того же самого продукта по той же, ну, вроде как бы по той же самой цене, но при этом покупатель покупает на по той же самой цене, но меньше объем. Вот мне кажется, да. Это такие, знаете, маркетинговые ходы, они незаконные. С точки зрения, ну, вот да, с точки зрения законника. Угу. Но с точки зрения меня лично, да, вот как рядового потребителя, это махинации. Вот я назову это так. Но это мое личное мнение, мнение потребителя, и мне это не нравится. С точки зрения закона нет никаких нарушений, нет. Все прям прекрасно, все замечательно. Вот... Информацию я предоставил. Вот тут написано, что 0,8 или 0,9. Ну да, упаковка литровая. Ну так читай, уважаемый покупатель, внимательнее.
0: Вот, читай.
10: И ты все поймешь. Но... Сколько процентов читает? Да читаем мы это. Ну, прежде чем мы научились читать, прошел не один год.
0: Ну.
10: И началось все это, кстати, эта история с пива.
0: Ну, вот как раз вот эти, да. Сначала 50 грамм да. отщипнули, потом 100 граммов отщипнули и так далее. Но читайте, уважаемые потребители, потому что вот еще раз, если мы сроки годности научились читать, состав продукта мы научились читать каким-то образом, чем мы не можем граммы прочитать?
10: Да можем, наверное, можем. И должны читать, и читаем. Конечно.
0: Плюс +7 908 909.
10: Ну, не все.
0: Ну, так и не все остальное читают, и сроки годности не все читают, и состав еще меньше читает, на самом деле, мне кажется, народ.
10: В общем, наши мнения с Павлом разделились. Я считаю, что это плохо, он считает нормально, я так поняла, поэтому мы хотим
0: послушать. Я считаю, что информация должна быть доведена. Вот тут правильно в законопроекте есть такой пункт, что надо понимать, что быстро понимать, сколько там в этой упаковке на ценники еще. Не вот разглядывать вот это все, каждый продукт, сколько там граммов, и не вглядываться в ценник, где написано вот там, что за литр, об этом мы говорили на прошлой неделе, то тут у нас целая полка за килограмм,
10: да, а все правильно, целая полка, да, все правильно. Должно быть все понятно, четко, ясно, читаемо. Я еще раз повторяю, если бы мотивация изготовителя была, ну, литр много, ребята, не допивают, покупатель жалуется, не допиваем.
0: Народ требует.
10: Выливаем, да. Вот, не доедают плитку шоколада. Раньше было 200 грамм плитка, сейчас 180
0: да, потом
10: грамм.
0: Выкидывают это все.
10: Да, вот, и выкидывают эти 10-20 грамм. И да, поэтому мы вот для вас, уважаемые покупатели, мы даем право выбора. Вот литровая стоит 100 рублей, и вот литровая, где на 100 грамм меньше, и стоит там 90 рублей. Mm-hmm. Вот вам. Счастье. Выбирайте. Mm-hmm. Нам не дают права выбора. Они все стали делать меньше. И мы понимаем, что это не потому, что...
0: А причем
10: потому,
0: они
10: что...
0: по-разному стали делать меньше.
10: Некоторые... Хорошо, я сегодня говорю не потому, что... Некоторые
0: там, условно, 890 граммов, у кого-то 900 граммов, у кого-то 850 граммов. То есть упаковки действительно выглядят одинаково, а надо приглядываться и понимать, сколько тут у него налито.
10: А еще, чтобы сосчитать, а где выгоднее купить, вот. О, это вообще, мам, дорогая, особенно считать. Для таких, как я, которые... А нет, да, в принципе, все примерно одинаково. Но, в общем, не знаю, мне это... Я понимаю изготовителя, почему это он делает, да?
0: Это понятно, да.
10: То есть его позиция понятна. Но мне это все равно...
0: Играть надо
10: нравится.
0: В честную. Вот конечно. Тут я полностью согласен. Вот если в честную играешь и говоришь, да, вот так и так, у меня такая упаковка, покупай, зато качество-то какое, ты привыкнешь к моему молоку, и будешь его только и употреблять. И неважно, литр
10: ну,
0: там
10: не важно, да, молоко сейчас же, в общем, все
0: да,
10: практически.
0: Все подряд.
10: Ну, да, масло, 200 грамм, вот мы привыкли, кусочек 200 грамм.
0: 180.
10: 180 сейчас, я говорю, мы-то ж привыкшие.
0: 180 всегда.
10: Сейчас уже 180.
0: Сейчас 160.
10: Было 180, ну, сейчас 160. Да. Ну ладно, хорошо, вам лучше знать, а что это вдруг так, почему я решила, что 200?
0: Не знаю.
10: Мне кажется, 200 раньше было.
0: Когда раньше?
10: Ну, когда.
0: Когда деревья были большие.
10: Когда мы были молоды.
0: Когда его вообще резали. И взвешивали.
10: Ну, это совсем давно, это очень давно.
0: Ну, в общем, да, то есть, то, что делает игру честной, это всегда хорошее правило.
10: Угу. Вот. И мне кажется, этот законопроект, он как раз и направлен на то, чтобы...
0: По большей части, да.
10: Чтобы правила игры были честные. Да, мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Да ну кто же против-то честности? Я не думаю, что есть такие люди. Потребители, по крайней мере. Так они в ту же бутылку меньше наливают, Никита.
10: Ну,
0: вот
10: этом,
0: про это и говорит.
10: Говорим.
0: И законопроект, да,
10: Никита,
0: про это
10: правильно.
0: Же. Если бутылка
10: да.
0: в бутылке меньше, она сама бутылка должна быть тоже меньше. Угу. Вот логика примерно
10: ну,
0: такая.
10: Ну, примерно, да.
0: Мне принципиально, пишет Оксана, чтобы был 1 литр. Мне принципиально, чтобы была цена за килограмм, а не за 100 граммов. Смотрю на стоимость за 100 граммов, смотрю на изделие, высчитываю конкретную цену данного товара. Неудобно. Угу. Но за 100 граммов иногда делают дополнительную еще маркировку. Там указано уже сколько грамм. Но это надо взять товар.
10: Это
0: развернуть.
10: Тоже нечестная игра. Мы не же совсем, да. Потому что, когда мы видим 3 упаковки сыра, мы в прошлый раз об этом говорили, да? Три упаковки сыра. Вот тут вот он за кусочек, тут за килограмм, а тут вообще за 100 грамм. И мелко написано на ценнике, да. И ты не понимаешь. И ты берешь же иногда автоматически. Хорошо, человек, да, информированный, человек в теме цен на рынке, человек, любящий сыр, постоянно его покупающий, он понимает, что это очень дешево. Mm-hmm. Так быть не должно. Но человек, который покупает сыр как продукт очень редкий на столе, да, потому что не очень много денег. Вот пенсионеры, например, да, кусочек сыра. О, какая классная цена! Нет. Бегут на кассу, а им отбивают не 100 рублей, а 500 рублей.
0: А что значит очень недорого? Потому что мы видим примерно одни и те же
10: ну,
0: цены.
10: Да,
0: только
10: да,
0: тут за упаковку,
10: да,
0: даже не да. за килограмм, за упаковку 150 граммов.
10: Да.
0: То есть за упаковку.
10: Mm-hmm.
0: И человек хватает же упаковку, mm-hmm. она тоже не всегда слишком дешевле, чем упаковки более чем 100 грамм. Mm-hmm. Ну, в общем, понятно. И, кстати, вот первый пункт этого законопроекта – обязательное размещение информации на лицевой стороне. Mm-hmm. Не вот так, что нужно было взять товар, mm-hmm. перевернуть, посмотреть, сколько там граммов, сколько тебе насчитали.
10: Найти, где они написали. А еще и все это подтерто, еще и сверху заклеено к чем-нибудь. Иногда бывает так, да? Ну, то есть, собственно говоря, вот этот законопроект, он возвращает нас к понятию, что любая информация должна обладать признаком надлежащности, надлежащая информация. Угу. Это термин из закона, а надлежащая информация, она имеет несколько, опять же, в себе признаков, да, в том числе достоверность, правда, ничего кроме правды. А дальше полнота, угу. то есть полная информация, исходя из того, чтобы я, обычный рядовой потребитель, не обладающий специальными познаниями в свойствах товара, могла сделать правильный, компетентный выбор. Далее, своевременность, то есть до того, как я оплатила, или до как того, кого я начала пользоваться, для того, чтобы я не испортила товар, не причинила вред своему здоровью, и опять же сделала правильный, компетентный выбор. И последний признак, то, о чем мы говорим сегодня всю передачу, это доступность. Информация должна быть понятная с первого прочтения, без использования специальных каких-то предметов, механизмов, да, лупы, калькулятора, продавец, подойдите сюда, расскажите мне. Да. Или, милая девушка, вот покажите мне, да, вот я не знаю, видимо, у меня такое лицо доброжелательное, что ли, или наоборот. Ко мне очень часто подходят бабушки в магазин и говорят, прочитай-ка, милая, мне что тут. Я-то уже тоже, собственно говоря, не в юном возрасте и тоже толком ничего не вижу. Ну, вот что-то там пытаюсь им прочитать, жалко людей. Да, и то, что мы стали с лупами ходить, это безобразие. Это безобразие.
0: Фотографировать на телефон и увеличить.
10: Вот, ну да, ну... Кстати, я этим уже два раза занималась, смеялась над собой. Ну да что ж такое, то ли я уже совсем ничего не вижу, то ли уже совсем обнаглели.
0: А вы попробуйте прочитать на некоторых
10: упаковках. При этом... Я понимаю, когда товар очень маленький, я всегда делаю замечания изготовителям, которые к нам приходят. Я говорю, ребята, вот посмотрите, упаковка. Почему мелко? Почему не видно? Ну, а как мы больше разместим? Столько информации мы не можем разместить. Я говорю, стопе. Вы столько рекламы разместили на этой упаковке. Экологично. Вкусно. Название огромное, цвет яркий. Если вы фиолетовую упаковку делаете, вы какого черта мелким шрифтом пишете состав черным цветом? Или на черной упаковке фиолетовые буквы. Вы сами прочитайте. Ну, да, действительно, наверное... Ну, мы даже об этом не думали. Я говорю, слушайте, вот самый простой способ понять, насколько читаемо, возьмите эту упаковку, отнесите своей бабулечке, которая у вас есть наверняка, или соседке пожилой, и спросите, вот дайте ей, без предупреждения, из ну-ка чего? Прочитай. И когда вы выслушаете все ее нецензурные слова, а может быть цензурные, но очень резкие, вы побежите к вашим рекламщикам, маркетологам, и они быстренько все это сделают, в нормальное состояние приведут. Критичнее относитесь. И поэтому, ну, вы же нашли возможность разместить рекламу, картинку. Ну, это же привлекает покупателя. Да, оно привлекает покупателя, но они должны нарушать закон.
0: Ну, то есть вот этот законопроект, если закончить, то, в принципе, направление правильное. Направление правильное. Депутаты выбрали.
10: Депутаты молодцы.
0: Молодцы. В этом случае
10: мы их хвалим. А изготовителя ругаем.
0: Да. Мы всегда объективно пытаемся подойти. Я в разных сетях спрашивал, пишет Михаил, множество остается просрочки от высоких цен на молокопродукты, отсюда и вот эти все танцы с бубном.
10: Ну, это одна из причин. А почему просрочки? Потому что дорого. Ой, ну да. Вот, не совсем, ну, видимо, все не раскупают, но, знаете, на самом деле в условиях дефицита только не бывает... остатков и просрочки. Когда дефицита нет, а его, слава богу, нет. И когда мы видим большой выбор, он, конечно, будет. И это нормальные излишки. Они, их нужно учитывать и планировать. И именно поэтому сети иногда говорят, я не могу тебя поставить на рынок, изготовитель, потому что у меня уже огромный ассортимент, тебя не купят. Я готов рискнуть, но за твой счет. Тебя, если не купят, извини,
0: Торговые сети научились делать прекрасные скидки перед тем, как заканчивается срок годности. В последнее время. Причем скидки-то прям по
10: 25%. Люди их ищут, кстати. Прямо ищут, выискивают. Да. Специальные полки есть, где товар, да, вот уже так на пределе срока годности. Эти полки, они полупустые всегда.
0: И вот тут как раз люди берут. Сочетается реклама и информированность. Потому что вот эти вот стикеры, которые клеятся с оценкой, да, они видны, хорошо читаемы почему-то.
10: Абсолютно.
0: Прямо сразу понятно.
10: Ну, это как операторы связи, которые прекрасно справляются с рассылкой рекламы и обзвоном. Иногда хочется отругать их.
0: А про опасность что-то не сообщают.
10: А вот, да ладно про опасность. Ну, ты уже никто степь. А вот про то, что у них условия тарифа изменились, или какие-то в условиях тарифа изменились какие-то мелочи, которые им вообще не кажутся существенными, а они влияют на качество услуги. И бывает так, что из-за того, что мы не знаем, мы совершаем какие-то ошибки в оплате, а потом, собственно говоря, начинаем с ними спорить, ругаться. А тут они не успевают делать рассылку.
0: Это как с ценниками.
10: Да, я однажды поругалась со своим оператором. Говорю, слушайте, вот мне вчера пришло два ваших рекламных предложения. Но при этом не пришло о том, что у вас изменилась система внутри тарифа оплаты. То есть, если раньше вы у меня снимали один раз, снимали деньги каждый день, и я знала, что сегодня у меня снимут там условных 10 рублей, и я эти 10 рублей могла кинуть в любой момент, зная, что да, вот сегодня будет. А сейчас вы у меня решили раз в месяц снимать, и у меня, конечно, не хватило денег, и я вдруг вижу, что у меня нет связи. И через какое-то время мне приходит прекрасное сообщение. Вы у нас тут вот не платите, неприятная женщина, и поэтому связи у вас нет. И вот с этого момента я начала выяснять, так, подождите, что случилось? Так вы вчера мне прислали две рекламы. Вы почему мне не сообщили, что у вас изменились условия? Обратите внимание.
0: Потому что реклама для всех, а это только
10: потому
0: для вас.
10: Потому что, вот помните, прекрасно было, смеялись мы все, потому что гладиолус, да, вот вспомним наши доблестных уральских пельменей, всеми любимых, и...
0: Ладно.
10: Видимо, так. Опять поругались. Давайте что-нибудь приятного.
0: Сейчас мы после перерыва поговорим о том, как возвращать себе деньги за испорченный отпуск.
10: Ух ты ж.
0: Не то, что испорченный, но о чем мы тоже часто говорим. Хорошо. Но есть и хорошие новости, что возможно вернуть ту сумму, на которую даже не вы рассчитываете, а то, что суд присуждает гораздо больше, чем заявляет истец. Пишите нам, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, касается не только продуктов и ценников, вообще всего. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте будет продолжаться. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Туда тоже пишите. Мы сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
12: Добрый день, уважаемые слушатели.
11: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
12: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
11: То есть, чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
12: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. сутки начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
13: произойти. После, именно после.
12: В основном, да.
13: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
12: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
11: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог в многопрофильной клинике «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
14: Потребсоюз.
8: На 104,5 FM.
14: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
0: 11.33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Пишите нам, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, по вашему мнению, по крайней мере. Будем думать, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Ну вот, все-таки про ценники все пишут. А почему бы сразу не сделать ценник ниже, как со скидками? Может быть, тогда все бы раскупили и намного раньше. Если я вместо 2 литра молока смогу купить 3, разве это плохо? Александр,
10: да, откуда же мы знаем?
0: Просчитаны экономические, опять же, вещи. И тут можно какие угодно советы делать, а лучше создавать свой тогда...
10: Конечно,
0: магазин.
10: Нам, как рядовым потребителям, кажется, что оборот большой, быстрый, это лучше, чем...
0: Ну, посмотрите на разные дискаунтеры, там тоже просрочки изрядное количество, то есть неважно, какие там цены, тут же не все предложение может потребить спрос. Ну ладно, в экономику не будем уходить, нас интересует защита прав потребителей. Я обещал про туризм. Цитирую по изданию «Сигнал Урал». В 2025 году свердловчанин приобрел у туроператора ООО «Отдых на море» тур в Египет на 3 человек сроком на 10 ночей. Стоимость путевки, ну, как обычно, сама путевка стоила больше 250 тысяч, авиаперелет, проживание, трансфер. Однако рейс по маршруту Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх задержали на 27 часов. Одна ночь выпадает. Сутки. Угу. Выпали из отдыха. Так вот, туроператор компенсировал это время суммой менее 6,5 тысяч рублей.
10: Угу.
0: За сутки, за эти. Не понравилось отдыхающему это. Он пошел в суд. В итоге с ООО «Отдых на море» суд присудил взять 100 тысяч рублей. Сюда входит соразмерное уменьшение стоимости услуг, неустойка за нарушение сроков начала оказания услуг. 60 тысяч рублей аж пришлось заплатить за несвоевременное начало отдыха и удовлетворение потребителя о соразмерном возврате средств и 10-тысячный штраф. Угу. Еще за то, что вовремя не отреагировали на требования потребителя. Итого половина отдыха была компенсирована.
10: Прекрасно.
0: Из-за того, что туроператор не захотел вовремя удовлетворить, ну, вполне себе разумно. Я как понимаю, он пытался взыскать-то там около 20 тысяч.
10: Ну, я так понимаю, это Санмар, да, у нас, скорее всего, «Отдых на море», сейчас вспоминаю.
0: Я не
10: просто.
0: Знаю.
10: Ну, вроде бы Санмар, это у них юрлицо такое, да. Ну, прекрасное решение. Прекрасное решение. Кстати, у нас туроператоры очень нелояльны относятся к потребителям, предъявляющим претензию. удовлетворяют очень тяжело, суммы смешные, как правило, ведут себя зачастую очень некрасиво, угу. Правда.
0: Вот, 6400.
10: Ну, что это 6000, да, да, ну ничего себе, угу. Да. Им почему-то кажется, все это нормально, вот правда. Вот, и кстати, авиаперевозчики тоже. Вот меня когда отменили рейс, угу. И я разговаривала с работником, да, перевозчика, я говорю, слушайте, ну вот вы вообще понимаете, что любая отмена рейса, она сопряжена с очень большими проблемами для человека. Угу. Тем более отмена рейса там за неделю до полета. Ну, какие там, ну, какие там проблемы? Они мне говорят. Бывает и так, да. Ну, какие там проблемы? Ну, да, там даже за неделю, там было не за неделю, там за дней пять, наверное, было. Ну, какие там проблемы? Они мне говорят. Ну, я говорю, что значит, какие проблемы? Человек должен лететь, а он не улетает.
0: Угу.
10: И вложены большие деньги в эту поездку могут быть.
0: Учитывая, как у нас передвигаются
10: самолеты. А вдруг
0: самолет?
10: Это свадьба у человека? Регистрация назначена. Какая регистрация в другом ЗАГСе? Они мне говорят, я говорю, почему нет? У нас сейчас в Российской Федерации мы можем подать заявление в любой ЗАГС. Проживаю в Екатеринбурге, я могу
0: да
10: зарегистрировать. Ну, я уже, конечно, не могу, я уже глубоко замужем. Ну да, человек может зарегистрировать брак в Санкт-Петербурге там, или я не знаю, в Магадане.
0: Вот у нас,
10: почему
0: кстати,
10: нет?
0: Была акция про когда пойдем поженимся, да, называется, когда круглосуточно 26
10: ну,
0: числа.
10: Да, да.
0: И
10: ну,
0: люди
10: да.
0: Приезжали специально.
10: Естественно, конечно. А если это какая-то деловая встреча у человека и срывается сделка? А если это поступление в университет, и ты должен подать документы, и да, какие-то дополнительные везешь документы, тебя ждет эта самая комиссия с этими документами, чтобы присвоить тебе баллы. А если это просто запланированный отдых, забронированные отели, да, и невозвратные тарифы, и потом с ними руби... Да, все, что можно быть угодно. Как вы так можете рассуждать вообще? А для них это все так просто и легко. И
0: при этом, особенно если ты...
10: Так мы же вам вернули деньги, они говорят. Я говорю, ну, во-первых, не вернули еще. Да, я уже потратила собственные деньги на покупку других билетов и гораздо, так скажем, не дешевле. Да, а в-третьих, что за подход? Вы мне одолжение сделали? И вот туроператоры примерно так же очень часто ведут, и здесь очень много зависит от турагента. Вот когда люди выбирают турагента, думая, что а что такое какой-то или, там, да, там, посредник между туроператором и мной. Турагенты очень часто включаются в истории и просто уговаривают, заставляют туроператора решать эти проблемы.
0: Я почему вот этот озвучил, да, это решение судебное? Потому что мы помним буквально в этом году, еще месяц, там, полтора назад, массовые и отмены туров, перелетов были, и это связано с авиакомпаниями там турецкими, например, да, которая перестала летать, точнее, запретили.
10: Которые не летали на момент продажи туров,
0: да,
10: так,
0: да,
10: если
0: да.
10: Откровенно.
0: А туры продавались и так далее. То есть вот много всего такого произошло, и вот человек не поленился, пошел в суд,
10: да
0: не
10: молодец.
0: Согласился на
10: да
0: 6500 этих самых компенсаций, которые
10: ну, Павел, таких человеков
0: предлагали.
10: Сколько процент? А вообще заставить бы законодателю туроператоров автоматически производить перерасчет в таких случаях.
0: Угу.
10: Вот случилась задержка рейса, случилась проблема с заселением, ведь как бывает, ой, отель переполнен, поживите несколько денечков в другом отеле. Хорошо, если он
0: бывает.
10: Лучше.
0: Ну, хотя бы такое.
10: А если он на помойке где-нибудь? А часто бывает именно так.
0: Угу.
10: Да, чтобы, вот, чтобы была норма. Перерасчет тут же должен производиться. Да, но у нас туроператоры даже не предлагают никаких плюшек. Или, например, да, вот это должно быть в норме. Ведь смотрите, когда у нас какой-то мелкий бизнес что-то нарушают, они извиняются, они говорят, ну давайте вот тут скидку тебе дадим, ну давай вот на будущую покупку. Тишина. Давайте, а давайте мы вам экскурсию бесплатную. Объявляют прям на весь рейс. Уважаемые, да, наши... Это ведь, как правило, один туроператор.
0: Ну да, да.
10: Уважаемые наши рейс, клиенты, да. Вот мы задержали рейс, и помимо этой самой бутылки воды, которую мы еще, может, и не дадим, да, мы предлагаем вам воспользоваться вот таким вот бонусом бесплатной экскурсии. Вот обратитесь к вашему отельному гиду, и он вам предложит, каждому будет предложение по какому-то экскурсионному обслуживанию. Кто-нибудь такое слышал? Кто-нибудь такое видел?
0: Ну, а, такие деньги, ну-ну-ну. Чтобы туроператор потерял. 6,5 тысяч, вот и все. На что вы можете рассчитывать.
10: И то, если обратитесь с претензией, и, да, отправите ее по почте, потратите деньги еще, заплатите деньги за эту претензию, не слушайте или уважаемые, не платите деньги за претензии, приходите к нам, мы вам бесплатно подскажем, как их оформить. В Екатеринбурге это возможно.
0: Ну вот, опять же, иллюстрация хорошая тому, что нужно защищать свои потребительские права. Да. И это будет приучать туроператоров, в том числе или перевозчиков, к тому, что может прийти человек любой, да, подать в суд, и придется платить гораздо больше, конечно, чем вы рассчитывали, отмазаться.
10: Но каждый потребитель должен понимать, в случае, если происходит просрочка в исполнении любой работы, в оказании любой услуги, то у вас есть право. Первое, это потребовать выплату неустойки за просрочку. Оказание услуги, выполнение работы, 3% за каждый день просрочки, если у вас услуга или работа определена в часах, такое бывает, нередко, тогда за каждый час, просрочки. Это первое, это не очень большие деньги, но все-таки 3%, знаете ли, это уже что-то. Вот от 200 этих 50 тысяч, да?
0: 250, такое примерно,
10: 250.
0: Да, да,
10: вот они вам 3%, да, как минимум. Далее мы говорим о том, что вы имеете право требовать перерасчета сверх неустойки, безусловно, или неустойку сверх перерасчета, как хотите, да? Обязательном порядке. Просто это сделать пропорционально, например, да. Второе, третье, за что вы имеете право рассчитывать, безусловно, это возмещение тех убытков, да, выплата тех убытков, которые вы понесли. Например, это могут быть расходы, связанные с такси. Я приехал в аэропорт, вынужден был вернуться домой, такси мне стоило 1000 рублей, угу, потому что был ливень, 2000 рублей, и поэтому было дорого,
0: смотри,
10: да? Вот, условно говоря. Или, да, или я вынужден был, поскольку мне перевозчик и туроператор ничего не предлагали, я вынужден был вот тут вот, у меня маленький ребенок, поселить его вот в капсульный отель, в который находится в самом порту, да, и я потратил на это тоже деньги. Или там я кушал. Покушайка у нас в Кольцово, да, тоже, в общем, стоит немалых денег. Вот, это не в качестве претензии, а в качестве того, что это я могу, да, то есть вот я должен, эти деньги хочу компенсировать. Ну, естественно, что моральный вред, это та еще одна категория, на которую вы вправе рассчитывать, потому что, когда мы берем отпуск 2 недели условных, да, и 7 дней отдыха, и день пропадает, плюс еще отъезд-приезд, у нас очень существенно изменяется качество отдыха. Качество отдыха меняется. Мы рассчитывали целую неделю, а получится там совсем намного меньше, да? И этот день, он очень обиден всегда. Ну, каждый день мы считаем. Мы уже давно не летаем на 14 дней. Дороговато получается, да? Многие.
0: На 10 это уже...
10: 10 это уже... О, это уже шик. Это уже, да. Это вы, наверное, много зарабатываете, Павел, 10 дней.
0: Нет, я просто говорю...
10: Да. Ну, это я вам парирую, как бы, да? И это 10 дней, это серьезно. 7 дней это, да, стандарт 14 дней плавно превратился в стандарт 7 дней. День это много, поэтому моральный вред, да, конечно. И все эти категории вы можете посчитать и предъявить претензию. Предъявить претензию нужно, потому что закон об основах туристской деятельности у нас предполагает претензионный порядок, ее нужно предъявить туроператору, безусловно, не турагенту. Если вы приносите турагенту, то потребуйте подтверждение того, что турагент отправил претензию туроператору, потому что бывает так, что турагент этого не делает. Вот. И ждите ответа. Если вы получаете отказ или ту сумму, которая вас смешит или которая вас обижает, не бойтесь, обращайтесь с исками в суд. Не надо этого бояться. Пока мы не покажем нашим туроператорам и перевозчикам, что мы готовы биться за свои деньги, мы не готовы им прощать, они не изменят вот этот самый паттерн в поведении, да, вот, а он уже у них именно в виде паттерна, мне кажется, да, то есть такого еще хуже, чем инстинкт. А что я, если никто ничего не просит? Поэтому вот, пусть это будет другой, да, инстинкт. Мы лучше выплатим, чем пойдем в суд.
0: Вот то же самое было во многих сферах, когда приучили эти самые сферы как раз заранее реагировать, а не вот так ждать, когда все пойдут в суд, и там потом...
10: Потому что здесь как происходит, Павел? Вот человек отдохнул, приезжает и думает...
0: Ну все, уже отдохнул, ладно, да.
10: Слабо уж, что живой.
0: Иногда
10: бывает и так, да. Вот, поэтому, вот, опять же, самое простое, что можно сделать, сесть за компьютер, написать нам обращение. Написать нам, скажем так, да, вопрос. Вот случилось такое, что можно сделать, да, и мы в течение буквально 3 рабочих дней вам разъясним все ваши права, поможем оформить претензию. Вот, вот все, что вам нужно сделать.
0: Ну, просто мне хотелось бы все-таки, чтобы вот эта волна претензий была после всех ситуаций, которые мы обсуждали не раз с этого года, и что это прям нарушение такое, которое нельзя, мне кажется, прощать. Оксана делится своими наблюдениями. Мне недавно на рейсе не хотели давать второй стакан воды. Я сказала, что соседи не пьют, дайте их порцию. А они сказали, только если они, соседи, лично попросят для вас.
10: Да что за жадины такие, а стакан воды?
0: А не входит ли в
10: должно стоимость
0: билета
10: питье.
0: Вообще
10: ну,
0: питье?
10: Ну, конечно, питье должно воды, быть. Я не помню, чтобы там какие-то были ограничения.
0: Там же можно нажать кнопочку, позвать стюардессу и сказать, я хочу пить, принесите воды,
10: хочу.
0: Ну и пойти
10: кипяток хочу, вот мой стакан. Вот у меня есть термокружка, налейте
0: мне
10: кипяток.
0: Надо смотреть, кстати, правила перевозок в этом случае, на что может рассчитывать
10: то,
0: перевозимый.
10: Что я не помню, но надо посмотреть. Александр, посмотрим, расскажем в следующий раз обязательно. Надо напоминаловку себе сделать. Но мне кажется, это прямо вот... Вода – это же жизни такая необходимость. Да. Без воды я могу просто там умереть, потому что я не смогу.

0: Ну и вода
1: это тоже
0: в виде
1: безумие,
0: воды.
1: Какое-то безобразие. Ну и вода в виде воды, естественно. То есть должны выдать воду, а не какой-то купон, по которому я буду бегать по не знаю куда и искать, где эту воду взять еще. Ну то есть это тоже какое-то, знаете, такое проявление неуважения к человеку.
2: Может, задержка была не такая
1: серьезная? Ой, я сомневаюсь, тогда бы не дали никакой купон. Скорее всего, задержка была большая, там сколько, более скольки часов.
0: Договорились с кафе.
1: 12, что ли, часов нас помню, когда должны давать да, горячее питание, значит. Найдем.
0: Горячее питание после 6.
1: 6?
0: Задержки, да. Угу. После 8 размещение в гостинице.
1: Угу. Да, 8 с гостиницей точно.
0: 4 вода, кажется, 6 питания, 8 гостиниц, если я все правильно помню. А Оксана пишет, что это за перевозчик. Турецкий перевозчик Аджет, дочерняя турецких авиалиний.
1: Понятно.
0: Жадные.
1: Да что ж такое-то?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция во ВКонтакте, там чат, туда тоже пишите. К другим темам. Госдума в первом чтении согласилась защитить право потребителей на ремонт и техобслуживание товаров. В каком виде? Хотят уточнить депутаты, что изготовители обязаны передавать техническую документацию на товары компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются их ремонтом, обслуживанием и продажей. То же самое касается направления обновленных данных. Состав информации, а также порядок и сроки ее предоставления установит правительство. То есть сейчас обязаны предоставлять детали, запчасти для того, чтобы ремонт производился. А теперь даже если товар уйдет с рынка, вот новый, то все равно вся документация должна быть передана тем организациям, которые осуществляют ремонт этого товара.
1: Ну, какая сложная схема, ну, понятно. Угу. Да, потому что у нас очень сложно сейчас с этими делами. Совсем.
0: Не все понимают, как ремонтировать. Деталька-то есть, и куда ее пихать? Пардон.
1: Да, никто не знает. Ну, потому что технологии закрыты. И в свое время, давно, когда еще во времена, когда у нас было много автосалонов, и почти все изготовители мировые были представлены у нас в Екатеринбурге, ну, крупные, естественно, да, как раз была такая позиция у дилеров, что мы не ремонтируем, мы меняем детали, да, то есть мы не можем ремонтировать, это отремонтировать деталь, потому что у нас нет технологии, они закрыты. Поэтому и позиция изготовителя у нас тоже такая же, им проще поменять, чем копаться в этом двигателе, условно говоря, да, то есть не менять деталь в самом двигателе, а поменять полностью двигатель. Да, вот двигатель. Ну, вот такая была позиция условно, интересная. Да, они говорят нас, несмотря на то, что тогда и обучали, тогда и более-менее, да, какие-то были технологии по ремонту, и сервисных мастеров приглашали на обучение туда, на место, тогда уже были проблемы. Сейчас я вообще представляю, что за безумие, если даже мы уже забудем про автомобили, а там какие-то там, я не знаю, миксеры, холодильники, телевизоры, там то же самое безобразие творится. Угу. Тяжело.
0: Ну, вот это первое чтение,
1: у нас если... поэтому и сервисных центров-то становится все меньше и меньше. Наверное, в том числе. Поэтому.
0: Ну да, если авторизованные центры, то они и так получают информацию. Ну, например, ушедшие Apple, я знаю, центр, даже когда уже нельзя было некоторые модели купить, я приходил менять батарейку, они все через систему провели, у них вся документация, более того, вносили номер, чтобы было понятно, ну, это как условно ВИН-номер, да, на автомобиль, чтобы было понятно, что это авторизированный ремонт был. То же самое хотят, видимо, обязать делать всех производителей, предоставлять документацию, чтобы центры, ну, опять же, а кто должен центр запрашивать? Если мы ремонтируем такой товар, то дайте нам...
1: Возможно.
0: Не может сам производитель знать всех ремонтников?
1: Да нет, конечно, он знает только тех, с кем у него договор.
0: Каждый гараж.
1: То есть вообще у нас нет понятия уполномоченного, нет понятия авторизованный, у нас есть понятие уполномоченное лицо продавца-изготовителя или уполномоченная организация. Ну, то есть это та организация, которая уполномочена изготовителем на совершение каких-то действий, например, на проведение проверки или на ремонт. Вот. В чистом виде уполномоченных, вот, когда появился этот термин, у нас их не было. И однажды в суде мы сделали запрос, когда ответчик кричал, что он авторизован, что они авторизованы, что они имеют право, такой крупный дилер у нас, что они официальный дилер изготовителя. А кто же это был, кто же это был? Ох, забыла. Тойоты. Да, и Тойота. Мы официальные, мы прям гиперофициальные дилеры. Мы когда спросили, ну давайте так, документ представьте. Они представили договор с какой-то московской организацией, и в этом договоре даже не было

0: слово, там, что они являются какими-то официальными там дилерами. Вот те, да, являются, а этим они передали там только продавать, больше ничего. Я говорю, как же вы тут ремонтируете? Так мы же авторизованы. Да где это ваша авторизация?
1: Кто вас авторизовал?
0: Где ваши полномочия? Так вот у нас висит сертификат. Слушайте, ну сертификат я вот сейчас прям пойду и сделаю. И в общем, они так документов нам и не принесли. Я думаю, что сейчас то же самое происходит примерно, да, потому что не всегда. Это причем не специально делается, просто когда заключается договор между изготовителями, дилерами и так далее, почему-то вот эта вот терминология закона, там, уполномоченное лицо, да, какие-то полномочия там конкретные, они очень редко оговариваются. И им кажется, что это вроде бы нормально, а когда начинаешь разбираться, получается, что не очень нормально и правильно.
1: Про ремонты продолжаем. История из Екатеринбурга. Суд наказал продавца дорогой техники, который позволил себе провести сервисный ремонт без согласия покупателя. И во время ремонта снизил характеристики товара. Андрей, зовут так покупателя, купил себе дорогой телефон. 100 тысяч рублей заплатил, и первые 6 месяцев радовался, никаких нареканий не было. Работал телефон исправно, но затем вдруг стал сбоить, перестал видеть сим-карты и физические, и eSIM, и чтобы понять, в чем причина, он сдал технику обратно. Мол, продиагностируйте мне эту технику. Прошло 3 недели, хозяин телефона пришел его забирать, оказалось, что за это время устройство вскрыли, что-то перепаяли, после всех этих манипуляций сим телефон стал видеть, все нормально, но появился новый дефект. Задняя крышка стала выпирать. Это не устроило владельца, он оформил претензию. В суде юристы компании, которая провела ремонт, утверждали, что ключевой недостаток был устранен, претензии в адрес быть не должно. Тем более, что истец сам выбрал в квитанции опцию «Дополнительная проверка качества» с примечанием, что может быть проведен бесплатный ремонт и так далее. Но, как оказалось в документе, галочки напротив вот этого пункта, что я соглашаюсь на бесплатный ремонт в случае чего, не было. То есть продавец самовольно решил все исправить по-быстрому и отдать обратно телефон, ну, чтобы не было никаких претензий.
0: Ну, в общем, понятно. Напоминаем нашим продавцам, что право выбрать требования принадлежит только покупателю. Ни в коем случае не вам. Вы можете только предлагать. Ну, давай мы тебя отремонтируем. Ну, давай, пожалуйста. Да, не более того. Право выбора лежит
1: покупателю. То есть диагностику
0: покупателю.
1: Должны провести и сказать, про... у вас и такой-то это... недостаток,
0: и мы этот можем выбор должен быть заявлен прямо явно. Прямо вот видимо. Если человек пишет диагностика, делайте диагностику. Если вы хотите в процессе диагностики провести ремонт, согласовывать этот момент с покупателем. Я согласен на ремонт. Я прошу сделать ремонт. Да, это первое. Просто так поменять требования нельзя. Что у нас делают иногда наши продавцы? Они не иногда, когда человек приходит с претензией, они дают подписать лист о приемке товара. И вот там иногда появляется слово «ремонт», приемки товара в ремонт. И мы поэтому покупателям говорим, когда побежите предъявлять претензию, подписывать будете акт по передаче товара для диагностики, если увидите слово «ремонт», зачеркивайте и пишите рядом «сдаю для диагностики».
1: То есть не обязательно заставлять его перепечатывать?
0: Нет, сам от руки, прям правим как хотим. Ваша вещь, вы собственник. Вы только можете распоряжаться этой вещью. Это даже вот не только права потребителя, это еще и права собственника. Извините меня, что это такое? Да? Мы тебе отремонтировали дом, это хорошая новость, но есть плохая новость. Во время ремонта, да, он сгорел.
1: Трещина пошла и сгорела. Ага, крыша,
0: вот,
1: крыша
0: да,
1: сгорела.
0: Вот вам, пожалуйста, да, хорошая новость. Плохая. Тут то же самое. Есть, да, хорошая новость. Мы тебе хорошо отремонтировали твой этот самый телефон, но есть плохая новость. Да, выпирает крышка. Ну, это же вообще не важно. Вы же тебе его
1: работает
0: отремонтировали.
1: Же.
0: Тот недостаток, с которым ты пришел, мы же тебе устранили. Но то, что появился новый недостаток, ну, прости. Вот тут включается другая норма. Если вещь испорчена при производстве работ, неважно каких, исполнитель должен что сделать? Он должен вам либо заменить трехдневный срок на такой же новый, либо вы сместить двукратную стоимость.
1: Вот примерно так
0: вот
1: и получилось.
0: Такая вот у нас
1: Андрей
0: есть.
1: Андрей отсудил эти 100 тысяч, потом 70 тысяч неустойка за просрочку выполнения требований по проценту в день.
0: По 18 все пошло.
1: 20 тысяч рублей компенсация морального вреда.
0: Да. То есть просто товар с недостатком верните. Отлично. Молодец потребитель, молодец суд. Все молодцы.
1: Все молодцы. Мы с вами тоже. На этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подвел итоги финансовой поддержки бизнеса за первое полугодие этого года. С января по июнь представители малого и среднего бизнеса региона получили 222 льготных займа на общую сумму почти 500 миллионов рублей. 491 миллион 170 тысяч. Специальные займы для старта начинающего бизнеса получил 51 предприниматель на общую сумму 95 миллионов рублей. Реализация инструментов финансовой поддержки – одно из ключевых направлений деятельности фонда. Займы до 5 миллионов рублей выдаются бизнесу на срок до 3 лет. Ключевые сферы деятельности заемщиков фонда – торговля, ремонт автотранспортных средств, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, а также деятельность по операциям с недвижимостью. Также займы в фонде брали гостиницы и предприятия общепита, IT и научно-технические компании, строительные предприятия, компании сферы образования, здравоохранения и социальных услуг. Подробности о программах и условиях займа на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
2: Форум.
3: Вторая выставка «Форум ювелирного искусства «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» 15 и 16 июля. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли для живого диалога и реальных сделок. Как меняется спрос в ювелирной сфере и что брендам с этим делать? 15 июля в рамках форума состоится ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды, прогнозы». На сцене соберутся практики и аналитики, которые формируют рынок и готовы делиться своим видением. Помимо деловой программы, форум предлагает форматы для вдохновения и развития. Турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после, оценкой экспертного жюри и финальным дефиле. Состоится также секция «Живой культурный код», где будет обсуждаться, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы и традиции. Будут также экскурсии на производство, выездные туры для байеров, чтобы увидеть процесс создания украшений изнутри. Ну и оба дня, 15 и 16 июля, будет работать выставка со свободным доступом к витринам ведущих уральских и российских ювелирных марок. Вход на все мероприятия ювелирного форума свободный по регистрации.
2: ID.
3: 20 июля стартует бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Это бесплатное онлайн-обучение, где специалисты IT разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Они расскажут, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику, чтобы избавиться от рутины. На практике научат писать ботов ВКонтакте, и особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом. Здесь научат писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Программа рассчитана именно для малых и средних предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей. Участие бесплатное, обязательно предварительная регистрация.
2: Фабрика идей.
4: В эфире радиофорум на 104 и 5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Между тем, названы самые пьющие регионы страны, и Свердловская область оказалась на первом месте. По данным статистики РИА Новостей, в среднем в нашем регионе на душу населения приходится почти по 10 литров спиртного в год. Для сравнения, в Москве это 4,6 литра на человека, в Петербурге почти 6 литров на одного жителя. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума 7,6 литра на человека в год. Такие показатели были в кризисные 1997-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель всего 0,2 литра на человека. В Екатеринбурге будут платить больше водителям трамваев и троллейбусов. В городе подорожали брутоконтракты. Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за пройденный километр, а не 230. Водителям трамваев от 320 рублей до 395 за пройденный километр. Примерно на 40 рублей больше за километр. Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты номер 26 и 25, а также на трамвайные номер 14, 2 и 8. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания «How What Wear». В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновые платья с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
6: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами регулярно, ежемесячно получаем исчерпывающие ответы на вопросы налогообложения и обсуждаем новости и инициативы из налоговой сферы. С нами, как всегда, замечательный эксперт этой тематики Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, добрый день.
7: Добрый день.
6: Ну, как всегда, мы сначала обсудим главные налоговые новости за отчетный период и затем ответим на ваши вопросы. Ну, соответственно, мы должны вопросы ваши получить. Присылайте их нам в удобном для вас формате, в удобном для вас мессенджере на номер плюс 7-908-909-104.5. Ну что ж, а мы начинаем. И начинаем, как всегда, с традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты известных выдающихся людей на эту тему. Аркадий Викторович это комментирует и потом что-то любопытное рассказывает нам сам. Ну что, я готов? Аркадий Викторович, а вы?
7: Я тоже готов. Не знаю, что вы будете спрашивать, потом, поэтому уже волнуюсь.
6: У меня очень коротко сегодня. Это народная пословица. Вот я сам сомневаюсь до сих пор, о налогах ли это. Может быть, о чем-то другом. И звучит она следующим образом. Что наживем, то и проживем. Все. Конец. Вот как будто бы... Я не просто так сказал, что не до конца понимаю, о чем это. Потому что как будто бы это не столько про налоги, сколько про формирование бюджета. Как бы пафосно это ни звучало. Ну, то есть, что нажили, что собрали в виде налогов, столько и получит Минфин на покрытие разнообразных государственных нужд и надобностей. Это моя интерпретация. Но в то же самое время это еще и принцип не для макро, но и для микроэкономики. Например, для семейного бюджета, да, для семейного какого-то финансового планирования. Что нажили, то прожили.
7: Я думаю, любое домашнее хозяйство, оно понимает, о чем идет речь.
6: Правда, в последнее время здесь еще добавляются кредитные организации, которые вносят некую сумятицу в этот принцип. Потому что прожить можно больше, чем ты нажил, да? И, в общем-то, это чревато проблемами.
7: Потом надо это отдавать.
6: Придется отдавать.
7: Вот, поэтому... Конечно, эту поговорку можно отнести и к налоговой бюджетной тематике, но скажу так, что относительно потому что у государства есть еще другие источники покрытия дефицита бюджета, поэтому опыт показывает, что государство может тратить намного больше, чем оно наживает и собирает. Вот такой вот парадокс. Достаточно интересны.
6: А в двух словах, кроме бюджета, что еще есть у государства? Какие инструменты, какие кубышки?
7: Ну, они берут взаймы.
6: Государственный.
7: Есть эмиссия. Ага. Есть так называемые безвозмездные сборы, которые, кстати, имели место в этом году. И бизнес откликнулся на предложение властей немножко поделиться сверх налогов. И крупные группы компаний, я это просто знаю, это не совсем афишируется, конечно, но определенные безвозмездные поступления у бюджета, конечно, были. Отчет, сколько было собрано вот таких перечислений, помимо налогов, мы увидим позже, когда будет уже раскрыта вся картина про бюджет, но вообще это не только для России характерно, это для многих стран, и когда у них были сложные ситуации, связанные, ну, допустим, с противостоянием другому государству или вооруженной силе. Или, допустим, в Корее, в Южной Корее в 2008 году прямо был создан фонд помощи государству. Ну, вы, может, помните, в октябре 2008 года был крупнейший азиатский бизнес, который накрыл весь мир, в том числе и Россию.
6: О, досталось. Да, кризис знатный вот, тогда случился.
7: Был даже вот такой фонд, когда жители несли свои ценности, деньги для того, чтобы поддержать любимое государство.
6: Ну, как всегда, у Аркадия Викторовича полная кубышка примеров из разных уголков нашего глобуса. Да. Ну, ладно, в общем, мой вклад такой, что наживем, то и проживем. Принцип правильный, принцип хороший, из которого, конечно же, бывают исключения, но самое главное помнить о балансе все-таки, правда?
7: Да. Потому что даже если дефицит есть, его все равно надо чем-то закрывать. Это все равно может иметь и негативные последствия, если дефицит становится достаточно серьезным.
6: И мы с вами об этом поговорим сегодня,
7: и мы,
6: да?
7: Поговорим обязательно, потому что взяли обязательство перед нашими слушателями регулярно освещать тему состояния федерального бюджета, поскольку от этого непосредственно зависит вся налоговая политика государства и на текущий момент, и в среднесрочной.
6: Ну, отлично, мы это сделаем, эту тему мы не обойдем, но сейчас, Аркадий Викторович, ваш вклад в рубрику «Налоги и жизнь».
7: Интересный момент. Мне хотелось бы сегодня поговорить про будущее нашей налоговой системы и некоторых налоговых механизмов. Кстати, мы в прошлом году уже начинали эту тему, и я вижу, что у многих моих коллег и тех, кто интересуется налогами, есть один очень интересный вопрос, связанный с тем, что несколько лет назад Федеральная налоговая служба озвучила свои планы о том, что в скором времени они будут исчислять все налоги сами, информировать о полученных результатах налогоплательщика, а налогоплательщик уже будет или соглашаться, или спорить. И мы видим, что для этого у налоговой службы есть все возможности и все варианты. В частности, налог на доходы физических лиц и поимущественные личные налоги, они уже исчисляются налоговой службой. Кроме того, налог на профессиональный доход, УСН, это тоже те налоги, которые исчисляет не налогоплательщик. Ну, достаточно еще и сказать и про налоговый мониторинг, который фактически привел к тому, что государство в текущем режиме видит, как работает предприятие, что у него происходит с экономикой и с налогами в том числе. Ну и единый налоговый счет, который в 2003 году фактически передал налоговой службе функции уплаты налогов. То есть поступление денег на единый налоговый счет и распределение по бюджетам осуществляет уже налоговая служба, а не само обязанное лицо. Действительно, такие планы были озвучены, и логика здесь была примерно такая, что если мы перейдем на 100% электронный документооборот, будет создана некая среда, можно ее назвать платформой или экосистемой, в которой налоговая служба будет видеть все и она сама, то есть налоговая служба, будет исчислять практически все налоговые платежи. Кстати, забыл сказать, со следующего года и имущественные налоги с организаций также будет уже исчислять налоговая служба. Иными словами, налогоплательщику или конкретно бухгалтерии остается только контрольная функция смотреть, правильно ли налоговая служба применила ставку, льготы, сформировала налоговую базу и прочее, прочее, прочее. Конечно, это приводит к достаточно серьезному переосмыслению многих институтов и элементов и бизнеса, и финансов. Ну и вообще в планах ФНС был переход на такую систему уже начиная с 2025 года. Однако мы видим, что этого не произошло. Ну и тут многие называют разные причины. Это и коронавирус, который затормозил все процессы почти два года.
6: Да.
7: Это и неудача Федеральной налоговой службы с единым налоговым счетом, когда введение этого достаточно непроверенного механизма на всю страну привело к своеобразному коллапсу. Ну и можно сказать, что санкционное давление, мы потеряли доступ к некоторым технологиям, в которых нуждаемся, в которых у нас пока нет.
6: Даже так?
7: Да, поэтому в 2025 году это не получилось, и Федеральная налоговая служба говорит о том, что мы поэтапно, медленно, но верно будем к этому все-таки приходить. Не знаю, что из этого получится, поскольку всегда, во все времена, все-таки налогоплательщик был главным действующим лицом, ну, за вычисление налогов, ну, за исключением, когда налоги собирались в виде военной добычи. Приходил победитель, все забирал, там, конечно, никто налогоплательщика не спрашивал. Вот. Но сама, конечно, система будущего, она представляет достаточно серьезный интерес. Вот поэтому такие планы есть, медленно они реализовываются. Поэтому я думаю, что ответил на вопросы, на интерес своих коллег, и не только своих коллег, о том, что такая перспектива у нас есть.
6: Вектор обозначен.
7: Вектор обозначен.
6: Направление понятно. Налоговые консультации в эфире Радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы присылайте. +7 908 909 104.5. Аркадий Брызгалин готов ответить. Генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Пока же, Аркадий Викторович, ответьте на мой вопрос. Как представляется, главное, ну или одно из главных налоговых событий последнего месяца, это сохранение 20-миллионного показателя выручки для субъектов малого и среднего предпринимательства без перехода на уплату НДС. Вы согласны с такой характеристикой, с такой точки зрения?
7: Я даже больше вам скажу. Это действительно прозвучало достаточно неожиданно. И это уже второе в течение года послабление по налогам для сферы малого предпринимательства. Первое – это с подачи президента был принят 104-й федеральный закон 25 апреля, и он достаточно смягчил те переходные процессы и вопросы, которые затрагивали некоторых налогоплательщиков. Тогда ожидалось, что этот процесс будет более масштабным. Но вот правительство ограничилось такими, как я говорю, половинчатыми мерами. И вот 5 июня президент на Питерском экономическом форуме действительно озвучил эту идею о том, что с 27 года нет необходимости снижать порог выручки для субъектов малого бизнеса в целях перехода их на налоги.
6: А предполагалось, что он понизится до 10
7: миллионов. До 15, миллионов. А в 28 году до 10.
6: Да, да.
7: Фактически это приводило к тому, что буквально еще через год, через два практически все становились субъектами и плательщиками налога на добавленную стоимость. Мне почему это особо приятно говорить? Потому что лично я и мои коллеги по некоторым общественным организациям предлагали нашим властям не опускать этот порог с 27-го года. Вот у меня имеются прямо вот доказательства, документальные. Во всяком случае, именно это предложение было записано в итоговой резолюции по налоговому форуму, который состоялся в декабре 2025 года. Уже было понятно, что налоговая нагрузка на малый бизнес 26-го года возрастет, и мы предлагали аппетиты немножко поумерить у государства, потому что, как мы с вами говорили совсем недавно, кривую Лафера никто не отменял, и если налоги становятся непомерными, их собираемость не то, что возрастает, она еще может уменьшиться. Поэтому президент это озвучил. Я так это понимаю, что президент прислушивается и мониторит ситуацию. И 5 июня это прозвучало, а уже 9 июня в Государственную Думу был внесен законопроект, который подготовили ряд сенаторов и депутатов Федерального собрания, о том, что вот с 27-го года этот порог остается на прежнем уровне в 20 миллионов рублей. На сегодняшний день, вот когда мы с вами, Максим Александрович, говорим, закон еще не подписан, он находится в Совете Федерации, но я не думаю, что там будет какая-то задержка, поэтому тот, кто будет слушать наш эфир позднее, наверняка уже будет его слушать в условиях, когда президент этот закон подпишет.
6: Угу. Ну, хорошая новость.
7: Хорошая новость, да.
6: Может, кто-то ожидал чего-то еще более...
7: Ну, можно ведь и... Вот уже задают вопрос, я вижу там в комментариях и на форумах, что государство вообще делает разворот по малому бизнесу. Вроде второй раз идут ему навстречу. Действительно, тенденция хорошая. Я бы этот тренд поддержал, поскольку надо понимать, что малый бизнес находится в очень серьезной конкурентной среде. И те механизмы переложения налогов, которые имеет возможности крупный бизнес и средний бизнес, он просто это сделать не может.
6: И потому что некуда перекладывать и не на кого.
7: Просто некуда, конечно, потому что здесь все... налоги вводят, первая реакция — повышаются цены. То есть за счет цены предприниматель пытается каким-то образом компенсировать те дополнительные расходы, и можно сказать, прям почти убытки для него, которые возникают. А малый бизнес это делать не может. Потому что уже цена определяется эластичностью спроса плюс конкуренцией. Поэтому повышать налоги для малого бизнеса просто невозможно. Это приводит и к снижению инвестиционной активности, а малый бизнес тоже инвестирует. Это приводит к потере занятости. Ведь малый бизнес – это главная его социальная значимость. Это взять на работу людей, которым не досталось места на госслужбе и в крупном бизнесе, в крупных корпорациях. Вот. И специальные налоговые режимы – это не какая-то щедрость или милость для малого бизнеса. Это именно естественное для... на них как естественные условия налогообложения. Это, если хотите, не подарок с барского плеча, это вынужденная, объективная необходимость. Вот поэтому то, что в прошлом году малый бизнес был фискально мобилизован, и мы с вами говорили, что и НДС появился, и страховые взносы льготные были отменены, и серьезной ревизии подверглись льготные ставки региональные по УСН. Ну, на этот год они еще остались, вот что будет следующим, тоже вопрос. Поэтому я тенденцию эту поддерживаю, но уже будущее покажет, что будет дальше.
6: Так разворот это или нет? Вопрос-то в этом был. Меня на тех самых комментариях, на которые вы ссылаетесь.
7: Вот пока это все-таки не разворот. Это корректировка до настройки. Или, если хотите, до настройка какой-то той донастройки, которая не совсем удачно была сделана в прошлом
6: году. Но надеяться хочется.
7: Но я очень надеюсь, что уже осенью, после выборов, тем более мы видим, что многие партии генерируют множество налоговых идей, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. И надеемся, что вот эти темпы, темпы разворота, они продержатся и продолжатся и осенью.
6: Ну, будем на это надеяться, действительно. Я напомню, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация». Как следует из названия программы, естественно, о налогах идет речь. И ваши вопросы, любые абсолютно вопросы про налоги мы ждем. Присылайте, спрашивайте. Ответит Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ну, а сейчас давайте о бюджете поговорим. Вот, собственно, то, что мы с вами уже анонсировали. Что у нас там с бюджетной политикой, с собираемостью налогов, ну и, соответственно, с теми средствами, которыми Минфин располагает.
7: У меня хорошие новости. Темпы роста дефицита федерального бюджета очень резко снизились, как примерно мы с вами и ожидали и прогнозировали. Мы говорили про май. И вот по итогам мая дефицит сохранился. Он составляет сейчас 6 триллионов рублей, хотя на весь год предусмотрено 3 триллиона 786 миллиардов. Но если в предыдущие месяцы рост дефицита федерального бюджета измерялся триллионами, то сейчас меньше, чем на 300 миллиардов этот дефицит возрос, и я очень надеюсь, что, может быть, в июне уже будет положительная динамика, и рост дефицита не то что остановится, а даже, может быть, пойдет на попятную. Вот в предыдущие года мы это наблюдали и в 22-м, и в 23-м году, и в 24-м. Вот в 25-м что-то вот пошло не так, вот поэтому... Дефицит есть, но все идет к тому, что этот дефицит будет сначала заморожен, а потом и снижен. Это, безусловно, хорошие новости, потому что они вселяют какой-то оптимизм по консервативности налоговой политики, и есть надежда, что мы не увидим третьей волны донастройки, которую вот наблюдали, начиная с 24-го года.
6: Угу. Ну, хорошо, это, наверное, тоже можно в копилочку хороших новостей поместить. А дальше. Еще одна история, о которой мы с вами говорили в предыдущих программах, в предшествующие месяцы, о процессах, связанных с так называемым обелением экономики. Появились ли какие-то еще новости по этому, ну, без преувеличения, важнейшему налоговому маневру, который мы с вами наблюдаем с начала этого года?
7: Хороший вопрос, Максим Александрович, потому что действительно тема обеления экономики и, в первую очередь, налоговые мероприятия, которые были включены в пакет этого обеления, это, наверное, одна из самых громких налоговых новостей всего 2026 года. Некоторые даже это обеление называют или третьим этапом донастройки, а некоторые говорят уж аж даже про налоговую реформу. Хотя, конечно, никакая это не реформа. Почему хороший вопрос? Да дело в том, что все законопроекты были подготовлены еще весной, и я нисколько не сомневался, что в весеннюю, летнюю сессию депутаты эти законы обсудят, проголосуют и примут. Вот, однако уже разгар лета, основные законопроекты не приняты даже в первом чтении, они до сих пор обсуждаются. И мне непонятно, в связи с чем возникла эта задержка. Или это потому, что к пакету обеления что-то еще дополнительное планируется, или действительно появились какие-то новые соображения по обелению, но в любом случае продолжение этой темы мы увидим, конечно, в сентябре. Некоторые предполагают, что ситуация с бюджетом и бюджетной системой до того пока не прогнозируема, что процессы обеления, их законодательное утверждение оставлены на осень. То есть, когда будет виден уже какой-то путь дальнейший на 27-й год, и будет понятна какая-то перспектива. Кстати, правительство провело совещание по бюджету на 27-й год, обсуждались разные вопросы сбалансирования и бюджета, и экономики. Но пока ничего конкретного, идут обсуждения, все в рамках тех обещаний и договоренностей, которые были сделаны еще в конце 25-го года, когда принимался закон о бюджете на 26-й год. Поэтому новостей пока нет. Все в том же состоянии, в каком это было еще на весну. Ну и я напомню нашим слушателям о том, что пока основные пункты обеления экономики заключаются в введении дополнительного налогового контроля за переводами между физических лиц. Через банки этот контроль будет осуществляться. Введение системы подтверждения ожидания поставки товаров. Кроме того, введение налогового контроля за ценами, которые используются при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Ну и, конечно, это предстоящие какие-то маневры или налоговые мероприятия по поводу торговли с маркетплейсами. Они у нас очень серьезно развиваются, прямо какими-то огромными темпами. Но достаточно сказать, вот я люблю задавать вопрос, знаете ли вы, сколько была выручка у Wildberries, группы компаний, за 25-й год?
6: Если вы меня спросите, я скажу, что большая.
7: 6 триллионов рублей, больше даже. Прибыль у них была 175 миллиардов рублей. Это при том, что бюджет города Екатеринбурга, нашего любимого, только 100 миллиардов, понимаете? Вот представляете,
6: сравните.
7: Какие процессы в экономике идут в связи с цифровизацией. Поэтому, конечно, налоговая служба смотрит очень внимательно на интернет-торговлю. Уже налажен информационный обмен между налоговой службой и маркетплейсами. И они и о себе рассказывают, и о своих продавцах-покупателях рассказывают. Но пока окончательного решения о том, как же будет осуществляться, реализовываться специфика налогообложения в маркетплейсах, ну, это трудная техническая задача, что и признает Федеральная налоговая служба.
6: Угу. Аркадий Ильич, я предлагаю к вопросам от нашей аудитории переходить. Да. Ну, собственно, мне кажется, основные, во всяком случае, налоговые новости мы с вами обсудили. Я напомню, что вопросы мы принимаем, и можно еще сейчас успеть задать свой вопрос про налоги. Плюс 7-908-909-104.5. В любом удобном для вас мессенджере вопросы присылайте, пожалуйста. Ну, отвечает на них Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Начнем с вопроса от Светланы. Вы в своих передачах постоянно рассказываете о малом бизнесе, а какие у него особые риски? Как налоговая проверяет малый бизнес, на что смотрят налоговики, спрашивает она.
7: Не скажу, что там есть какие-то ужасные или специальные налоговые риски. Их проверяют так, как всех. Во-первых, это риски по налогу на добавленную стоимость прибавились с 2025 года. Это риски переквалификации и активов, и вида деятельности, и переквалификации сделки, трудоустройства, потому что малый бизнес, он особо замечен, когда балуется самозанятыми. Вот. Ну, а вообще налоговая служба, конечно, смотрит правомерность применения тех или иных льготных специальных налоговых режимов. Это соблюдение уровня выручки, это соблюдение требований по стоимости основных средств, по количеству работников и по отсутствию филиалов. Это я вот особо обращаю, потому что с прошлого года это мы увидели, когда налоговая служба очень тщательно проверяет деятельность субъекта малого предпринимательства. И если, не дай бог, есть какое-то обособленное подразделение у него, оно сразу же начинает анализироваться на предмет налоговых рисков, а не филиал ли это и прочее. Вот поэтому, может быть, мы подробно как-нибудь об этом поговорим в следующих передачах, но вообще это вот такие налоговые риски.
6: Выглядит
7: это
6: в целом так.
7: Да.
6: Есть ли у вас информация о том, будет ли продлена амнистия по дроблению бизнеса, объявленная в прошлом году?
7: Ну, вообще, в 26-м году планируется, что амнистия закончится, и с 27-го года начнутся проверки тех предприятий, которые замечены схемах, связанных с дроблением. Информации о том, что он будет, эта амнистия будет продлена, у меня нет. И я знаю, что налоговые органы готовятся к окончанию амнистии, поэтому, скорее всего, это самая высокая вероятность, что амнистия продлена не будет. Она и так шла почти 2 с лишним года, и я так понимаю, власти считают, что этого срока достаточно для того, чтобы навести порядок в своем бизнесе, убрать ненужные риски. Ну, а как уж будет действовать налоговая, когда амнистия закончится фактически, мы увидим в 27-м году.
6: Ну, это логично, да. От Николая вопрос. Слышал недавно о некоем повороте судебной практики по поводу налоговой реконструкции. Не могли бы вы это прокомментировать?
7: Ну, что за реконструкция? Да, если в двух словах, действительно, Верховный суд совсем недавно вынес решение. Это оно состоялось 18 марта. Ну и скажу, что до 18 марта, если налогоплательщик работал с технической компанией, с так называемой однодневкой, вот в народе их называли, то право на вычет он терял практически на 100%. А вот по расходам, если операция была реальной, оставался шанс уменьшить облагаемую прибыль. Ну и логика здесь была такая, что экономические расходы были, а раз они были, они должны учтены быть для цели налогообложения. Однако Верховный суд 18 марта сказал, что не могут быть экономически обоснованными расходы, которые осуществляются в теневом секторе, и когда это фактически финансирование незаконных подразделений, незаконных структур. Поэтому я считаю, что этой практикой был дан сигнал в работе налоговых органов, налоговым органам и судам о том, что при работе с технической компанией ни НДС не возместить, ни расходы не сформировать. Не работайте с техническими компаниями. Вот примерно такой лозунг или вывод мы можем сделать по итогам этой
6: практики. Но вы не раз раньше такое говорили, Аркадий Викторович.
7: Все-таки практика была помягче. Она была все-таки такой, знаете...
6: Стала более суровой.
7: Да. Исходя из конкретных обстоятельств дела, надо было смотреть расчеты, какие операции производились. Ну, а сейчас при этой практике, я думаю, все это теряет смысл. И, как Верховный суд сказал, нельзя легализовать работу с незаконными структурами через применение расчетного метода. Ну, вот, примерно посмотреть по расходам. Примерно
6: так. Вот вопрос без подписи. Любопытный, мне кажется. Если отец-предприниматель подарит коммерческую недвижимость своему сыну-предпринимателю, будут ли какие-то налоговые последствия в этом
7: понимаю,
6: случае?
7: Понимаю, откуда этот вопрос, поскольку в некоторых регионах судебная практика складывалась в том направлении, что вот в этой ситуации, которая описана, это не, хоть близкие они родственники, но они работают в сфере коммерческой. А раз так, то никаких льгот по налогам здесь быть не должно. Но скажу хорошую новость. У нас вообще сегодня в передаче много хороших новостей. Верховный суд, рассмотрев подобное дело, это было буквально в апреле месяце, прямо сделал вывод, что статус одаряемого и дарителя, объект подарка, вот сам подарок, значения не имеют. Льгота имеет абсолютный характер. Поэтому никаких налоговых последствий здесь быть не должно. Вот, я очень рад этому, поскольку действительно практика никак не могла сформироваться. Где-то говорили, что нет налогов. Где-то, и вот видите, даже наших радиослушателей, наверное, это как-то задело, и вопрос прозвучал в эфире.
6: И еще один такой вот налогово-родственный или родственно-налоговый вопрос. У нас с женой совместная собственность. Я зарегистрирован как ИП и сдаю эту собственность, в скобочках, недвижимость в аренду. Правда ли, что супруга должна тоже уплачивать какие-то налоги с этого дохода от аренды? Ведь получается, что это ведь и ее собственность. Вот такой вопрос.
7: Ну, вопрос интересный, поскольку действительно некоторые считали, что в данном случае у супруги тоже возникает доход. Вот. Но Верховный суд, рассматривая такие дела, посчитал, что это неправильно и достаточно, если один супруг сдает совместное имущество в аренду, уплачивает налоги. Единственное, что Верховный суд сделал такую оговорочку, которая для меня не совсем понятна, но он в этом конкретном деле, которое рассматривал, написал, что у супругов было нотариально удостоверенное согласие на то, что жена разрешает использовать тот или иной объект в предпринимательских целях. И вот при этом условии споров никаких нет между мужем и женой, поэтому никаких дополнительных налогов не возникает. Те налоги, которые платит муж, их вполне достаточно. Но вот вопрос о согласии супруги не случайно прозвучал в Верховном суде, поэтому здесь надо как-то вот, кто в подобной ситуации, озаботиться. Иначе налоговый скажет: а нет согласия, значит, что-то здесь не то, и позиция Верховного суда на вас не распространяется. Но я нагнетаю, конечно, но уж как есть.
6: Надо иметь это в виду, во всяком случае. Аркадий Викторович, спасибо вам большое. На сегодня это все. Это была в эфире радиофорум 104.5 FM «Налоговая консультация», программа, в которой в ежемесячном режиме вы можете получать максимально исчерпывающую информацию о наших налоговых новостях. С нами был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Еще раз вам огромное спасибо и до новых встреч в эфире.
7: Всего доброго. До свидания.
6: До свидания.
7: До новых встреч.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
8: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
9: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
10: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
9: То есть чуть-чуть порозовели, потом, да, пришли в обычный свой цвет.
10: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
9: то есть
10: произойти.
9: После, именно после.
10: В основном, да.
9: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
10: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день мы вполне себе можем контролировать эти состояния. состояние, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
9: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
8: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Радиофорум. Место для дискуссий. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
11: Что такое свага?
12: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
11: Кто твоя бести?
12: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с Радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
13: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
14: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
13: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С тралалелла начался парад существ итальянского брейн-рота. Брейн-рот в дословном переводе – разложение мозга. Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
15: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
13: В битвах крокодилу помогает его брат, бомбомбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
15: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. È la moglie di Cappuccino Assassino.
13: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает Спартаку. Следующим стал Шпионира Голубиро – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился гномо-водоканало. Гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов гномо-водоканало выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
2: Не то слово. Экономика и бизнес.
16: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: События.
16: Свердловская область и Индонезия будут расширять торгово-экономические связи. Рабочую встречу на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге провели губернатор Денис Паслер и министр промышленности Индонезии. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере металлургии и горнодобычи. Также есть хорошие перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. Это касается, в частности, поставок аппаратов ИВЛ для реанимации, отметил Денис Паслер. Отдельным приоритетом в переговорах стала подготовка кадров для промышленности. Так, Уральский федеральный университет готов расширить

0: втором месте Киргизия, на третьем Республика Корея. Импорт подержанных машин старше 3 лет за этот же период вырос на 13% до 205 200 единиц. В сегменте лидирует Япония.
1: Тенденции и прогнозы.
0: Российские регионы начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказал «Известиям» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. За последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 17-20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Эксперты отмечают, что сегодня рестораны анализируют востребованность каждой позиции, нагрузку на кухню и экономику приготовления блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается также и дефицит квалифицированных поваров. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы. По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил 2,4 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились до 6,5% против 20 годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. На этом пока все. До встречи в следующем выпусках.
1: Культпоход.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Выставки.
2: В выставочном зале центра «Эрмитаж Урал» при поддержке Санкт-Петербургской галереи Марины Гисич проходит сейчас выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова». Богомолов – легендарный герой андеграунда «Северной столицы», художник-философ, создавший собственный уникальный живописный стиль и мифологию творчества. Экспозиция включает 86 живописных работ и объектов Глеба Богомолова из собрания семьи художника. Становление Богомолова пришлось на времена железного занавеса. Запреты и невозможность путешествовать по миру побудили его к путешествиям во времени. В древние культуры, античность, Византию, Древнюю Русь и находить в них неисчерпаемый запас вдохновения, а также различных форм и смыслов. Приемом, который позволил Богомолову создавать новые формы, стал палимпсест. Палимпсестом в древности называли рукопись, написанную на пергаменте или папирусе, на которой первичный текст стирался и заменялся другим. Однако добиться полного уничтожения чернил не удавалось, и сквозь новый текст просвечивал старый. Также и в работах Глеба Богомолова старое проступает через новое, один образ проявляется сквозь другой. Так образуется многослойная структура. Добавлю, что огромное влияние на творчество художника оказали также европейский модернизм и русский авангард начала прошлого века. Выставка будет открыта в центре «Эрмитаж Урал» до 23 августа. Входной билет в музей стоит 500 рублей, льготный – 250.
1: Кроме того,
2: фундаментальный лексикон. Такая выставка из Московского мультимедиа-арт-музея и собрания Фонда культурных инициатив «Синара» открыта сейчас в новом корпусе «Синара Арт». Название выставки отсылает к работе Гриши Брускина 1986 года. В 1988 году фундаментальный лексикон Брускина участвовал в легендарном самом первом аукционе «Сотбис» в Москве. Тот аукцион стал поворотным событием в художественной жизни СССР и открыл миру современное русское искусство, долгое время находившееся за железным занавесом. Картина Брускина, представляющая собой визуальный каталог знаков и символов советской эпохи, была продана за рекордную сумму и сразу же обрела статус культовой. Работы, представленные на выставке, отражают основные, фундаментальные художественные стратегии и направления современного отечественного искусства. Экспозиция охватывает период около 70 лет с 1950-х по 2020-е и объединяет наиболее ярких художников, определивших развитие такого искусства. Среди них представители некогда неофициальной культуры, а ныне признанные классики российского и мирового искусства Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Леонид Соков. В экспозицию вошли также работы художников следующих поколений: Константина Звездочетова, Павла Пиперштейна, Тимура Новикова, Владимира Дубасарского и Александра Виноградова, и художники, определяющие актуальное состояние современного искусства в 21 веке. Это Ирина Корина, Иван Плющ, Александр Паперна и другие. Выставка будет работать до 13 сентября. Входной билет на нее стоит 300 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».

0: эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
1: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
2: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Валовичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать, литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарна Лотоцкая, отчим, писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека. В гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Валовичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Валович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, слово о полку Игореве и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Валович дал нашей радиостанции в 2012 году.
3: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, с колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
2: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
4: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький Пьеро грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
2: Дамы Воловича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Валовичем дружили семьями.
5: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
2: «Элегантский пан» проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го и стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда, будет вечно.
3: Мне даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, Господи, какое счастье, я успел.
0: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ. Пишется F-A-W. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
7: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
10: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026-го, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием, получил всего 4 года колонии, вышел на свободу, отсидев 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке. Если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
11: Информация на правах рекламы.
12: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
13: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
12: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
13: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
14: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
15: Спонсор выпуска ООО
11: наш медицинский центр «Парацельс».
15: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
16: Информация на правах рекламы.
17: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
18: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
17: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
20: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
19: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
21: Для лиц старше 12 лет.
15: 13:05 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
22: Привет.
15: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и все, что с этим связано, рядом стояло. Как всегда, формулируем тему нашего разговора на латыни. «Эксхибиционес меркатусква» сегодня у нас тема.
22: Без эксгибиционистов мир становится тусклым.
15: Ну, примерно так, да. Выставки и рынки, или ярмарки, можно так перевести. Эту тему, если есть что сказать, может, вас Иннопром на что-то сподвигнул. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Туда тоже пишите, если есть какие-то или вопросы, или ваше мнение, сообщение. Вот с Иннопром, собственно, мы и начали обсуждать эту тему, потому что, ну, вот, большая выставка, которая для чего? Для кого и как она влияет на международные отношения? Это же традиция, которая развивалась медленно, с другой стороны, с самого начала существовали какие-то точки притяжения торговцев, да, вот эти ярмарки.
22: Мы рынки. Про Иннопром, что традиция медленно развивалась, или вообще, про все ярмарки?
15: Ну, Иннопром – это же наследие многовековой традиции,
22: ну, да,
15: вот этих вот экспо, международных выставок, которые появились достаточно давно, по-разному считают. В 18 веке первая, вроде как, международная прошла в Праге. Опять же, привязана была к коронации Леопольда. До этого национальные различные были выставки. Французы в период революции любили забавляться фестивалями различными, потому что у них там что ни год, то какой-нибудь фестиваль, то федерации, то еще чего-нибудь, то установление республики. И вот там тоже представляли. Ну и французские начали, кстати.
22: Ну вот если развести по разным категориям, если просто похвастаться, это одно. Если ради торговли, то это совсем другое. Если ради торговли и уж установления контактов, то, наверное, ну, явно не 200 лет. Если ради того, чтобы показать свою промышленность, там, как-то обсудить, куда ее развивать и с другими посовещаться, ну, тоже там 1859-й, что ли, год, Лондон. Ну, то есть,
15: ну, вот это как
22: да,
15: раз
22: индустриальная эпоха.
15: Середина 19 века. Это так называемая первая фаза международных выставок.
22: А если просто поторговать там как-то удобненько торговый день, то первая в России, по-моему, была 1829-й в Санкт-Петербурге. Ну, тоже такая. Ну, хотя, с другой стороны, международные ярмарки, а вот там что Ирбитская, что там Кяхтинская, Иркутская, они же, в общем-то, международные.
15: Ну, и межрегиональные, международные, тут как посмотреть вообще, в принципе.
22: Да, но вот как-то мне попадалось про сибирские, восточно-сибирские ярмарки давненько, как это влияло на глобальную торговлю. То есть, как, например, сначала было выгодно через Кяхту китайскими товарами торговать, и в Иркутске, например, курили кубинские сигары и закусывали кофеек филиппинским сахаром. Ну, а потом хрясь перенесли таможню, там, скажем, из Кяхты в Иркутск, и все. и американцам стало невыгодно торговать через Китай с Восточной Сибирью, и в Восточную Сибирь опять поперли за четверную, пятерную, десятикратную стоимость товары те же самые, но через Европу.
15: Через Европу. Ну, ага. Вот это как раз влияет. Торговые пути влияют в том числе на то, как локализированы эти самые выставки, ярмарки и так далее. Uh-huh. Потому что, ну, еще раз, некоторые выделяют несколько стадий этих международных выставок, современных имеется в виду. Первая стадия – это вот индустриальная, когда давайте посмотрим, что мы тут напридумывали всем миром, uh-huh. европейским миром.
22: Потому и что похвастаемся в том числе.
15: Ну, Попов участвовал.
22: Да. Тесла в знаменитой Tesla. Чикагской выставке.
15: Да, то есть там все, кто только не поучаствовал uh-huh. в этих выставках. Потом, где-то с конца 30-х, это культурные обмены, туда начали присобачивать еще и культурные разные uh-huh. мероприятия, хотя, опять же, венецианские биеннале и тоже с конца 19 века.
22: Так и на Чикагской же были там людские uh-huh. зоопарки, печально известные. Вот ну, вам.
15: Скучно же ходить смотреть на да. машинки-то точно. Надо развлекать людей. Это оттуда же идет. Просто потом отделились потоки, культурные обмены начались. Ну и потом начали, как это говорится, брендинг делать национальный, uh-huh. потому что если у нас есть ярмарка, значит, ну, выставка, экспо, да, значит...
22: Ну да, но довольно условно это подразделение, конечно, потому что и в самом начале, даже если мы хвастаемся промышленностью, то мы хвастаемся своей промышленностью. Ну и опять же интересно, что Россия, да, промышленностью удавалось похвастаться, но тоже где-то попадалось, что на многих международных выставках сибирские товары – это пушнина. То есть вот что там в 17 веке, что а в конце 19-го, да?
15: Все знают, что такое пушнина, что и хвастаться-то. Торгуй, да торгуй себе угу. напрямую. Зачем ехать?
22: Да, но вот тут, кстати, это на Иннопроме произошло такое небольшое событие для меня лично. Угу. Один из участников там пожаловался. Мы вот малый и средний бизнес, не можем до вас, до крупных гигантов, ни достучаться, ни докричаться. Хоть там вся информация, там информационная революция, информационная эпоха, но куда вот? На сайт пойти? Так вы в спам отправите. Угу. На почту написать. То есть по-прежнему остается вот эта значимость человеческих контактов.
15: Ну, так она всегда так была. Любой изобретатель, даже маломальский, должен прийти, был к какому-нибудь покровителю. От императора угу. до, ну, вот, может быть, где-нибудь
22: Да, но поговорить. Тогда-то это было понятно. Ну, других вариантов нет. А сейчас, так оно и сейчас оказывается так важно. Кстати, вот интересно сопоставить эти торговые потоки с другими, там, геополитиканскими разворотами. Например, ведь первый телеграфный кабель пытались провести между Америкой и Россией. Угу. И с начала экспедиции-то у нас в Восточной Сибири пытались... Да, транстихоокеанский. Mm-hmm. И вот как раз в тот момент и торговля, ну или до того момента торговля шла из Америки через Китай с Россией больше, чем через Европу. А вот потом произошел такой поворот к трансатлантическому.
15: А потому что мы свои точки начали терять на востоке, на западе США, получается, да?
22: Нет, это, ну, даже немножко раньше происходило. То есть вот mm-hmm. этот разворот торговли, ну да, середина 19 века, то есть параллельно шли процессы. Но и опять же связано с политическими движениями, когда Николай I российско-американскую компанию считал подлыми агентами, змеиным гнездом и, в общем, всячески их пытался угнетать.
15: И это как раз хороший вопрос, который показывает, что торговля, с одной стороны, геополитически открыта, а с другой стороны, государства, империи и так далее влияют на нее и трансформируют эти самые пути, в том числе трансформируют точки соприкосновения торговцев, исследователей и так далее. Потому что ну, Великий Шелковый путь, он тоже трансформировался в зависимости от того, как конфигурация менялась империи, где было безопасно, где нет. Ближний Восток, Древний Ближний Восток. То же самое, трансформация uh-huh. путей, потому что как бы не надо наших купцов, там, торговцев
22: гнобить-то. Пусть да, ну или себе. Олег щит на вратах Цареграда с требованием наших купцов не обижать.
15: Вот логика такая была. Uh-huh. То есть вот эти законы гостеприимства, они были универсальны, потому uh-huh. что люди везут вам товары. Хотя были жалобы тем же фараонам, по-моему, со стороны вавилонян, кажется, что извини, мы не успели довезти товар, на нас напал кто-то.
22: Обобрали.
15: Обобрали. Поэтому мы помним. Мы должны, но вот форс-мажор были атакованы, и у нас все отобрали. Потом появлялись вот эмпории всякие, куда люди прям съезжались с разных сторон. И это тоже фактически была
22: ярмарка. Ярмарка, да, да.
15: Ярмарка. подарка, да. И достижения там показывали, потому что тоже и культурные развлечения наверняка были в этих...
22: Да, точках. И взаимопроникновение культур, опять же.
15: И обмен языковыми знаниями, как греческий алфавит появился, и как раз...
22: Финикийский.
15: Да, потому что вместе торговали, как-то друг другу надо было понимать, ну, условно. Я сейчас утрирую, конечно, ну, суть такая, то есть такие ярмарки или точки, эмпории, неважно, как их называть, рынки межрегиональные, они формировали вот такую глобализированную концепцию.
22: Глобализированную, да, причем еще интересно, что такие диалектические единства, они же противоречия. С одной стороны, купцы – это свободные люди, которые ведут к какому-то там глобализованному миру, как-то объединяют. С другой стороны, они же бандюганы. То есть, ну вот, да, на викингах особенно это заметно было, но в принципе это со всеми. То есть, я везу свои товары, защищаясь от потенциальных разбойников. Опа, здесь поторговать возможности нет, но есть возможность быстренько пограбить, ограбить. Да. А почему нет?
15: Ну, а если вспомнить торговые пути, рабство,
22: да, работорговля, да. И еще второе такое диалектическое единство или противоречие, и все вместе в одном флаконе, это то, что для государственных образований, там, протогосударств всяческих, с одной стороны, это какие-то мерзавцы, которые пытаются у нас наш суверенитет отобрать, и вообще без нашего дозволения высочайшего что-то тут торговать гады изволят. А с другой стороны, эх, денег-то и вообще вроде выгодно это дело, надо их как-то под себя подогнуть.
15: Вот
22: подогнуть. А они не всегда подгибаются. Ну, и вот единство и борьба противоположностей. Купцы пытаются создавать свои гильдии, свои города. Баре-дворяне пытаются сначала это дело загнуть всячески, зарегулировать, потом видят, что это невыгодно, пытаются туда пристроиться.
15: Ну, все правильно, потому что даже империи, они же как способствовали развитию этих торговых мест? Тем, что они налоги начали собирать. Чтобы налоги, то есть получить кэш тот самый, нужно было что-то продать. Чтобы продать что-то нужное.
22: Чтобы
15: место.
22: Продать что-то ненужное. Нужно, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
15: Что-то ненужное. И отдать это за деньги.
22: Да.
15: А потом отдать эти деньги государству. И тем самым торговля интенсифицируется.
22: Интенсифицируется. Да. А еще интересно, вот это ярко видно на позиции церкви. Прослеживается так забавно, что сначала, ну, торговцев из храма Христос лично изгонял. Ну что вы за мерзавцы? Это Божий храм, а не ваш этот торгашеский. И вообще там легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому в Царствие Небесное. Но, да, ну и ростовщик, конечно, еще из ростовщик, древнегреческой традиции, это, ну, совсем...
15: Никогда не любили.
22: Омерзительное существо.
15: И они около гражданства всегда
22: находились. Да, и банкиры, ну, в общем, гадость-гадость. Но уже, там, скажем, в X веке, да, но дело-то выгодное. И, кстати, ярмарки-то ведь возникают многие при монастырях, при священных... Да, ну, или вот в Праге, во время каких-то религиозных праздников, и происходит вообще-то, ну, до определенной степени сращивание.
15: А потому что, да, тут дается, во-первых, разрешение, высочайшее, неважно, какое монастыря это, или король, или император, это безопасность дополнительная, и вот эти места, они же как раз и формируют в том числе и сеть международных отношений, по большей части. Это не обязательно переговоры между властителями. Это в том числе вот
22: да,
15: такие
22: фуллеры,
15: вот хабы.
22: Например, да,
15: да, да, да. Да.
22: Финансовые сети, покрывавшие позднесредневековую Европу, в общем-то, не совпадали с границами государств.
15: И поэтому накладываются две сети. То, что у Валерстайна, да, он думал, что только мир империи был.
22: Да,
15: потом,
22: а потом мир экономика.
15: Да. Ну, тут многие спорят с этим, потому что мир экономика была всегда. У него просто другие формы были. Несколько, неважно, какие, то транссахарные там эти пути, чтобы через Сахару переходить и торговать, тоже были. Потом на Древнем Востоке Месопотамия.
22: Так если даже в неолите уже какие-то торговые связи уже там как-то находят.
15: Потому что ресурсы-то ограничены.
22: Да? Да?
15: В конце концов, люди обменивались этими ресурсами, и это накладывалось на имперские или вообще на государственные структуры, создавая свою независимую как бы сеть. А потом, как впишетесь в структуру государственную, это уже
22: да, вот как раз классический пример единства и борьбы противоположностей. А вот еще интересные такие есть штуки, какие-то кочевые, такие вот как у нас блошиные рынки там какие-нибудь были. Ну, то есть, вроде собрались где-нибудь там, не знаю, на Шувакише, и тут же разбежались, если что. Ну, и в другом месте, может, сбежаться. Главное, все знают, где это можно договориться. И вот примерно такие были, например, караванная ярмарка, торговля оптовая металлом. Причем, ну, рядом с каким-то крошечным городочком в низовьях Камы.
15: Но главное, чтобы были...
22: На судах. Да. На судах. То есть раз там сплылись в одно место, собрались, сошлись, быстро переторговались, перекидались. Никакой нам наземный властитель не указ.
15: Пока не поймал.
22: Да, а потом, ну, попробуй поймай. Ну, они на другом участке реки. То есть и вот эту вот караванную ярмарку прижучило в конечном итоге не государство, а, ну, те же Демидовы, прочие там металлопромышленники, конкуренты. Просто по-другому собравшись. И задавила ее, в общем-то, нижегородская, скорее, ярмарка, а не... То есть, опять же, вот такой игрок политический.
15: Отсюда как раз и конкуренция между современными выставками, потому что где проходит выставка, туда как бы все стекаются, от государства престиж получает. Есть, конечно...
22: Вот, так сказать, и капитал течет.
15: Стандартные, но это как раз в культурной сфере скорее, да, вот эти все киносмотры, мы знаем эти точки, где постоянно это происходит. Никуда они не переезжают. Обозначено там 4 главных, остальные так присоседились. Это постоянное течение капитала. А есть экспо? Его же каждый раз выигрывают, как Олимпиаду. То же самое получается.
22: Но ведь интересно, что вот эти вот экономические штуки, да и прочие там пиарские штуки, очевидны настолько, что еще Нью Васюки, Остап Бендер, вот как он расписывал, что вот Нью Васюки станут шахматной столицей мира. Абсолютно.
15: Где мы будем проводить мероприятие большое, тот и главный на этот момент. Правда, потом забывается. Это как тоже про Олимпиады те же самые. Ну, провели мы Олимпиаду. Хорошо, потом вспоминают те, которые занимаются историей Олимпиад, что тут была Олимпиада, там была Олимпиада. Ну, если еще что-нибудь случилось, кто-то не приехал.
22: Но инфраструктура-то осталась, что самое приятное.
15: Иногда да, но иногда она...
22: Кстати, первые-то ведь выставки предполагалось, что будут временные, там все разрушат, все снесут и пропадет, ну, пропадом. А Эйфелеву башню, вот, пожалуйста, яркий пример. А ведь думали, может, и снесем потом, ну и гадость такую.
15: Павильоны остались по всему миру. В США, насколько я помню, где-то есть такой павильон. В Париже точно есть такой павильон. То есть это все, ну, инфраструктура остается для национального вот этого государства и как и гордость, в конце концов, поэтому и борется. Но с другой стороны, вот чисто с точки зрения международных отношений, эта конкуренция, ну, она как бы воспринимается как что-то вторичное. Не конкуренция между государствами. Периоды обострений все равно в периоды обострений продолжается вот это вот создание таких сетей. Они по-другому себя ведут, это с торговыми путями.
22: Одно время, да, были популярны как раз теории, которые рассказывали, что вот, да, мы настроим такие сети, эти сети всюду попроникают, мы будем все больше и больше сотрудничать. Чем больше мы сотрудничаем, тем легче нам дальше сотрудничать. И вот постепенно весь мир станет настолько взаимозависимым, что война вообще изживет себя и исчезнет.
15: Торговать будем.
22: Да, торговать будем. Да, но что-то мы даже в торговле умудряемся торговые войны разворачивать.
15: Да, причем по всему миру. Чуть что, сразу торговая война получается. Вот как государство получает какой-нибудь инструмент, который эффективно, ну или считается, что эффективно действует, будет его использовать. То же самое.
22: Тем самым убивая его эффективность, потому что зачастую этот инструмент и создается как обходной маневр, что, дескать, государство не может нам ничего предоставить, ну или, неважно, не государство. В общем, мы сами кузнецы своего счастья. Давайте сами съедемся, поторгуем, там обменим чего-нибудь, кооперируемся.
15: Ну, опять же, это понижает, точнее, эффективность таких встреч.
22: С другой стороны, государство потом, когда осознает, насколько это может оказаться полезным инструментом, то пытается выстраивать, там, влезть в гильдии, настроить торгово-промышленные палаты, настроить там дом-контор, построить здание биржи. В общем, ну, с одной стороны, и денег стрясти с этих купчиков, но с другой стороны, и дать им возможность эти деньги заработать.
15: Подконтрольно.
22: Да.
15: Не вот так вот, как на реке встретились, обменялись, а подконтрольно, потому что отсюда и налоги, и... вливание в экономику какие-нибудь. Правда, я, опять же, сомневаюсь, что вот эта эффективность именно демонстрации новых технологий, она сохраняется в современном мире.
22: Да, дело темное. Но можно много пораздувать на эту тему. Например, вот эта чикагская как раз выставка. Есть такие соображения, что именно там сумели показать, вот, допустим, Тесла, что переменный ток – это так прекрасно, и что это гораздо лучше, чем постоянный ток. То есть, ну вот, а было ли бы оно по-другому, если это не так? И много таких теорий, на Кверти знаменитая, то есть Path Dependency Theories, то есть почему вот раскладка клавиатуры вот такая, а не такая, и к чему это привело? Или почему там стали использовать двигатели внутреннего сгорания, вот такие вот? А ведь могли бы начинать-то с электрических, наверное. Если бы с них начали, то, может если быть, раньше, по-другому бы пошло.
15: Ну, наверное, по-другому бы пошло. Пошло так, как пошло, и причем паровые те же самые двигатели, они не сильно по ярмаркам-то расходились. Они как-то вот патенты государственные, если права-то вспоминать. Ну, наш Ползунов просто гений, и так и с одним остался
22: неработающим аппаратом. Да, и вот с этим патентным правом тоже оно пересекается. Не то государство победило, которое было гениальным, а то, которое вот сумело, патентов, сумело предоставить эти возможности.
15: Ну да, и с этой точки зрения, ну хотя бы не убивают, как вот знаменитая легенда Тиберий и
22: изобретатель
15: не бьющегося
22: стекла. Да, много же таких.
15: Ну да,
22: и строителей соборов постоянно там прикапывали.
15: Давайте мы на всякий случай создали шедевр, и все, на этом успокоимся.
22: Но это еще в Древнюю Индию уходит, что там кто-то Ашока, что ли. Ну, в общем, кто-то из типа Чанакья Пандита говорил, что ты владетелю ничего не рассказывай, изобретаю себя в лаборатории и молчи, никуда не лезь и не суйся. Ну и китайцы, древний Китай примерно так же говорили. Не надо ничего властителям давать.
15: Правильно, потому что убьют, себе заберут. Все логично, вся история это подтверждает. Но государство, с одной стороны, оно, ему требуется, чтобы люди приезжали и показывали. А с другой стороны, ну а вдруг что-нибудь такое они изобретут, они же приехали показать, а не нам отдать.
22: И еще с одной стороны, как бы нам не неприятно или приятно, ну неважно, в общем, как бы мы ни относились к государству, но оно до сих пор остается единственным, что ли, обеспечивателем и защитником окончательным, как сейчас в переводе с английского говорят, ультимативным. Неправильно? Ну ладно. Ну то есть высший защитник наших групповых интересов кто?
15: Должно быть государство.
22: Должно быть государство. То есть местная банда, ну, вряд ли защитит.
15: Просто тогда эти ярмарки, выставки, они превращаются в смотр достижений в том
22: числе, народного хозяйства.
15: В том числе, чтобы понимать, а что там у них происходит, чего нам бояться. Это как когда проводили какого-нибудь шпиона по войскам и показывали, смотри, как, сколько у меня, иди расскажи своим, что мы не победим.
22: Что нам, с нами не надо связываться.
15: Примерно то же самое получается. Поэтому, с одной стороны, выгодно, с другой стороны, страшненько бывает государство, что оно отстает.
22: И вот тут как раз интересно, что ведь есть и соответствующие формальные институты, например, военные атташе, ну, то есть дипломаты, которые официально, в общем-то, ну, разведчики. Есть неофициальный, а есть официальный. Вот, пожалуйста, на шпионе.
15: Ну, не то чтобы разведчик, он просто координатор. Ну, по технологиям-то у нас такие, ну, тоже, то есть это все укладывается в посольскую деятельность, как бы в том числе и технологии, насколько это все реализуется в моменте, а не на выставках, тоже большой вопрос.
22: Но при разрастании сетей ведь возникало и международное научное сотрудничество, периодически, а вот за пределами государства.
15: Вот вопрос, а во что сейчас превращаются выставки, вот эти, вот мы же говорили, что третья фаза связана скорее с тем, что
22: продвигать
15: свое государство. Когда все можно посмотреть в интернетах, все достижения, и гораздо лучше иногда это представлено в интернете, чем непосредственно, когда ты смотришь физически, то тогда вопрос вообще проведения выставок. Огромные деньги тратятся государством, что вот этот престиж до сих пор измеряется по образцу Франции 18 века, условно говоря.
22: Но по-прежнему, даже наплевав на 5000 лет цивилизации и нецивилизации, все равно остается последний рубеж, который стоит на пути всяческих этих искусственных интеллектов, интернетов и прочих безобразий. Пока я лично глаза человеку не посмотрю, пока я лично с ним не поговорю, вот фиг его знает, что там нафейчили в интернете. Вот не верю я этому. И вот по-прежнему остается такое, что два руководителя при личной встрече все-таки надежнее договорятся, чем какие-то специально обученные компьютерщики натыкают в какие-то специально отведенные компьютеры.
15: И это опять говорит о том, что накладываются две структуры. Горизонтальная, которая связана с предпринимателями и совсем с другим интересом, не государственным интересом.
22: Вертикальная.
15: Да. И вертикальная государственная, которые государства между собой борются, соревнуются, меряются там чем-то, да, вот у нас есть Экспо, у вас нет Экспо, давайте мы в следующем году тоже заявку подадим, чтобы показать, какие мы великие. Денег вбухаем, величие покажем, а дальше что? А дальше все по Адаму Смиту исключительно, потому что непроизводственная вот эта вот сфера, она должна государством поддерживаться для чего? Для того, чтобы показать всем остальным, что мы круче.
22: Грандиозный. А что Адам Смит? Вон Перикл, надгробная речь.
15: Да, кстати, вот тоже культурный обмен. Да. Всякие постановки драматических произведений. Почему в Афинах так были популярны? Потому что съезжались.
22: Смотрите на нас, да, какие
15: и,
22: мы.
15: И смотрите, да, и приезжайте к нам, мы вам отдадим определенные места в театре, вы будете смотреть и восхищаться нами. Школа, Эллад.
22: Вот, и самое замечательное, что опять единственно верное учение подтверждает свою уместность. Единство и борьба противоположностей. Сосуществование, но при этом конфликтное сосуществование. Нет конкретного жесткого стандарта, а есть постоянная вот борьба разнонаправленных тенденций.
15: Ну, то же самое касается культурного обмена. Мы говорили про биеннале, триеннале и так далее. Очень популярные сейчас термины. Это тоже институционализированные выставки. Как правило, проводятся в одном месте. Ну, у нас Екатеринбург. Биеннале современного искусства. А, да, локация. Но наполнение это меняется. Меняется в зависимости от того, как ведет себя государство.
22: А марксисты бы еще и скажут, в зависимости от того, как, в какой ступени достигли там производительные силы, производственные
15: отношения.
22: Какое
15: в современном искусстве, то есть, какие производительные силы? О чем ты? Ну, хотя они иногда
22: не, ну
15: стараются.
22: Как, победа какого-нибудь правоконсервативного безобразия на волне чего ни попадя экономического кризиса и получите в искусстве соответствующее отражение этих проблем. Ну, или противодействие этим проблемам. Все равно реакция.
15: Ну вот как раз то, что промышленность перешла в культурный обмен, это логично. Потому что как раз культурная сфера, она подразумевает, что мы более свободны, нам меньше тащить на себе.
22: Так она и стала приносить огромное количество денег.
15: Вот, вот. И это тоже выгодно. Гораздо выгоднее бывает государству, чем вот эти промышленные мероприятия. Потому что тут движуха, так называемая, она...
22: Но эти промышленные мероприятия тоже ведь становятся элементом культуры.
15: Да, да.
22: Вот смотрите, какая у нас замечательная культура. Кстати, и косяки бывают такие же, межкультурные, интересные.
15: Ну, тот же Иннопром много чего показывает иногда. Диву даешься, как можно было вот так вот представить культуру. Но это уж не доработочки отдельные, это уже не вина самих институтов ярмарочных.
22: Да,
15: а конкретно.
22: Тем более, что явно же организаторы Иннопрома вполне могут представить цифры. Вот сколько в граммах, в литрах и в рублях мы принесли в экономику региона. Да?
15: Ну, с другой стороны, они действительно приносят. Люди едут, едут. Билеты дорожают до Екатеринбурга, дорожают. Гостиницы заполнены, заполнены. Вот вам отчет, пожалуйста. Красота. Мы на там неделю заработали за эту неделю определенное количество денег.
22: Да, и примерно так же и происходило со средневековыми ярмарками.
15: Да?
22: То есть раз
15: да.
22: в год успел все продать, все купить. Ну, целый год можно уже как-то пожинать плоды.
15: Локальные рынки для тех, кто рядом постоянно. Ну, там какой-нибудь большой мегаполис типа Рима. Да, есть же теория. Когда вот концентрические круги, те, кто производит около Рима, они очень маркетинизированы, да, на рыночные условия ориентируются. И чем дальше, там 4 круга,
22: тем больше,
15: на себя.
22: Натуральному хозяйству.
15: Да, да, да. И то же самое касается и выставок, и ярмарок. Ярмарочное место, есть же теория рождения городов средневековых, в том числе из торговых
22: из
15: мест,
22: ярмарок,
15: из
22: да,
15: ярмарок
22: да,
15: условных, там ну, есть нюансы, но неважно, что чем постояннее тут народ находится.
22: А вот еще интересно, что до сих пор вот эти средневековые элементы находятся в городах США. То есть вот там какой-нибудь еженедельный фермерский рыночек, и на него стекаются местные вокруг, которые вообще-то по уму пашут круглый год для какого-то там cash crop, на какой-то коммерческий продукт. Но здесь может заодно и продать свои тыквы и купить там себе настурции
15: и редиску. А это тоже не только купить, и себя показать.
22: Да, и себя показать, ага. И опять же, вот и насчет культурного элемента, не международного, а внутри, ну, между штатами. Вот, вот какая у нас местная комьюнити, какая местная культура. Интересная.
15: Вот так, да, средневековые общины рождались, потом становились нормальными городами, а элемент это действительно сохраняется. И иногда радуешься прям, когда они есть. У нас базар. Что такое? Это то же самое комьюнити.
22: Красота.
15: Красота. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
1: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
24: Добрый день, уважаемые слушатели.
23: Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или розацея. Это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
24: Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Она очень крупная, увеличенная по размеру, и она выделяет неправильное по составу кожное сало. Ему сложно выйти на поверхность кожи. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже, и это приводит к воспалению. А что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. И при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки, у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму сузился.
23: То есть чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
24: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки. Начинается воспаление. Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может
23: произойти. То есть после, именно после.
24: В основном, да.
23: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
24: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день вполне себе можем контролировать эти состояние, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом обычно назначаем профилактическую терапию.
23: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
5: Повтор программы.
1: Макс Авто.
0: Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: У микрофона Максим Путинцев. Начинаем рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну, как всегда, в рубрике «Макс Авто» мы обсудим главные автомобильно-дорожно-топливные, наверное, теперь это слово, можно добавлять, новости. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы. Вопросы автомобильно-дорожного характера. Присылайте, спрашивайте. Может быть, какие-то кейсы нужно конкретные дорожные разобрать. Может быть, планируете сменить автомобиль новый, бывший в употреблении, на новый, на бывший в употреблении. Всякое бывает. Если нужен совет, за ним тоже к нам можно обратиться.
3: Это, знаешь, вот про смену автомобиля такое интересное наблюдение было, знаешь, ты, ну, в виде шутки, конечно же, да, во всяких там интернетах и запрещенных, и не очень запрещенных сетях, да, все пишут, что долго думал, зачем в правила дорожного движения так много про гужевую повозку. Сейчас понял. И, кстати, вот про гужевую повозку в Екатеринбурге знак, запрещающий движение гужевых повозок, на площади 1905 года есть.
2: Ну, может, он и есть, но я его давно не видел, честно говоря. Может быть,
3: раньше был, да.
2: Может, унесли, может, разрешили гужевым повозкам там перемещаться.
3: Всего,
2: да. Тоже этого исключать нельзя. Но раз уж ты заговорил на эту тему, давай тогда мы с этого и начнем. Любопытная публикация на портале автоньюз.ру. Смотри, какой заголовок. «Автомобильный каннибализм набирает обороты в России. Машины все чаще чинятся деталями с разбитых в тотал или угнанных транспортных средств», выяснил портал. Ну, там дальше довольно такая масштабная публикация, где высказываются представители страховых компаний. Вот в основном они почему-то фигурируют в этой статье. Я тебя спрошу вот о чем. Ты что-то слышал? Ты что-то знаешь об этом? Насколько серьезно проблема автомобильного каннибализма? А может быть, что-то подобное всегда было распространено? Всегда покупались запчасти с БУ машин, с разбитых машин, с угнанных машин. Ну, в общем, есть ли некая новая тенденция?
3: Это было абсолютно всегда. Вот. И авторазборки, они всю жизнь существовали, в принципе, да, и знаешь, очень многие автомеханики, да, говорят о том, что лучше снять и купить условную там дверь с БУ автомобиля, чем купить новую китайскую дверь, допустим. Ну, если у тебя не китаец, конечно, да? Потому что качество запчастей, оно в разы отличается, и лучше это будет пусть больше употребление оригинала, вот, чем непонятно что и как произведенное, да, из фольги, например. Там какой-нибудь элемент. Но это всегда существовало, и я не думаю, что какой-то всплеск сейчас пошел. Люди хотят всегда сэкономить, да, покупают запчасти, стараются найти подешевле, и как раз вот авторазборки предлагают, ну, такой, может быть, оптимальный по соотношению цена-качество. Ты можешь это посмотреть на качество этой детали. Конечно, речь не идет о системах безопасности, типа тормозных дисков, тормозных колодок, например, да. Но какая-нибудь кузовщина, которая тебе нужна для ремонта, да почему бы и нет.
2: В общем, что можно бэушно использовать, то стоит использовать. А что нужно брать новое, то все-таки берите новое. Ну хорошо, конечно. В этой публикации есть, ну, скажем так, и хорошие новости. Вот цитата. Представитель крупного страховщика, не буду его называть, Александр Матвиенко, сообщил, что китайские автомобили с целью последующего разбора на запчасти в России пока угоняют редко. Ну, я не знаю, какой вывод можно сделать из этой информации. Может быть, потом
3: никакой.
2: Начнут чаще. Может быть, не надо просто. Может быть, запчасти неважны. Ну, не знаю. В общем, в любом случае, пока страховщики говорят, что китайские автомобили не угоняют.
3: С угоном китайских автомобилей для запчастей есть очень большие сложности, потому что там достаточно быстро меняется линейка, да, и там, условно говоря, в феврале мы выпускали одно, в марте мы начинаем выпускать другое. Причем нет никакой каталогизации запчастей, да, вот чем всем нравились европейцы, американцы, да, тем, что есть каталоги запчастей, ты по ВИН-номеру можешь посмотреть вот и приобрести именно то, что тебе нужно. С китайскими автомобилями все гораздо сложнее. Ты можешь по ВИН-номеру заказать запчасть, даже посмотреть ее номер, да, на самой запчасти заказать, тебе придет совершенно другое. Это вообще не единичная история абсолютно.
2: Ну да, кстати, все больше и больше свежего асфальта, который по цвету отличается от того, который был раньше уложен. Все больше и больше разметки, Максим, появляется. Вот, казалось бы, июль, а на некоторых улицах только-только свежая разметка появилась. Так что процесс идет, и, в общем-то, это, наверное, не может не радовать. Дальше пойдем по новостям.
3: Конечно.
2: Да, Владимир Путин вновь уделил внимание ситуации на топливном рынке. В «Коммерсанте» публикация федеральным под заголовком «Хватит тянуть бензину». Ну, как всегда, по заголовкам они молодцы. За авторством Андрея Колесникова президент провел по видеоконференц-связи встречу с членами правительства, на которой обсудили прежде всего топливный кризис, пишет издание. И, ну вот я процитирую вице-премьера Александра Новака, который топливную сферу в правительстве курирует. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом, пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, в том числе, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Из любопытного... Ну, собственно, на что многие обратили внимание, и Андрей Колесников тоже, это предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Оно следующее. Крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить таким образом. Владимиру Путину идея понравилась, он ее одобрил. Цитата. «Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб». Ну, действительно, идея любопытная. Раньше, по крайней мере, не сталкивался с такими предложениями. Но, мне кажется, тут есть один большой минус – это все время. И это все большие затраты.
3: Ну, конечно, даже мини-НПЗ, конечно.
2: Но это очень серьезные инвестиции.
3: Я не думаю, что мини-НПЗ можно возвести там за день, два, три, да? На это уйдет там несколько месяцев.
2: Ну, конечно, а топливо-то
3: месяцев,
2: нужно может быть, уже вот сейчас.
3: Может быть, и пара лет, а топливо нужно сейчас, действительно. Ну, видишь, нас все успокаивают, говорят о том, что резервов достаточно.
2: Ну, кстати, Новак вчера еще сказал, что запрещается экспорт дизеля из России.
3: Экспорт дизеля запретили сейчас, действительно, да, вот. Многие блогеры подключились, вот сравнивают с разными периодами нашей страны, да, истории нашей страны о том, что как все было. И многие даже заговорили о кризисе, топливном кризисе 2011 года, что мы это пережили. Знаешь, я так начал вспоминать, вот, что за топливный кризис-то был. И потом вспомнил, да, бензин в наличии в 2011 году был, но просто он очень... резво так подрастал по цене просто. Каждую неделю прибавлял там сколько-то копеек тогда еще, да, все это было, и десятков копеек, да, людям это не очень нравилось. Вот. Но ситуация пока сложная, пока напряженная, посмотрим, что будет дальше.
2: Ну, собственно, члены правительства
3: они
2: это признают.
3: Наблюдатели, да.
2: И финал публикации, это уже прямая речь, скажем так, Андрея Колесникова. Запас прочности энергосистемы, хотелось бы думать, высокий, да, но и попытка проверить на прочность, надо признать, энергичная. Конец цитаты. Ну, в общем, почитайте, если хотите, там подробности, любопытные наблюдения, как всегда у Андрея Колесникова, публикация называется «Хватит тянуть бензину в «Коммерсанте». И еще «Коммерсант» сегодня пишет, смотри, любопытное, мне кажется, обострение ситуации с обеспечением бензином продолжает разгонять сегмент сжиженных углеводородных газов. Их потребление, в том числе как газомоторного топлива, во втором квартале выросло почти на 9%, биржевые продажи увеличились на 20%, а котировки обновили максимумы с осени 2021 года. Одновременно растет и спрос на установку газобаллонного оборудования у владельцев автомобилей. При этом пик спроса на пропан-бутан, судя по прошлым годам, может быть еще впереди. Ну, в общем-то, мы уже говорили об этом, да, что действительно...
3: Мне кажется, рановато какие-то выводы делать.
2: Растет.
3: Ну, рановато какие-то выводы делать, потому что вот этот вот топливный кризис, то, что мы называем, да, это... вторая половина июня, фактически. А тут нам посчитали за весь второй квартал, и вряд ли какое-то существенное влияние оказало вот как раз вторая половина июня на этот достаточно большой период времени. Поэтому посмотрим дальше. Вот за третий квартал будет интереснее посмотреть, вырастет спрос или нет. Ну, скорее всего, вырастет, потому что действительно люди там заправляют бензин во все, что можно. И, видимо, газ тоже пытаются залить во все, что можно заливать. Но там список более ограниченный, канистр там нет.
2: Угу. Так, давай посмотрим, что нам тут слушатели присылают. Тут и комментарии, и, насколько я понимаю, какие-то наблюдения. Кстати, вот смотри, вопрос про покупку автомобиля. Давай мы его тогда выделим прям вот, и я его сразу озвучу. Подскажите, все время думаю купить «Шевроле Ланос» по запчастям сейчас. Дорого стоит или не очень, интересуется Андрей?
3: Ну, на «Ланос» запчасти не очень дорогие. Вот очень много запчастей некачественных, да, откровенно говоря. Вот это такой эконом-сегмент автомобилей, в принципе. То есть с запчастями проблем точно никаких не будет. Если вас интересует именно это, то здесь даже не переживайте. Запчасти всегда найдете.
2: Ну, кстати, про запчасти, я так понимаю, есть универсальный совет бывалых. Не надо ориентироваться исключительно на стоимость. Потому что на маркетплейсах очень много самых разных запчастей. Люди покупают то, что подешевле, а потом некоторые механики даже это ставить отказываются.
3: Слушай,
2: потому
3: что есть, если вы завтра ко мне снова
2: приедете, менять на это же самое на что-то более качественное.
3: Есть специализированные маркетплейсы по запчастям, вот, и, конечно, если мы говорим про автозапчасти, то нужно покупать их там. Конечно, там проверят по ВИН-номеру у вас, подходят запчасти или нет. Многие, конечно, пытаются выйти в разные маркетплейсы такого общего, народного потребления, да, но вот практика показывает, что лучше всего покупать автозапчасти именно специализированных. Их достаточно ограниченное количество, ну, так же, как и обычных маркетплейсов, да, вот, ну, таких лидеров выявляют три.
2: Угу.
3: Как правило, очень удобно. Заказал, ВИН-номер указал, тебе проверили, подходит ли эта запчасть под твою машину или нет. Если не подходит, тебе напишут об этом, предложат альтернативу какую-то. То есть здесь лучше всего

0: И на площади 5-го года разрешено панорамы улиц на Яндекс.Картах от зимы 25-го года, запрещающего знака, не показывает ни с той, ни с другой стороны.
1: Вот.
0: Что-то
1: вот,
0: поменялось.
1: Раньше все-таки там был запрещен проезд гужевого транспорта, стоял соответствующий знак. Этот знак, на самом деле, я видел только в Екатеринбурге, больше никогда в жизни его не встречал.
0: Может быть, знак с перечеркнутыми лошадками в этом сезоне вытеснил знак с перечеркнутыми самокатчиками, которых стало много повсюду.
1: Ты не поверишь, Максим, но там не лошадка перечеркнутая, на знаке, запрещающем гужевое движение.
0: Что там нарисовано?
1: Конечно.
0: Напомни,
1: конечно.
0: Мне, пожалуйста.
1: Тележка там перечеркнута.
0: Там лошадки нету. Печально. Хорошо, давай дальше пойдем. Что еще у нас есть? Анонсирован, ну я бы сказал так, в очередной раз пуск беспилотных грузовиков по трассе М-12. Екатеринбург-Казань-Москва, которые сейчас достраивают, дотягивают до Тюмени.
1: Подожди, а мы всегда считали, что уже там они ездят.
0: В Красноуфимске почему-то построят специальную базу для обслуживания такого транспорта, рассказал губернатор Денис Паслер во время своей пресс-конференции на Иннопроме. Ну, то есть процесс идет, но, честно говоря, мне кажется, еще, наверное, беспилотники не поехали по М-12. По М-11, да. Там уже, помнишь, отчитывались о каких-то там количествах серьезных и грузов перевезенных.
1: По М-12 было несколько новостей, и я, откровенно говоря, считал, что они там уже ездят тоже.
0: Ну, или, может быть, имеется в виду, что от Казани до Москвы раньше ездили, а сейчас вот следующий сегмент будут подключать. От Казани до Екатеринбурга. Тут же самое главное, чтобы инфраструктура была на должном уровне, правильно? Разметка, знаки. Потому что, на что еще искусственному интеллекту ориентироваться-то? Вот на это все. Пока этого нет, лучше, наверное, не надо. Ну и вот смотри, получается, что это какой-то вот новый сегмент экономики даже появляется, да? Новая некая база техобслуживания беспилотных грузовиков. Еще вчера об этом не думали, а сейчас вот, пожалуйста.
1: Тоже мне кажется, она не очень отличается от базы обычного обслуживания этих самых грузовиков. Да, ну, потому что это грузовики же, они не на электричестве ездят. Там двигатель внутреннего сгорания совершенно такой же стоит. Там масло поменять надо, там какие-то технические жидкости поменять надо. Да, возможно, есть там особенности в обслуживании вот этих самых лидаров, там пыль протереть там, да, с нужных датчиков, чтобы он смог ехать. Но я не думаю, что там очень большие есть особенности, именно если мы говорим об обслуживании беспилотного транспорта.
0: Угу. Что еще у нас есть из новостей? Ну вот про беспилотники мы поговорили. Теперь про пилотируемые автомобили, не грузовые, легковые. Уровень локализации производимых в Нижнем Новгороде автомобилей марки «Волга» пока минимальный. 1040 баллов из 7000 возможных. Причем 1000 из указанного количества – это не ОКР. Они начисляются по умолчанию. 40 баллов за модуль «Эра ГЛОНАСС». Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на портал drom.ru. Эта информация каким-то образом должна нас взволновать, удивить, может быть, развеселить, Максим?
1: Я не знаю, она меня заставила улыбнуться все-таки, потому что я из тех людей, кто внимательно смотрел презентацию «Волги» и долго думал над словами про новые технологии, про прорывные какие-то решения и про все остальное. Ну, ты знаешь, вот поклонники марки «Волга» уже такие появились. Вот, они говорят о том, что скоро ситуация изменится, и начнут собирать, и начнется уровень локализации гораздо выше. Вот, но сейчас, на текущий момент, вот именно 1040 баллов, из которых 1000, как ты был прав, да, это, по сути, заключенный СПИК, специальный инвестиционный контракт, который подразумевает
0: на
1: некие условия. А 40 – это, да, наш скрепный «Эра ГЛОНАСС». Его, видимо, не производят больше нигде, кроме как у нас эту кнопку, да, поэтому вот 40 баллов за него еще и получили.
0: Угу.
1: Пока вот такая возрожденная марка «Волга», отечественная.
0: Целиком отечественная, в которой только 1000 баллов из 7000.
1: Я бы сказал 40, а не 1000.
0: За «Эру ГЛОНАСС», да?
1: Тысяча – это такая условность, скажем так. Нет, ну хотя в 7 тысяч это все входит, да, вот максимальное возможное 7 тысяч баллов. 7 тысяч баллов нет ни у одного автомобиля в России, в Российской Федерации, который производится. Ни у кого нет 7 тысяч.
0: Никодим шутит, а за шильдики почему?

0: баллы не начислили за шильдики Волга, имеется в виду.
1: По всей видимости, они, может быть, собираются не у нас.
0: Ага. Не знаю. Интересное предположение.
1: Я тоже не знаю.
0: Но и вопрос тоже любопытный. Для беспилотных надо делать инфраструктуру и штат диспетчеров и операторов. Беспилотники Тесла ежегодно давят людей в Европе, пишет нам Александр. Опасаясь, видимо, вот этого вот технического прогресса.
1: Ну, насчет беспилотников Тесла в Европе, это хорошее замечание, да? В Европе запрещено беспилотное движение, в принципе. И сейчас вот такие эксперименты по беспилотникам проводятся на территории США, на территории Китая.
0: В
1: вот
0: Китае
1: у нас
0: много,
1: ездят в Европе. В Европе, по-моему, нет вот беспилотных транспортных средств, в принципе. И причем здесь Тесла, которая ежедневно, да, пишут, давят людей. Я думаю, что эта информация не соответствует действительности.
0: Александр пишет, у меня под окном асфальт поменяли месяц назад, меняли его тоже месяц, разметки до сих пор нет, улица Восточная от Декабристов до Твери, на большинство водителей не могут определить, где половинки, где четвертинки, три полосы в город, одна к парку Маяковского, они на светофоре справиться с этим не могут, едут в две полосы вместо одной и не объяснишь. Плохо без разметки.
1: Ну, что-то плохо, да. Да, конечно. Слушай, все ориентиры убрали, колею убрали, считай, да, новый асфальт положили.
0: Который заменяет.
1: Как тут ехать-то вообще? Ну, конечно, это безобразие. На таких многополосных дорогах, на мой взгляд, сразу необходимо наносить разметку. И об этом, может быть, даже указывать в контракте, да, то, что после укладки асфальта в течение, там, не знаю, недели разметка должна быть нанесена как минимум.
0: Ну,
1: плохо,
0: да.
1: Плохо, да.
0: Да. Потому что как будто бы делают лучше, да, новым асфальтом.
1: По факту получается не очень, да.
0: Да, одно лучше, другое хуже. В Академии жалуется Оксана, масса знаков, которые неудобно расположены, снижают уровень восприятия, к примеру, на просторном, малопользуемом одностороннем участке дороги. Знак «Остановка запрещена» в определенные часы и дни стоит слева. Водителям непонятно, в какой части развилки он относится. Про абсурдность, необходимость данного знака на этом участке вообще молчу. Ну и так далее. В общем, Оксана жалуется. Может быть, куда-то написать? Не нам сюда.
1: Ну, администрация города Екатеринбурга, да, Екатеринбург.рф, обращение граждан там находите, или электронная приемная.
0: Сейчас, а стоит это сделать, писать, Максим, вообще?
1: Ну, по крайней мере, можно получить позицию чиновников по этому поводу. Ну, вот насчет запрета парковки в Екатеринбурге, мне кажется, это вообще очень большая проблема такая. И знаки устанавливаются, запрещающие парковку, совершенно необоснованно. И с этим, самое главное, очень сложно бороться.
0: Ну, да, наверное. В финале публикация от Е1, твой экспресс-комментарий. Машину екатеринбурженки закидали вещами из окон многоэтажки. Среди них телевизор, роутер и даже железный меч. Все произошло в ночь на 8 июля, то есть сутки назад, получается, у дома на улице Начдива Ануфриева. В мою машину Hyundai прилетел телевизор Hyundai. Смотри, как интересно оказалось. Меч железный прилетел в час ночи, телевизор и роутер в 4 утра. Кто это сделал, пока не нашли, написали заявление в полицию, рассказали пострадавшие. Так вот, как тебе такое, Максим?
1: Да, печально все это. Ну, слушай, психи всегда были, в принципе. Вот, их иногда не остановить.
0: Может, футбол кто-то смотрел? Хотя...
1: Нет. 8-го был? Был.
0: Да, в ночь на 8-е как раз, что там у нас? Колумбия, Швейцария по пенальти. Интересный выбор. Чего ж там разнервничался так человек, если он футбол, конечно, смотрел? Может быть, причина была и в чем-то другом.
1: Может, он колумбиец как раз.
0: Не исключено. Спасибо большое. Максим Ядрышов. Ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» обсуждаем главные автомобильные темы и новости. Максим, тебе спасибо и до завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто».
3: Я Максим Путинцев.
4: Я Павел Рубцов.
5: Я Маргарита Балакирская.
3: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
4: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
5: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
4: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра.
3: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

Но это знаменитая песня, однозначно для тех, кто не согласен на все остальное, согласен только на все. Give me all your love, ZZ Top. Ну, для тех, кому есть чем поделиться. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего. Сегодня четверг, 9 июля на календаре. Классного настроения. А что касается рок-календарных событий, именно в этот день песня народная House of the Rising Sun, Дом восходящего солнца в исполнении группы The Animals поднимается на первую позицию в британском чарте. А еще именно в этот день, в 71 году, Deep Purple выпускают свой пятый студийный знаменитый альбом Fireball, откуда мы вращаем самые знойные композиции. Уверена, что свеженький альбом этого года уже успели полюбить фанаты. Что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает вокалист и фронтмен группы Simple Minds Джим Керр. Празднует Новый год Кортни Лав. Солистка, гитаристка группы Hole, жена Курта Кобейна, отмечает свой очередной ДР Джек Уайт. Не только участник White Stripes, обладатель сольной дискографии. Ну, а еще в этот день родился один из выдающихся австралийских музыкантов. Вокалист, фронтмен AC/DC Бон Скотт занимает первое место в списке величайших фронтменов всех времен и народов. Конечно, с его участием одна из самых хуковых песен на все времена. Бон Скотт и AC/DC, Highway to Hell.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Новинка в нашем радиоэфире. Парни, которые познакомились друг с другом, когда учились в университете. Один на факультете машиностроения, другой на факультете архитектуры. Но так, музыка, так сказать, она же такая штука, как свяжет и не отпустит. Дуэт Buffalo Traffic Jam, песня I Don't Care. Ну, для тех, кто на условности не обращает внимания. А в продолжение у нас ловите, сорвут ваши заслуженные Bad Heart, Keep Mo Taj Mahal, ну и уже сейчас Гэри Мур. Про то, что когда человек живет в мегаполисе, он не единственный дурак в городе. Only fool in town.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: And talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: И мы будем молчать, глядя на дым, глядя на дым.
4: В ближайший четверг, 21:00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». И говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
5: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память.
6: Рок.
7: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

бурные овации в концертном выступлении 2019 года. Ян Гиллан и Дон Эйри, его коллектив и знаменитое произведение «Difficult to Cure». Интересно, Ричи Блэкмор был ли на этом концерте? Знаменитая пластинка группы Deep Purple. Что касается Дона Эйри, конечно, один из великолепнейших музыкантов, не только клавишник, но и аранжировщик. Поэтому концертные версии знаменитых произведений Deep Purple звучат особенно красиво. Да, ведь у нас впереди Бон Джови, Крис Ри в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый чай. Здесь Виолетта, распрекрасного лета. Франц Фердинанд для тех, кто сегодня поспешит скорее домой, чтобы предаться летним радостям. Come on home!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смешная».

0: Персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 10 июля, в пятницу, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду и дожди. И температура воздуха плюс 27 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. Клинику Парацельс.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
8: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Да, для тех, кто предвкушает еще одну встречу, не жалеет ни о чем, Элис Купер с песней «One Night Stand» с его прошлогоднего альбома «Месть Элиса Купера». Ну, я надеюсь, днем у кого-то планы на вечер уже созрели. Это рок-арсенал «Здесь Виолетта» на наших студийных, начало четвертого. Впереди «Garbage», «Стив Миллер Бэнд». Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, 67-й день рождения сегодня, встречает лидер-вокалист, композитор, фронтмен группы «Simple Minds». Это Джим Керр, Happy Birthday. Предлагаю под бурные аплодисменты встретить эту любовь, солнце и свет в знаменитой композиции.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

сегодняшний четверг можно репетировать уже предвыходное пятничное настроение. Fly like an eagle. Отдельный привет тем, кто эту композицию впервые, может быть, услышал в кавер-версии в 90-е, исполнил эту песню Seal. А это был оригинал калифорнийской группы Steve Miller Band и заглавный трек с их выдающейся пластинки 76-го года. Несколько раз платину получила эта пластинка. И, кстати, в нашем прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» из этого альбома звучала еще одна прекрасная песня. Дмитрий из Санкт-Петербурга предлагал. Завтра ждите в программе «Полезные ископаемые» наши свежие раскопки. Тема свободная, эклектики будет много. Загадочку я вам гарантирую. И у нас там будет особенный музыкальный сюрприз. В общем, завтра в 9 часов вечера ждите свежие впечатления. Продолжение «Стереофоник» с новинкой будут «Guns N' Roses». «Блонди» уже сейчас, нетленочка. Как просьба любви, «Call me».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

Честер Беннингтон, Линкин Парк, про то, что рано или поздно маски сбрасывают все. Final Masquerade для способных, входя в роль, вовремя из нее выходить. Удачи! Ну а в продолжении нашей музыкальной программы летнее настроение подарят Dire Straits, будут Nickelback в рубрике «Национальный продукт», группа «Срубы» и песня «Запивали росой», вы голосовали, так что не пропускайте. Здесь Виолетта, хорошего лета и любви побольше. Об этом уже группа «Cut», «All I Wanna Do Is Make Love to You».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Зелень привет тем, кто каждый раз, когда слышит эту композицию, отвечает взаимностью. Все, что у меня есть, это ты. All I Got Is You, Deep Purple, величайшая группа на все времена. Нынче порадовала пластинкой Сплат. Заценить можно в нашей группе ВКонтакте. А вдруг не слышали? Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 5 вечера. Завтра плюс 26. И дождик в придачу обещают синоптики. По области даже град и грозы. Ну, а что касается наших планов, погоду сделают Beatles, Йен Браун, будут ZZ Top. И уже сейчас сегодняшняя именинница, день рождения, отмечает Кортни Лав, вокалистка, гитаристка группы Hole, занимается нынче сольной деятельностью. Ну, а я предлагаю эту знаменитую песню коллектива Hole при участии Кортни Лав, Celebrity.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Жизненная картинка. Король на день, дурак по жизни. King for a day, fool for a lifetime. Легендарная калифорнийская группа Faith No More. Это была заглавная песня с их альбома 93-го года. В моей личной коллекции имеется. Я в свое время доставала в хорошем смысле культурным многих своих друзей музыкой Faith No More. По поводу музыкальных вкусов, имейте в виду, их всегда можно поддержать. Вот, например, у нас на этой неделе 10 песен из 60-х ждут вашего участия в их судьбе. Завтра уже голосовать будет невозможно. Успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. Ждем ваше мнение всегда с удовольствием в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оценить музыку». Эрик Клэптон, Rival Sons впереди. И уже сейчас Genesis про то, что личная жизнь в наших руках, может, не будем все рушить. Throwing it away.

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

Разъяснительная песня про то, что где родился, там и пригодился. «Дикие корни», «Feral Roots», самые хуковые строчки в этой композиции. «Есть деревья, которые знают мое имя». «Rival Sons» — заглавный трек с их альбома 2019-го. Казалось бы, вчера только мы обсуждали эту пластинку и влюбились в нее с первой до последней ноты. Ждем новой работы от вас, парни. «Боб Марли» с «Летним настроением», «Нирвана», а еще «Red Hot Chili Peppers» в продолжении нашей музыкальной программы. А в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино» здесь «Виолетта» — «Распрекрасного лета». Ну и сейчас о главном, «Kiss», «I was made for loving you». О главном же...

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Паблики РЖД в мессенджерах Telegram и Макс рассказали, что онлайн-сервис «Лист ожидания» становится все более популярным. С его помощью пассажиры отслеживают и приобретают билеты на поезда, на которые места уже распроданы, но могут снова появиться в доступе. Например, если кто-то сдает билет или в состав включают дополнительные вагоны. Недавно сервису исполнилось 2 года. За это время им воспользовались без малого 10 миллионов пассажиров. Выкуплено почти 2,5 миллиона билетов. Из них более 300 тысяч оформлено с помощью функции автовыкупа. Пик запросов приходится на май-июнь. В эти месяцы ежесуточно регистрируется более 22 тысяч заявок на нужный проездной документ. На втором месте декабрь-январь, почти 19 тысяч в сутки. Самыми востребованными в сервисе стали такие направления, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Адлер, Ярославль, Орел, Курск. Чаще всего через лист ожидания. Пассажиры хотят купить билет в плацкарт, таких заявок почти 40%, на втором месте идет купе – 30%. Сервис доступен на сайте и в приложении РЖД пассажирам, а его функционал постоянно расширяется. Сейчас оставить заявку можно даже если в поезде есть некоторое количество свободных мест. Это дает возможность, например, семье встать в лист ожидания на целое купе или пожилому человеку на нижнее место, если в продаже остались только верхние. Благодаря опции автовыкупа система сама может оформить билет, соответствующий всем требованиям пассажира. Для этого в личном кабинете на сайте пассажир может заранее привязать свою банковскую карту и указать лимит суммы, которую готов потратить на поездку. Как только появится подходящее свободное место, программа сама оформит покупку и спишет средства. А еще недавно РЖД расширили список документов, по которым можно приобрести билет через лист ожидания. Кроме паспорта и свидетельства о рождении, теперь для этого подойдет военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций или талон Социального фонда России.
2: РЖД приобрели локомотивы для узкой колеи. Новым активом стали 2 маневровых тепловоза ТМ-18ДМ с тележками, адаптированными под колею шириной 1435 мм. Она используется в ряде зарубежных стран, в том числе в Китае. Локомотивы будут эксплуатироваться на приграничной станции Забайкальск. Это один из ключевых железнодорожных пунктов пропуска между Россией и Китаем. На станции есть парки как с широкой колеей, которая используется в России, так и с узкой. На ней обрабатывают составы, которые

0: объединяет 5 регионов – Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, ХМАО и Ямал, обеспечивает 11% погрузки всех железных дорог России и занимает по этому показателю второе место. Ежесуточно на дороге грузят более 350 тысяч тонн. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс», в первом полугодии на СВЖД погрузка составила 58 миллионов 400 тысяч тонн. Положительную динамику показали нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, зерно и цемент. На Свердловскую железную дорогу второй год подряд привозят главный трофей чемпионата континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. 7 июля в свой родной город Пермь его доставил нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Никита Кирьянов. В этом сезоне «Локомотив» обыграл «Акбарс» и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча со спортсменом проходила в ДК железнодорожников. Болельщики «Лока» смогли задать вопросы прославленному земляку и, конечно, взять автограф.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
2: Только здесь. Нирвана. Только на рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск, экстремальное мотошоу «Трюк».

0: Минске. Две сцены, один фестиваль. Демидовские огни. 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в России. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием и получил всего 4 года колонии. Отсидел 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. По словам диетологов, в одной ложке много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира, совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключить из рациона. У него есть плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. С этой точки зрения полезнее майонез с обычной жирностью, а не обезжиренный, но употреблять его нужно дозированно. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
6: Итак, на завтра, 10 июля, в пятницу, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду и дожди. И температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
8: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
7: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
8: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов. We'll be right back.

Жизненная позиция в стиле коротко и ясно. Либо сдавайся, либо я ухожу. Give it up or let me go. Бонни Рейт, легендарнейшая американская певица, автор-исполнительница собственных сочинений. Композиция вошла в ее титулованную пластинку 72 года «Give it up». Кстати, в альбоме раскрыто много талантов этой удивительной певицы. Она исполняет не только блюз, но и софт, фолк, включая даже некоторые элементы диско. Так что отдельный привет тем, кто послушает, может быть, в первый раз. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. А у нас впереди будут Queen, Depeche Mode. И уже сейчас сегодняшний именинник, 51-й дыра, сегодня встречает легендарнейший американский музыкант, сотни величайших гитаристов, отметил журнал Rolling Stone. Джек Уайт не только лидер группы White Stripes, обладатель сольной дискографии. Предлагаю песню под названием «Три женщины, ни одна не нужна». Джек

Все почитатели знаковые события 97-го года, когда они выпустили свой альбом под названием «Ultra Depeche Mode, It's No Good». Плохо, когда на этой планете есть безответная любовь. Но что касается любви к творчеству Depeche Mode, ни одно поколение выросло на их композициях. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну а сегодня у нас еще и грустный день. Ушла из жизни, стала известна сегодня на 75-м году британская певица Бонни Тайлер, обладательница особого тембра голоса. Эти ее горящие глаза и этот ее рок-образ останется в памяти тех, кто помнит ее дискографию. А я предлагаю вам песню из нашей коллекции программы «Полезные ископаемые», одна из самых знаменитых композиций 84 года под названием «В ожидании героя». Бонни Тайлер, светлая тебе память. Holding out for hero.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Бэби-бэби, когда тебе человек нравится, а ты забываешь, как его зовут, вот прекрасный выход из любого положения. Бэби-бэби, Royal Republic. Ну, а что касается известного и неизвестного, каждую неделю для некоторых открытия, для некоторых приятные воспоминания в наших голосованиях. На этой неделе у нас музыка 60-х поджидает ваше участие. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Завтра голосовать будет невозможно. Песни 60-х поджидают ваше участие. Как решите, так и будет. Dire Straits впереди. Angel and Don Airy с концертной площадки. В рубрике «Сделано на Урале» Nautilus Pompilius. Здесь Виолетта. Хорошего лета. Oasis в продолжении нашей музыкальной.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. И мы будем молчать, глядя на
3: дым, глядя на дым. В ближайший четверг, 21.00, мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорить мы будем, естественно, о Свердловском рок-клубе, о Свердловском роке. И на этот раз мы коснемся книги рок-мемуаров, которую написал Макс Ильин. Она называется «Глядя на дым».
4: Воспоминания участника Свердловского рок-клуба у них под заголовок. И я там собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память. Rock.
5: Rock and talk. На рок-арсенале.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

Все может быть, что на этих нотах кто-то сейчас побывал в краю Магнолии. Символ красоты, лета и тепла. Все это композиция «Магнолия». Автор легендарнейший американский блюзмен Джей Джей Кейл. Эрик Клэптон и Джон Майер в тандеме с респектабельной версией. Это рок-арсенал «Здесь Виолетта» на наших студийных. Начало 7 вечера. Отлично его провести. Ну а что касается улучшения вечерних сегодня ваших событий, в 9 часов не пропускайте программу «Рок энд Ток». В гостях у Алексея Коршуна, лидер группы «Собаки Качалова». Это Макс Ильин. Вторая часть интеллектуальной, интересной и полезной беседы в 9 вечера «Рок энд Ток». Впереди King Crimson, ZZ Top, «Здесь Виолетта». Ну, я желаю больше ярких событий. И самое яркое, что в музыке на этот момент у нас есть, Брайан Эдамс, «Shine a Light». You

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

то, что в нашей жизни все развивается по стадиям отношений друг с другом. Stage, ZZ Top об этом, но нынче музыканты находятся в активной своей творческой стадии, не только выступают, дают концерты, но и выпустили бокс-сет The ZZ Top Six Pack, сборник, куда вошли самые знаменитые их песни. Отдельный привет тем, кто коллекционирует. У нас впереди Сэр Пол Маккартни с новинкой, будут Рэмбо с концертной площадки Дэвид Боуи, ну а уже сейчас маленькая певчая птичка Annie Lennox, Little Bird.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

конечно. За любовью нужно идти след в след. Walking after you. Foo Fighters, их легендарнейшая баллада. Нынче ребята выпустили очередной свой альбом под названием «Твоя любимая игрушка». Кто оценил, я уверена, крутят на репите. В поддержку альбома дают концерты, как и полагается, по традиции. Хотите побывать на интересном концерте в Екатеринбурге? Загляните в нашей группе ВКонтакте. Можно выиграть парочку билетов на трибьют Абба с оркестром Бах в исполнении коллектива The Beat Love. Как это сделать? Подробности в группе ВКонтакте обнаружите. Ну и вообще концерт состоится 17 июля в 8 вечера в Летнем театре ЦПКО. Так что просто сходите, это уже классно. Ну а у нас ловите без билетов, сорвут ваши заслуженные Fleetwood Mac, будут White Snake, Юра Хип не за горами. А в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, бригада С. Здесь Виолетта. Распрекрасного лета. Ну а сейчас про любовь на поражение. Это классика. Назарет, ты сразила меня. You shot me down.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: на рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу из пневматического оружия по ребенку. Дмитрию Домрачеву предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, мост. В пункты временного размещения переехали 13 человек. Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами. В Байкаловском и Туринском районах работают лодочные переправы, организовано дежурство дружинников, сообщает Департамент информполитики. На Средний Урал надвигаются новые ливни, грозы и град. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение на 10 июля. Спасатели рекомендуют в пятницу отказаться от отдыха на природе. Во время града важно как можно быстрее укрыться. Под деревьями лучше не прятаться. Ветви могут обламываться под тяжестью града и дождя. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления. Во время ливня лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень на обочине. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату у российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут, так аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет Коммерсант. Доллар 76,40, евро 87,35.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на завтра, 10 июля, в пятницу, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду и дожди. И температура воздуха плюс 27 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
8: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
9: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
8: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможно, противопоказания.

подарочный твист, чем вам нелетняя радость. Легенды 20-го столетия. Sweet и Peppermint Twist. Отдельный привет тем, кто с дискографией коллектива знаком не понаслышке. Не только песни в стиле рок-н-ролл и бабл-гам, но и очень серьезные произведения. Вот, например, их пластинка последняя и точно последняя в их дискографии, которая выходила в позапрошлом году, Full Circle. Оттуда мы вращали композиции и даже некоторые из них в программе «Полезные ископаемые». Ждите завтра в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» наши свежие раскопки. Будет интересная эклектика, и новые впечатления вам будут гарантированы. Отдельный привет археологам. Люблю вас и обнимаю. Ну, а как вступить в наши ряды? Все адреса, пароли, явки, конечно, найдете в группе ВКонтакте. Здесь «Виолетта классного вечера». Будут «Иглз». Будет новинка, ну, а уже сейчас для тех, кто не боится, как минимум, в этот вечер рискнуть. Гэри Мур, предупредительная любовь, может сделать из тебя дурака. «Love can make a fool of you».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

конечно. Когда тебе хорошо, плохо быть не может. Just Feel Better, Карла Сантана, Стивен Тайлер. Как прелюдия провести именно так этот вечер. Завтра, кстати, в пятницу. Надеюсь, тоже будет прекрасный вечер, когда мы подведем итоги голосования недели. На этой неделе у нас музыка из 60-х поджидает ваше участие в их судьбе. Так что привет всем, кто не успел проголосовать. Ну, а сейчас поддержат песни, может быть, всю десяточку вам решать. Killing Joke, Alpine Stars, будут Queen продолжать наши музыкальные программы. Ну, а уже сейчас Андреас Джонсон, его бестселлер с 90-х. Красота под названием Glory is...

0: футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

любимых композиций в списке 500 величайших. Джимми Хендрикс, Вуду Чайлд, Слайд Рутон на барабане. Митч Митчелл на этих крутых нотах машинкисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорим мы о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе, в честь его 40-летия. Но не только, конечно, об этом, но о музыке как таковой, о музыке вообще. В первой части нашей беседы с Максом мы много говорили о самом раннем периоде становления Свердловского рок-клуба. Даже, собственно, до того момента, когда было принято решение о его создании. Но практически ничего не говорили о более поздних годах, когда некоторые свердловские группы уже получили признательность широкой слушательской аудитории. Тогда еще не было группы «Собаки Качалова», но уже существовал проект «Макс Ильин Бэнд». И в 91 году этот проект, эта группа записала альбом «Гадкие лебеди», который включал в себя песню на текст Николая Краснова. Называлась эта песня «Чаепитие в горящем доме».

0: «Чаепитие в горящем доме» — так называлась прозвучавшая песня. Одна из главных песен Макса Ильина, его группы «Макс Ильин Бэнд». И сегодня в гостях у программы «Rock & Talk» Макс Ильин. Мы продолжаем с ним разговор о свердловском роке и о рок-музыке вообще.
1: «Rock & Talk» на «Рок-Арсенале».
0: Неделю назад мы прервали наш разговор на обсуждение того пресловутого списка, который в 1984 году рекомендовал не включать в программы, радиопрограммы, естественно, и не транслировать произведения многих рок-групп, как отечественных, так и зарубежных. Но с началом перестройки этот список превратился в некий забавный курьез. А зарубежные группы, которые были включены в этот список, стали принимать участие в мероприятиях Свердловского рок-клуба.
2: Первая иностранная группа, которая приехала в Свердловск, она выступала на четвертом и последнем фестивале Свердловского рок-клуба, группа Fun Crisis из Ганновера. Их Риф Ларош, промоутер, говорил: у нас мы вторая группа в Ганновере. Все говорят: а кто первая? Скорпионс. Вот это была первая группа. Потом я в 96-м году попал на концерт «Назарет» во дворец спорта, а в 98-м году мы играли с «Назарет», точнее, были на одной тусовке в Москве уже с «Назарец», и не просили у меня гитару, но я не дал.
0: Как так?
2: А ты понимаешь, нет, это было непонятно, то есть это было казино «Манхэттен», это был первый сборник, презентация сборника «Наши в городе», и там было на всех приглашениях «Назарет» тоже «Наши», вот, они вообще были с тура, они вообще не понимали, где они находятся, и там, значит, было отвратительно, все это смотрел, все вот эти московские звезды, я не буду их называть рок-звезды, они сидели сбоку «Назарет», и все эти наши русские рок-звезды выходили: «Thank you, the next song», и продолжали петь. Значит, я сидел, и было видно, как говорил Федор Михайлович Достоевский: «Любят на Руси иностранцев целовать». Вот. Прямо это было отвратительно. И вот мы уже... А мы там зависли, мы приехали на съемки и зависли вместо недели на месяц, потому что там режиссер был занят. Вот. И вот я уже... Мы снялись, и вечером на следующее утро уезжаем в Свердловск, Екатеринбург. И вдруг прибегает... Мы уже стоим, вот сейчас нам выходить, и вдруг прибегает менеджер: «Назарет хотят сыграть, дай им гитару». Я говорю: вот перед нами... Да, я говорю: перед нами я не дам, потому что у меня нет даже запасных струн. Я говорю: после нас, пожалуйста. Ну как же это? Я говорю: ну вот так, говорю. Вот сейчас мы сыграем, я дам. Короче, в общем, ну, мы сыграли. Значит, я не говорил ни «The Next Song», ничего. Просто мы сыграли и выходим, когда с гримерки, через зал. А там полутемно. Я смотрю, еще какие-то колдыря вот прямо бегут к нам вот так. Я думаю: ёпарас, это еще какие-то нажрались уже. Вот. Ну и побыстрее, значит, ушел. И мы сели в машине. И басист мне говорит: «Макс, ну ты клевый, этих «Назарет»-то». Я говорю: в смысле? Ну вот эти-то мужики, это же «Назарет» бежали к нам. Я говорю: да ты че? Он говорит: да. Я говорю: а ты че? Ну я вижу, шеф не унижается перед иностранцами. Я тоже, значит. И барабанщик: не, я рукой им помахал.
0: Да, Дэн Маккаферти, к сожалению, да, он был сторонником «Зеленого змея». Вот, поэтому вам показалось, что они немножко, так скажем, под шофе. Вот.
2: Не немножко. Но им очень понравились «Собаки Качалова».
0: Это же рок-н-ролльная команда. А «Назарет» тоже рок-н-ролльная команда. И вообще, в принципе...
2: Я просто не понял, что это они. Так и было немножко так, что, понимаешь, что получилось...
0: Никакого противостояния не могло быть, в принципе. Это близнецы-братья, можно сказать.
2: Ну, возможно.
0: И тогда группа «Назарет» на «Рок-Арсенале» в программе «Rock & Talk» со своим знаменитым руссконародным хитом «Собачья шерсть».

0: Это была группа «Назарет», с которой мой сегодняшний гость Макс Ильин практически как-то раз даже выступал на одной сцене.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но, возвращаясь опять же к свердловским командам,
3: да.
0: Ну, вот про «Наутилус» ты начал что-то говорить, твое отношение к «Наутилусу», это же развивалась группа, и когда пришел Кормильцев, она, естественно, сменила несколько, так скажем, вектор своего творчества.
3: Ну, я-то слышал как раз их, когда вот услышал впервые, мне их как раз Коля Краснов включал, вот как раз когда они записали альбом «Невидимка», то есть когда они перешли в эстетику New Wave, то есть то, что они делали там это... переезд, там, вот эти а-ля Led Zeppelin, там, при помощи Пантыкина, я это тогда и не застал, и мне бы это, наверное, не понравилось. Потому что я помню, что эстетика новой волны была. Мне она тогда казалась интересной. И группа реально прогрессировала, потому что между альбомом «Невидимка» и альбомом «Разлука» прямо слышно, насколько группа вот...
0: Ну, это большая
3: двигалась.
0: Разница.
3: И она двигалась, и группа была в росте там, да, и, то есть, который закончился в 88 году окончанием группы «Наутилус Помпилиус». И все, что потом продавалось под этим брендом, это уже не имело никакого отношения к группе.
0: Ну, состав...
3: Ну, то есть, там солист был тот же самый, но как бы... то есть, вот именно смысл вот этой рок-музыки, то есть, это же все-таки коллективное творчество. И там присутствовал элемент коллективного творчества до 88 года. После 88 года там это уже был просто солист и аккомпанирующий состав.
0: Ну, у меня тоже сложное отношение к тому, что состав сменился, и группа стала неожиданно питерской. Ну, сначала московской, потом питерской.
3: Ну, они бежали, вынуждены были бежать из Москвы.
0: Ну, наверное. То есть, ну, это, опять же, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому так оно произошло. Но я помню второй фестиваль, на котором ты не был. И это было начало «Наутилуса Мании». Но это я, наверное, уже несколько раз рассказывал при встречах с нашими рокерами.
3: Ну, я, например, да, я понимаю, да, то есть, да. Несмотря на то, что служил в Германии, то есть, я это сюжет все равно.
0: То есть, когда, ну, последний финальный концерт, и, естественно, закрывала этот фестиваль группа хедлайнеров, это «Наутилус Помпилиус». Да,
3: с той же программой «Разлука», которая уже был на тот момент
0: практически, да,
3: полтора года.
0: Но «Разлука» это очень популярный альбом, и сама программа, и все. И у меня такое было ощущение, я не уверен, конечно, это сейчас уже такая же флуктуация памяти, наверное, да, но группу потом выносили на руках из ДК «Уралмаша», нового ДК, представь себе. Одним из гимнов Свердловского рок-клуба в годы его расцвета была песня «Наутилуса Помпилиуса». Эта музыка будет вечной. Из альбома «Разлука» 86-го года текст и

0: Это была группа Nautilus Pompilius со своим хитом «Эта музыка будет вечной». Текст этой песни написал выдающийся российский поэт Илья Кормильцев, один из главных, я бы даже сказал, не столько рок-поэтов, сколько философов отечественной рок-музыки. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Сегодня мы с ним говорим, естественно, о свердловском роке, но и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, а другие команды? Что касается группы «Чайф», например?
3: На первом фестивале, вот в 86-м году, они играли в субботний вечер. Мне очень понравилось их выступление. Но, ты знаешь, мне очень всегда в жизни везло. И везло на хороших людей, и везет до сих пор. И старшие товарищи мне тогда же сказали: «Максим, ну что ты, это комсомольцы. Послушайте «Зоопарк». И с тех пор как-то...
0: Да, в этом смысле.
3: И с тех пор как-то меня больше вот, при всем мое уважение к «Роллинг Стоунс», Бобу Дилану, как бы, все-таки Михаил Васильевич Науменко более точно передал вот эту атмосферу.
0: Ну, тут я спорить не смогу и не буду, потому что Майк, это, конечно, ну, это главный рокер раннего рок-н-ролла русского.
3: Ну, я считаю, что вот, ну, как рокер, то есть, это люди, которые, Илья Карамиль, это люди, эрудиты, люди, владевшие языком, которые адаптировали, Илья Карамильцев и Майк Науменко, это люди, которые адаптировали рок-музыку для советского слушателя. То есть, они перевели эти тексты, то есть, там, все же цитаты на цитате там, да, вот, но они адаптировали так, что это было понятно жителю Москвы, Ленинграда, Нижнего Тагила и Владивостока. То есть, их функция была в этом.
0: Ну, и Пушкин, кстати, занимался тем же.
3: Ну, естественно, это продолжение русской традиции, поэтической, продолжение русской поэтической традиции, адаптация...
0: у
3: чужого интеллектуального опыта к применительно к нашей среде. То есть это ничего нового там нет, это нормально, это какая-то традиция как бы выживания и адаптирования языка, языковой культуры.
0: А с Майком ты не пересекался?
3: Нет. Ну, я не думаю, что... На самом деле, знаешь, всех, кого я лично знаю, я уже не могу слушать музыку, я очень рад, что не пересекался с Майком. Кстати, когда он умер, вот на самом деле, вот, ну, это исторический уже факт, это был август 91-го года, и все праздновали победу
0: над ГЧП. Да.
3: Вот, и эта информация о том, что в Ленинграде умер Майк Науменко, кстати, при невыясненных обстоятельствах.
0: Да вообще все там туманно вот. Как-то все.
3: И группа Макса Ильина на тот момент единственная, которая сыграла концерт в Музее молодежи 30 августа в памяти Майка. И никто из свердловских рокеров даже как-то не обратил на это внимания. То есть этот концерт записан, он четвертым каналом существует. Вот. Ну, в смысле, в интернете. То есть концерт в памяти Майка Науменко.
0: Ну, это надо посмотреть, я вот его почему-то не видел. Ну, тогда были сложные времена. И
3: даже они всегда были сложны. За ними другие приходят, они будут так же сложны.
0: Они будут так же трудны.
3: Трудны, да.
0: Да. Вы там играли каверы какие-то?
3: Нет, нет, я играл одну песню. То есть, не я играл, мы играли свой репертуар. Ну, концерт именно посвящен памяти Майка, и там игралась одна его песня. Да.
0: Какая?
3: «Блюз до Москвы».
0: Надеюсь, никто не любит.
3: Конечно.
0: Мы не любим их.
3: Да, да, да.
0: Классно.
3: Да.
0: Давайте послушаем эту песню Майка Науменко, в тексте которой он не скупится на резкие выражения, но в этом и заключается природа рок-н-ролла. Все должно быть не в бровь, а в глаз.
4: Здесь нас никто не любит. И

0: face. Никто не слышал Stranglers, на топе только Space. А Дэн и все достаточно так и тянет на мат еще по одной.
1: Наливай.
0: И пора назад.
2: «Блюз де Москву», так называлась эта песня Майка Науменко, чье творчество оказало решающее влияние на весь отечественный рок в плане адаптации западных аналогов для нашего слушателя. И это утверждение я абсолютно разделяю с моим сегодняшним гостем Максом Ильиным.
3: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Да, у него все практически классные песни. То есть они просто какие-то были удачно адаптированы, какие-то менее удачно. То есть проблема того же Илья Карамильцева была в том, что он не мог, он был не музыкант. С Ильей мы были знакомы с 85-го года. Ты знаешь, он очень хорошо чувствовал музыку. Вот помимо того, что он знал прекрасно, разбирался в поэзии Серебряного века, знал 8 иностранных языков в закрытом городе Свердловске, да, он очень, ну, по-своему он чувствовал музыку. Он мне как-то, помню, дал кассету. На одной стороне был записан на моднейший на тот момент альбом Police Synchronicity, а с другой стороны кассеты был записан советское авангардное трио Ганелин, Чекасин и Тарасов. То есть вот, ну, всегда старались кассету подобрать, ну, чтобы раз послушать, можно было перевернуть там, например. У него это все как-то. Вот, я помню, когда пришел к нему в гости, значит, он говорит, вот я сейчас тебе включу, Макс, музыку. Это 85-й, нет, 86-й год, я тебе сейчас включу музыку. Если ты вдруг знаешь святого человека в Свердловске, кто такой играет, ты мне скажи, я к нему приползу на коленях. Он включил Шаде, первый альбом. Small Operator.
2: Ну, да,
5: вот. Да, то есть он уже тогда это все знал. Я говорю, так вот научил уже, похоже, что-то играть. Ну, с Нау мы уже работаем. То есть, то есть Майк мог все-таки сам это играть, исполнять, как бы, да, а Илья, он ему нужен был какой-то вот проводник, то есть его идеи, потому что он тоже переводил эти тексты, то есть они же были перевод.
2: Ты моя женщина, я твой мужчина.
5: Джон Леннон. Джон Леннон, да.

0: Это был Джон Леннон, чья песня «Woman», «Женщина», очевидно, стала импульсом для создания Ильей Кормильцевым текста песни «Казанова». Хотя, возможно, в этом была замешана также песня диско-группы «Bad Boys Blue» под названием «You my woman, I'm your man», то есть «Ты моя женщина, я твой мужчина». Ну, это так, к слову. Мы продолжаем нашу беседу с лидером группы «Собаки Качалова» Максом Ильиным, участником Свердловского рок-клуба. Естественно, мы говорим о Свердловском рок-клубе и обо всем, что с ним связано, что имеет отношение к рок-музыке вообще.
1: Да, ну нельзя сказать, что это какая-то оригинальная фраза, то есть ее...
0: Не, да понятно, что это расхожая фраза.
1: Да.
0: Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, да.
1: Зачем время терять? В данном случае, та транскрипция, которую озвучил ты, это и Джон Леннон.
0: Ну, я понял, да. То есть Илья Кормильцев вообще уникальный человек, я его называю просто гением, то есть который привнес интеллектуализм рознь, то есть это был понятный, доступный, русским языком выраженный интеллектуальный посыл, который, в принципе, тогда никто не мог представить.
1: Так и самое главное, не только тогда, так и сейчас никто не может даже приблизиться просто именно с точки зрения эрудированности, да? То есть вот Майк, Илья Кормильцев, то есть Илья, конечно, использовал опыт, который был уже проделан работа Майка, потому что Майк же приезжал в Свердловск несколько раз.
0: Кстати, да, вот это ведь известная история, когда Майк и Цой приезжали, да?
1: Ну, приезжал Майк, то есть Михаил Васильевич Науменко был в большом авторитете, как потом говорили, и еще какого-то монгола зачуханного с собой привозил.
0: Бурят еще.
1: Да.
0: Это такая очень обросшая легендами и мифами история, я бы так сказал, приезд.
1: Но мне кажется, что вот в свое время именно приезд вот этого Майка с Цоем вот тогда, в 83-м году, повлиял на Илью, что он понял, что франшиза Led Zeppelin, которой занималась группа Orphan Juice, уже не актуальна, и нужно делать музыку в стиле New Wave, новая волна. И он тогда стал давать тексты Егору Белкину, и в 85-м году силами группы Orphan Juice и Nautilus Pompilius была записана как бы вот этот альбом «Егор Белкин. Друзья около радио. Музыка Егора Белкина. Слова Ильи Кормильцева». Потому что Егор Белкин на тот момент был самый new wave чувак. У него даже дома висел плакат Стинга, под которым было написано «Белкин».
0: Знаете, давайте послушаем Стинга, поскольку этот музыкант оказал довольно значительное влияние на многих свердловских рок-музыкантов. Не только на Егора Белкина, кстати. Итак, песня «Mad About You». «Схожу от тебя с ума». Стинг на рок-арсенале.

0: Это был Sting с песней Mad About You. Сегодня мы говорим о свердловском роке и его источниках, естественно, с моим гостем Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Но Илья писал много текстов, и вот тексты, которые Белкин не выбрал, которые были плохие, Илья, чтобы не пропадать, он отдал Славе Бутусову. И Слава сразу же вот написал на один из плохих этих текстов песню «Ален Делон». И Илья, когда услышал, то он же все тексты сразу стал отдавать Славе. Вот. И в то время Шевчук как раз тусовался в Свердловске, и он сказал Бутуше на одном из партсобраний комсомольских, Славик, ты должен писать песни на свои тексты. Почему? Потому что у тебя хорошо получается. Например, песня «Ален Делон». И с тех пор в группе «Наутилус Помпилиус» всегда очень внимательно слушали советы Юрия Шевчука. Ну, делай маленькую цезуру.
0: Шевчук, да, он тогда оказался в Свердловске, потому что...
2: Его, кстати, пригласил Илья Карамельцев. Он оказался по приглашению Илья Карамельцев. Илья позвонил Шевчуку, и они не видели друг друга, и значит, встреча была как в этом... вместо встречи изменить нельзя. Значит, на лавочке на вокзале с журналом «Огонек». Встретились два очкарика.
0: Классно.
2: Да. То есть у Шевчука были проблемы, то есть, потому что альбом «Периферия» дошел тогда до Свердловска, он был очень котировался вот в среде рокеров.
0: У нас был более рокерский город, надо признать. В Уфе, видимо, вот этот выплеск душевный Шевчука оказался
2: дело в том, что в Свердловске, то есть, в отличие от вот Свердловский рок-клуб, все-таки люди всегда занимались не какими-то политическими декларациями, а люди занимались музыкой. То есть, хотели именно играть музыку. Любительские. Молодые люди хотели играть музыку, которая им нравится, которую считали современной. То есть, там не было никаких политических деклараций и поз. Вот этим Свердловский рок-клуб отличался от всех остальных, вот на мой взгляд.
0: Скорее всего.
2: То есть, если мы говорим про то время, про любительское объединение музыкантов, непрофессиональных, любителей, то Свердловский рок-клуб как любительское объединение музыкантов. То есть, люди, молодые люди хотели просто играть прогрессивную музыку, которую вот для своих сверстников. Вот и все.
0: Ну, в общем, да. И ну, все равно Шевчук здесь нашел родные души.
2: Он очень быстро же отсюда уехал.
0: Он уехал, в Питер, конечно. То есть,
2: Вначале он уехал в Москву, но потом уже оттуда он уехал в Питер.
0: Больнолюбивые, да. Фронтерские настроения всегда там присутствовали. Да. Ну, что касается, опять же, свердловского рока. Кого ты еще можешь назвать музыкантов, которые были близки тебе по духу и которые, в общем-то, может быть, вдохновляли даже?
2: Ну, я не могу так вот сказать. Ты понимаешь, тут нельзя кого-то отдельно выделить. Это была, вот я подчеркну, да, вот я говорил об этом в начале, еще раз подчеркну. Это была творческая среда, понимаешь? Вот все это вместе было какое-то движение. Любительское объединение музыкантов, людей, которые объединены какой-то общей идеей вот этой музыки. Mm-hmm. Они по-разному видели эту музыку. Кому-то было близко там, вот там, допустим, вот это ответвление, кому-то там New Wave, кому-то более тяжелое там, да. Но это была общая среда. У нас был вот единый такой, значит, фронт, когда мы хотели играть, нам не разрешали это делать. По каким-то, буквально нелепым каким-то вот отмазам, понимаешь, бюрократическим препонам. Потому что дана была команда там сверху, не пущать. И вот не пущали. И, то есть, ну, вот я говорю, вот каталог мне очень нравился там, да. То, что вот делали Наутилус именно вот в эпоху New Wave, до разлуки, вот, это было невероятно. То есть, это было элементы театра Дель Арте там, да, то есть, это было очень интересно.
0: Да, Коломбина и Перо и прочее.
2: Да, у них были прямо эти персонажи на сцене.
0: Да.
2: Вот, ну, я говорю, вот Егор Белкин тоже, это было очень интересно, такое неожиданное, как бы, New Wave такой. С фузовой гитарой.
0: Хороший альбом, мне очень нравится.
2: И очень странно, что он потом, я как-то и спрашивал, я говорю, а что ты это бросил, как бы, почему-то. Ну, да, это оказалось никому не нужно. Ну, главное, то есть, все-таки, в первую очередь, это важно автору, нужно это автору или нет. То есть, хочет он продолжать или нет.
0: Ну, он нашел с Настей, то есть, скажем, удобную ему коллаборацию.
2: Ты знаешь, самое интересное, на всех, вот если посмотреть внимательно хронику свердловских рок-фестивалей, вот там всегда были там лучшие музыканты, там, да, и во всех хрониках Свердловского рок-фестиваля, их 4 было всего, да, везде было написано «Открытие фестиваля. Егор Белкин». И я после 4-го его как-то спросил, говорю, «Егор, слушай, а ты что-то каждый год открытие фестиваля?» Он: «Макс, по-моему, они издеваются». Но, в принципе, если ставить памятник Свердловскому року, это мне сказал идею, это Антон Нефантьев, это первый басист Чайф, но мне кажется, я полностью поддерживаю эту идею Нефантьева, потому что если ставить памятник Егору Белкину, то это надо памятник Егору Белкину. Потому что он играл во всех группах, он участвовал во всех вообще. Вот Егор Белкин. Вот это образ свердловского рока.
0: Квинтэссенция.
2: Да? Квинтэссенция, да-да-да-да-да. Именно вот свердловского рока.
0: Да, и интеллектуал, и прогрессивно мыслящий музыкант.
2: Ты знаешь, очень интересно было, когда я выбирал фотографию, там я искал фотографа, и не было связи, то есть мы не могли по WhatsApp. Он говорит, ну что там? Я говорю, ну вот там Илья с Егором. Егор жестикулирует. Я говорю, ну он на всех фотографиях жестикулирует. Точно. То есть Егор это был человек, который уникальный, то есть который мог, значит, стоит на его катушка с его альбомом, он при этом поет песню свою же на гитаре и еще ведет философский спор. Это уникальное, конечно, сразу же, одновременно.
0: Ну да, он такой разговорчивый человек. То есть,
2: ну, философ, он же филфак закончил.
0: Философский факультет он закончил.
2: Ну,
0: Филфак это немножко...
2: Филология, философский, да, философ.
0: Да, да, да. Я предлагаю послушать песню из альбома Насти Полевой, «Не Настя», 2002 года, музыку для всех треков, которого написал Егор Белкин. Песня называется «Факультет естественной любви». Текст принадлежит, кстати, Вячеславу Бутусову. Настя на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Это была группа «Настя». Естественно, вокал Насти Полевой, гитара, аранжировка, бэк-вокал, клавишные. Это все Егор Белкин, один из важных деятелей Свердловского рок-клуба. Сегодня мы говорим о Свердловском рок-клубе с моим гостем Максом Ильиным.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
0: Вот ты сказал фотографии, это же ты их подбирал для своей книги, про которую мы ничего так еще и не сказали. Книга называется «Глядя на дым» по названию одной
2: из песен. Да.
0: И расскажи же, с чего она состоит. Я примерно знаю, но тем не менее.
2: Ну, это ты знаешь, это, ну, в принципе, это определенного рода как мемуары, воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них подзаголовок. То есть я там пишу, собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память в силу возраста, когда это воспринимал слишком ярко. Я в какой-то момент все это удачно зафиксировал. Именно вот ощущение. То есть там практически от магнитофонного рока до наших дней, то есть там о какой-то о судьбе музыканта, то есть в нашей стране кто что делает, как все это живет.
0: Ну, ты это представлял на своих квартирниках, я был недавно на одном из них. Ты это как настоящий актер, как... Ну, я не скажу стендапер, это не очень правильное определение для тебя. Но, тем не менее, это очень актерская подача, мастер короткого рассказа. Во-первых, сама литература, которую ты написал, и еще и подал при этом. Например, та история с этим диском, да, CD-диском.
2: Да.
0: Группы The Who.
2: Да.
0: Это же просто Чехов, ранний Чехов.
2: Ну, ты знаешь, Аня Герасимова, она же умка, все-таки филолог и специалист в языке, она, когда прочитала книгу, она сказала: хорошо пишешь, как Хемингуэй. А Евгений Петрович ранний, молодой Хемингуэй. А Евгений Петрович Касимов, который, в общем, меня неким образом вдохновил на эту книгу, он сказал: что, умка похвалила? Я говорю: да. Ну, считай, книга удалась.
0: Ну да, ну, строгий критик.
2: Очень строгий, да.
0: И, наконец, группа «Собаки Качалова». Песня называется «Глядя на дым» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Собаки Качалова». Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» лидер этой команды Макс Ильин.
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок-Арсенале».
0: Эту историю-то мы будем рассказывать?
3: Какую?
0: Ну, про этот CD.
3: CD? Ну, хорошо. Я прочитаю вам фрагмент этой книги. С 1964 по 1967 год все британские, американские хит-парады были оккупированы британскими группами. Самое главное, конечно, была группа «Битлз», чья нездоровая популярность вызвала даже истерию среди подростков, впоследствии названную «Битломанией».
0: Да-да-да.
3: Не менее значимым коллективом была группа «The Who». «The Who». Она, конечно, не так котировалась у наших меломанов, но знатоки ее чтили. В 94 году я начал работать на радиостанции, разговорном радио екатеринбургском, и весь мир как раз начал приходить на новый носитель CD. Как пел Майк Науменко: «Никто не слышал Stranglers, на топе только Space. В своих передачах я прокрутил все альбомы группы Stranglers». Не знаю, думаю, на популярность Space это не повлияло, но, во всяком случае, я попробовал сделать, что мог. Главный редактор мне сказал: «Максим, диски, которые тебе нужны для передач, ты можешь покупать в магазине, приносить чек в радиостанцию, тебе будет оплачено, диск останется в фонотеке радиостанции». Я сам CD не слушал, я копировал на радио уже, опять переписывал на кассету.
0: И тогда
3: слушал
0: на кассету. Не было проигрывателей.
3: Да, они очень дорого. Нет, они уже были очень дорого стоили.
0: То есть, на радиостанции.
3: Вот проигрыватель был на радиостанции, вот у Саши Козлова, клавишника «Гаток Весь», у него был вот проигрыватель единственный, который я знал. Представляешь, для меломана вдруг открылась неограниченная кредитная линия. На пересечении Луначарского и Ленина был центральный гастроном, и напротив Свердловской киностудии был общественный туалет, большой и бесплатный. Вот этот общественный туалет переоборудовали под магазин продажи компакт-дисков. Он так гордо и назывался «Магазин у Виктора». Последнее воскресенье ноября 1994 года в 10 утра я был единственный посетитель этого магазина у Виктора. Пустой зал, выбор чумовой, цены аховые, но у меня поддержка радиостанции. И наиболее интересным мне показался диск «Greatest Hits» группы «Who». Но я все равно не могу такую покупку совершать самостоятельно. Я побежал в телефонную будку, позвонил редактору, он тоже спал, был очень недоволен вот этим моим звонком, но выслушал и покупку одобрил. Минут 7, наверное, прошло. Я возвращаюсь, все так же пустующий магазин у Виктора. Сжимаю деньги в кулаке, подбегаю к витрине. Диска нет. Я говорю: вот здесь лежал Greatest Hits, Who. А его только что Володя Шахрин купил. Ну, я вечером звоню своему товарищу, коллеге, значит, тоже по меломанским делам, гитаристу ансамбля «Чайф» Володе Бегуну. Говорю: Володя, Володенька, у вас сегодня в коллекции появился диск Greatest Hits Who. Он там: да, есть. А ты откуда знаешь-то? Я говорю: знаю, как бы мне его переписать на кассету? Он говорит: слушай, а у нас завтра в 2 часа репетиция, ты зайди к Антохе Нефантьеву, передай ему кассету, чтобы он мне дал на репетиции и шепнул, что от тебя. Я говорю: ну ладно. Утром как раз поехал в институт, захожу к Антону, он там вот в городке чекистов жил. Говорю: Антон, у вас сегодня репетиция. Говорю: передаешь их этому кассету Бегунову и шепни, что от меня. Он говорит: ладно. Он говорит: а шептать-то зачем? Я говорю: знаешь, мне кажется, Шахрин меня не любит. Макс, а кого он любит? Это же Ленин. И ты знаешь, кассета очень быстро ко мне вернулась. Таким же способом, да? Вот эти Greatest Hits, они же были 78 минут.
0: Ну, да.
3: А кассета 92 по 45. Моя кассета по завязочку была записана. То есть вот называлась «Дописка». Да. Недостаток хитов от группы Who на стороне Б был компенсирован не менее значимым британским коллективом T-Rex. Подборка была. Некоторые песни я не знал. И сегодня, пользуясь случаем, с этой для меня действительно высокой рок-арсенальной трибуны, я от всей души хочу поблагодарить тех, кто передавал, шептал. Но главное, того, кто записывал эту кассету. Ведь по мотивам этой кассеты было сделано несколько рок-передач. Наверняка вы их все слышали в вечернем эфире города Екатеринбург.
0: Да, я надеюсь, что многие наши слушатели слышали передачи Макса Ильина. Сегодня он был у нас в студии. Спасибо, Макс, что пришел.
3: Спасибо, спасибо, Алексей. Главное, что нас всех объединяет одно очень простое, но важное чувство. Чувство любви. Любви к музыке.
0: Ну, а в заключении My Generation.
3: Отлично.
0: Группа The Who.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: только здесь. Eels. Только на Rock Arsenal.
1: 22 miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: продукт на Рок-Арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на берег.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельная».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Танцы.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.